В ваших суперспособностях я вообще не сомневаюсь. Так что демонстрируем их под музыку Авторадио и вместе погружаемся в осень. Ну и напомню, что мы всегда с вами рядом. Вот куда бы вы ни отправились, мы у вас в приемнике машины. Мы дружим с умной колонкой, звучим в вашем смартфоне, да еще и показываем на сайте Авторадио.ру. Желаю отличной дороги с первым автомобильным. Меня зовут Олеся Соболева.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
5: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: реклама. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года.
1: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8 917 200 8303. Советская 9/30, офис 201.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама.

Реклама. Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: успел выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.
1: Школа в

прошлом. Спасибо Басте за хит всех выпускных. Продолжаем наслаждаться взрослой жизнью и ее бонусами. Олеся Соболева в эфире Авторадио. И у всей страны счастливый сезон суперигры «Много денег». Почти 3,5 миллиона рублей из 5 стартовых стали вашими. 3 желания исполнены. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть автокредит на машину в 1 миллион 300 тысяч рублей. Исполнено. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга хотел свой личный 1 миллион рублей. Получил. Игорь Чугляев из Москвы очень желал профессиональную фототехнику, чтобы фотографировать птиц в дикой природе. И мы недавно его желание тоже сделали реальностью. Еще 2 мечты у нас в призовом фонде. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь желанием на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. А я, Олеся Соболева, желаю вам много денег.

Реклама. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года. Космо!

0: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
2: Тау-галерея, первый этаж.
3: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
4: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в Росбанкрот, прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Реклама на автора.

только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама.
1: Решиться сложно.
2: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
3: Имеются противопоказания.

0: магазин дверной.
1: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
0: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25. Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

Правда, кто бы, что бы вам ни говорил, слушайте свое сердце и свое авторадио. Мы плохого не посоветуем. Составим компанию в любой поездке, поможем вам с домашними делами, проведем тренировку. В общем, мы на связи всегда и везде. Ну и я, Олеся Соболева, в том числе. Отличного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм.

Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач Getrag. Модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено. Застекли балкон выгодно. Телефон.

0: Velvis Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Каюм Неофета».
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: «Воя Боливар» представляет гибридный кроссовер «Воя Фри». Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. «Воя Боливар». Большая Сеченская, 4.
4: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдин» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
5: Магазин «Аризона» представляет легендарные куртки «Аляска» из летного нейлона. Теплые, долговечные, проверенные. Новые модели. Отличные цены. Тау-галерея, третий этаж, магазин «Аризона».
6: Хочешь классный день рождения?

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Решиться сложно.
3: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.
7: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Царатве 53-0012. Окна само.
1: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиник.
4: 15-26 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39

0: 82, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. После удара. Решаем все после ДТП.
1: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ООО «НКК АЗ-68».
3: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 000 рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
4: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
5: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

слышим голоса, верим в чудеса и едем на любимую работу. Так что варите кофе погорячей да покрепче, надевайте шарф и делайте громче авторадио. Осень на дворе, а в эфире Олеся Соболева.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
7: Ну и плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
8: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики, высокотехнологичное оборудование экспертного класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии. Когда домой можно, сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
9: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
10: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Криета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
11: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
12: Только в июне.

0: Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
1: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6-й Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8, плюс 7-84-52-43-00-44.
2: Агат. Продавай выгодно.
3: Украин 111-525-701-1440, Нижний Новгород.
4: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40, магазин «Дверной».
5: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет-лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-40.
6: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
9: Не оферта.
10: «Агат». Покупай выгодно.
11: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщиков.

0: ипотека. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвиская Умниафета».
6: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
7: АО «Страховая компания Сагас-Мед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
4: ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 1-1-677-467-8-07-61, город Москва.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напиваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
11: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
12: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии Т до 320 тысяч.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина.

0: Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Я Пушистик, и я потерялся.
2: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
3: Пушистик!
2: Приключения мамонтенка.
3: Мама!
2: В поисках мамы.
1: Я плыву к тебе.
2: В кино с 1 октября.
4: 6+. Ну что там у вас на Невском?
5: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
4: Тоже не тише.
6: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
7: Авторадио.

0: гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
2: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только фабрики коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.

0: Официального дилера марки Dongfeng в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач Getrag. Модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗа-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ООО «МКК АЗ-68».
3: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355, Tenet Plus.

вопросы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в «Асавто Энгельс» на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. «Энгельс», Студенческая 205.

0: 5. Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
1: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Voya Боливар представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Боливар. Большая Сеченская, 4.
3: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдинг» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
4: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
5: Билеты в кассах города. 12+.
6: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Саратов, улица Тархова, 46Б.
7: Реклама на авторадио.

Реклама. Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.com.

0: поколений.
1: Пятый сезон.
0: Это новый вызов.
1: Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20 «Закулисье». Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
2: Несколько раз в год открывается портал, и там две луны, жара и монстры бегают.
3: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
4: Они чувствуют нас.
5: «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Дагестане несколько населенных пунктов остались без света из-за аварии. Подробности далее.
2: Про главное.
1: В Дагестане из-за ухудшения погоды без электричества остались 15 населенных пунктов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Отключение затронули Кайкенский, Новолакский, Кизлярский, Дербенский и Серкокалинский районы, а также часть Махачкалы. Электроснабжение восстанавливает 8 аварийных бригад, задействованы 32 специалиста и 8 единиц техники. Завершить работы предварительно рассчитывают сегодня к 2 часам дня. В регионе при этом действует экстренное предупреждение о погоде. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни и грозы, а порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
2: Про происшествие.
1: Останки 4 погибших моряков обнаружили на сгоревшем судне «Триумф» у берегов Камчатки. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте. Судно загорелось 25 сентября. На борту находились 29 человек, 25 из них удалось спасти. Еще 4 числились пропавшими без вести. Сейчас следователи назначили судебно-медицинские и генетические экспертизы. Они должны установить личности погибших. Также продолжается расследование причин пожара. По факту происшествия ранее возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
2: Про предупреждение.
1: Режим повышенной готовности ввели на всей территории Забайкальского края. Он действует с 29 сентября из-за участившихся случаев выхода диких животных к населенным пунктам. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов. Особое внимание власти обращают на медведей. Недавно один из них появился возле села Тыргитуй, неподалеку от школы. Туда направили группу охотников. Жители региона просят не выходить без необходимости в лес и на окраины населенных пунктов.
2: Про нововведение.
1: Новые меры против телефонных и интернет-мошенников готовят в России. Третий пакет планируют внести в Госдуму до конца года, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сейчас обсуждается около 15-17 инициатив. В частности, власти хотят ужесточить правила продажи сим-карт и отказаться от субдилеров. Оформлять их смогут только прямые дилеры операторов. Еще одно предложение – запретить указывать в массовых СМС персональные данные получателя и его родственников. Также предполагается усилить идентификацию абонентов и контроль за использованием сим-карт. Финальный состав пакета пока формируется.
2: Про искусственный интеллект.
1: Чрезмерное увлечение искусственным интеллектом может привести к постепенной потере профессиональных навыков. Такое мнение News.ru высказал главный редактор IT-издания Рунет Владимир Зыков. По его словам, нейросети способны выдавать убедительные, но ошибочные ответы, поэтому важные результаты необходимо проверять по первичным источникам. Эксперт также советует осторожнее передавать внешним сервисам конфиденциальные и коммерческие данные. При этом сам навык работы с ИИ становится все более востребованным. Ценность специалиста, по словам Зыкова, теперь определяется не только умением составить запрос, но и способностью поставить задачу, проверить результат и грамотно встроить нейросеть в рабочий процесс. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 43 копейки, курс евро 96 рублей 6 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Тем, кто уже в пути, тем, кто только-только открывает глаза и думает, в чем выйти все-таки на улицу. Включайтесь, ребята, звук погромче, ловите хорошую музыку и погнали по делам и интересным событиям, которые мы для вас подготовили. В студии за микрофоном я не он Иван Броневой.
1: А он Денис Курочкин.
0: Это мы, да.
1: Так что сложная схема.
0: Тратить время на драгоценные, на долгие разговоры. Прямо сейчас давайте за 2 минуты окончательно проснемся, послушая классный трек. Потом пробежимся по интересным новостям, которые произошли, пока мы с вами спали. И перейдем к драйв-чату, где, как всегда, традиционно у нас подарок. В общем, поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. Авторадио.

Авторадио. 7 утра. Столица. Дамы и господа, утреннее драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио начинает этот день.

7:07 на столичных, как и обещали, от Полины Гагариной. Классный трек, пробуждающий. Перейдем к событиям, которые случились. Значит так, ребята, все больше и больше людей в нашей стране выбирают в качестве отдыха психиатрию.

0: 112 тысяч рублей, понимаешь?
1: Но с другой стороны, если выбирать, например, с каким-нибудь санаторием, то плюс-минус, то на то и получается, есть санаторий даже гораздо дороже. Тем более она выложила фотографии, а там такие красивые интерьеры.
0: Все равно.
1: Уютненько прям.
0: Психиатрическая больница. Я не удивлен, что люди все чаще и чаще выбирают в качестве отдыха именно это заведение, потому что изменения в октябре не радуют, ребята. Там, конечно, да.
1: И вопрос не только к погоде.
0: Да, значит, вступает ряд сил изменений с 1 октября. Что же там появится? Появится возможность пополнять счета наличными через банкомат сторонних банков. Вот так вот. Новые условия семейной ипотеки. Теперь будет зависеть от количества детей. Коммуналка подорожает от 8 до 22% в зависимости от региона. Но там мы, конечно, в этом вопросе сегодня будем разбираться. Зададим вопрос как раз человеку, который ответственный за это.
1: Ну как, ну он разбирается в этом, давай уж не ответ, а разбирается в курсе.
0: Хорошо, хорошо, пускай будет так. Но и еще немножечко о нас, о россиянах, друзья. Оказалось, что больше половины наших сограждан за последний год хотя бы раз ходили на мастер-классы или в кружки по интересам. В лидерах неожиданно оказались лепка из керамики. Туда сбегает каждый седьмой. В Москве все массово учат языки. В Санкт-Петербурге спорят в литературных клубах. А в Краснодаре почему-то варят свечи. Большинство готово выкладывать за это увлечение

0: Когда я достигну финальной точки, все это хобби у меня закончится.
1: Мне кажется, на даче финальной точки достигнуть невозможно.
0: Ну, мы не берем вот эти все сады, огороды, огурцы, помидоры. Мне касательно только строение интересует. А рано или поздно эти 25 соток закончатся.
1: Застроишь там новым ЖК?
0: Вообще планировал просто весь участок.

0: Легко. Качество. Наш профиль. 754-100. От содействия до конца сентября 2026 года. Подробности уточните по телефону и на сайте.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
3: Весна – время красок. В Полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери Полипрофиль. Звони 45 45 46.
4: Кроссовер будущего Амода C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40-40. Магазин «Дверной».
6: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
7: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999-868.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: С 19-го

0: шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Студентка Гнесинки перед нами только что выступала. Лиз Чеботина, ну, с учетом того, что каждый раз в соцсетях она выкладывает, что она то там, то там, то там, то пары поход прогуливает.
2: Не, ну она выкладывала, три я насчитал фотографии, где она со студбилетом, где она на вокале, на уроке, и еще какая-то третья из института.
1: Напоминаю, обучение идет ежедневно. Кто точно не прогуливал, так это наш книжный блогер Ульяна Улилай, поэтому такая начитанная, поэтому в нашей студии, и поэтому прямо сейчас послушаем очередной топ того, что стоит обязательно приобрести. Да, ведь?
0: Почитай,
3: почитай, почитай
0: с Ульяной Улилай.
3: Улилай!
0: Поехали!
1: Ульян, доброе утро.
2: Привет.
4: Доброе утро.
1: Ну, рассказывай, с чем ты к нам сегодня?
4: Сегодня принесла вот прям свеженькие, горяченькие, прямиком из типографии новинки этой осени, которые всем рекомендую прочитать. Первая книга в моей сегодняшней подборке – это книга под названием «Бережная дисциплина. Как достигать масштабных целей без насилия над собой». Нередко осень, как и 1 января, воспринимается людьми началом какого-то нового цикла. Хочется…
1: Началом конца. Депрессии.
2: Конца лета.
1: Серости и уныния.
4: С такой температурой по утрам точно, но некоторым все-таки хочется худеть, внедрять какие-то новые привычки.
1: Осенью?
4: Хобби. Ну, кто-то, да.
2: К Новому году?
4: К Новому году.
2: Чтобы это за 10 дней уничтожить?
4: Корпоративчиком.
1: Нас таких 5 человек всего, кто готовит свое тело зимой, чтобы летом опять отрастить брюшко.
4: Ну, тогда им точно, этим 5 людям понравится.
1: Давай.
4: Книга, потому что она написана клиническим психологом Ариной Гончар, которая рассказывает нам о том, как все-таки дисциплину превратить в своего союзника и создать такую системность, такой режим, как когда, ну, кнуты, если их не становится меньше, чем пряников, то они плюс-минус в балансе живут для того, чтобы все-таки достигать поставленных целей без вот этого надрыва и бесконечных срывов. Классная книга для тех, кто все-таки новый цикл осенью начинает и хочет что-то интересное в жизнь привнести.
1: Так, стоимость.
4: Стоимость этой книги где-то примерно до 900 рублей. После шока прошлой недели я решила подешевле издание подобрать.
2: За 8 нет, да?

0: Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке правил и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО Альфа-банк. Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такая».

0: Драйв-шоу. Поехали!
1: Итак, друзья, 7:40 уже на столичных. Просыпаемся, давайте открываем глазки и вливаемся в наш бодрый драйв-чат. Напомню, россияне рассказали, чем занимают свободное время. Есть некая статистика, кто-то ходит, изучая языки, литературу, кто-то... Он изготавливает свечи, причем это делают южные города. А в Казани лидирует керамика. Чем вы занимаетесь в свободное время? Как давно, сколько тратите и как родные друзья относятся к вашим занятиям? 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Леплю глиняные горшки. Жена у виска крутит. Пишет нам мужчина, судя по всему. Хотя это очень сильно восстанавливает нервную систему. Я, например, в свое время из мулине делал фенечки, из бисера. Вот, думаю, помогало вернуться к этому. Да, мелкая моторика, сидишь в тишине, крутишь эти шарики, вот эти всякие, или наоборот, узелочки, получается красиво. Крокодильчиков делал, бегемотиков. Ну, из мулине просто думал, до ковра дойду. Но делал только фенечки.
2: Интересно, интересно. Тут вот Альберт пишет. После тяжелой рабочей недели очень хочется вот ничего не делать. Просто отдыхать и лежать. Но на полу у меня лежат вместо меня кабачки. И их нужно перебрать и потом переработать. Вот так.
1: В свободное время я занимаюсь спортом. Хожу в тренажерный зал на тренировке по фигурному катанию. Вот так вот. И плаваю в бассейне. Это Алексей.
2: Алексей красавчик.
1: Не Ягудин, но другой Алексей. Взрослый достаточно человек. А почему нет? Почему не показать миру, как ты делаешь тройной аксель?

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач Getrak, модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само.
3: Кроссовер будущего Амода C5 в АсАвто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в АсАвто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
4: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. У Taxcom есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Taxcom. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
5: Voya Bolivar представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Bolivar. Большая Сеченская, 4.
6: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-006-7328. Выгода по программе «Трейдинг» до 1 миллиона 60.

0: на Skins. Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
1: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
2: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Колбаса краковская «Совнарком» 199,90 за 400 грамм. Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста в медицинском децентре. Прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51 22 51.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на авто.

0: Radio.
1: Авторадио.
2: Поехали!

0: Как прекрасен миг между «Курьер скоро будет» и «Звонком в дверь». Согласитесь, да? Но чтобы этот миг еще быстрее приблизить к совершенству, у нас есть человек, который нам поможет приготовить все самостоятельно.
1: Шеф-повар, ведущий программы «Просто кухня» на СТС Александр Белькович.
2: Съешь меня! Съешь меня! Поехали!
1: Доброе утро!
3: Доброе утро!
0: Ну, давай.
3: Но сегодня такой рецепт, он много споров вызывает.
0: Почему?
3: Потому что это рецепт шарлотки на майонезе.
0: С яблоками?
3: А с чем угодно, вот в этом
1: и фишка.
3: Просто, знаете, объясню, многих это шокирует, типа, вот, больше что, некуда майонез добавить, и так везде майонез и так далее. Я вам хочу сказать, что шарлотка, в нее же и масло идет.
0: Ну.
3: Всегда. За счет этого, за счет жирности у вас у теста хороший вкус получается. Так вот здесь роль масла играет майонез, потому что в составе майонеза много масла. И плюс, там есть разные вкусы, которые делают яркость теста еще больше, понимаешь? Ну, то есть по вкусу я имею в виду. У тебя есть и кислинка, и сладость, и жирность. Короче, очень крутой рецепт. Запоминайте. Сначала все по классике. Нужно яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром, и щепоткой соли. Кстати, соль всегда нужно добавлять в десерты. Маленькую щепоточку,
0: да,
3: потому что сахар ярче чувствуется, и блюдо становится вкуснее. Короче, взбивайте до пышной пены увеличения в объеме. Затем туда добавляйте майонез и перемешивайте. Затем вам нужно смешать сухие ингредиенты. Берете муку и разрыхлитель. Замешивайте вместе. Это делается для того, чтобы разрыхлитель не комком где-то встал, а распределился среди муки и потом равномерно замешался. Добавляете взбитые яйца с майонезом и перемешиваете. А вот потом можете добавить любые фрукты, которые вам хочется. Я делал с абрикосами. Это когда был сезон абрикосов. Можно взять яблоки, груши, абрикосы, сливы. Короче, все что угодно. Вы просто берете форму, застилаете ее пергаментом, смазываете маслицем, выкладываете туда ваши фрукты или ягоды, например, и заливаете тестом. Можно, например, сделать так: фрукты, тесто, фрукты, тесто. И отправляете в духовку. Все, 180 градусов, 40 минут. Достали, у вас немножко блюдо подостыло, нарезаете и наслаждаетесь.
1: Звучит очень вкусно и очень калорийно.
0: Но я пока не могу представить, как майонез сочетается.
3: Да, вы его не почувствуете сам, знаете, как в оливье, а майонез ты в этом блюде не почувствуешь. Он просто даст яркость вкуса тесту.
1: Человек, который делает правильную еду, шеф-повар, ведущий программы «Просто кухня» на СТС Александр Белькович был с нами.
3: Ура!
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской группа, Дольск, деревня Калинина.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. Пао Банк ПСБ. Универсальная лицензия.

0: Лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле», открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
0: Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В регионах России за ночь отразили несколько десятков атак беспилотников. Подробности далее.
3: Про главное.

0: Об этом сообщили губернаторы регионов. В результате атак погибших и пострадавших нет. В Чертковском районе Ростовской области после падения обломков загорелась сухая трава. Пожар уже потушили. Также минувшей ночью атаку БПЛА отражали в Самарской области. Погибших и пострадавших нет, но есть повреждения частных домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Беспилотная опасность объявлена в Челябинской, Свердловской и Пензенской областях. Ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в Казани, Нижнекамске, Бугульме, Ульяновске и Екатеринбурге, а также в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Часть из них уже вернулась к работе без ограничений.
1: Про предупреждение.
0: Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей. Он будет действовать до 6 вечера 1 октября, сообщает прокуратура Приморья. Ливни уже привели к подтоплению дорог и размыву тротуаров. В городе также фиксировали перебои с электричеством и наносы грунта. Энергетики и коммунальные службы устраняют последствия непогоды. В целом, в Приморском крае на 30 сентября и 1 октября объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Городские службы на это время переведены в режим повышенной готовности.
1: Про торговлю.
0: С 1 октября российские маркетплейсы начнут по новым правилам проверять информацию о товарах до публикации карточек. Это предусмотрено законом о платформенной экономике и постановлением правительства. Площадки будут запрашивать у продавцов код товара и сверять сведения с государственным реестром. Дополнительная проверка потребуется, например, для продукции, которая подлежит обязательной маркировке или подтверждению соответствия. На нее отводится до 3 рабочих дней. Если проверка не пройдена или выяснится, что товар изъят из оборота, разместить карточку будет нельзя. Уже опубликованные карточки маркетплейсы должны проверить в течение 180 дней.
1: Про рыболовство.
0: Вылов тихоокеанских лососей в России в этом году сократился более чем втрое. К 23 сентября рыбаки добыли около 98 тысяч тонн, следует из данных Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Год назад к этому времени показатель превышал 330 тысяч тонн. Нынешний результат оказался значительно ниже прогнозов. Перед началом путины ожидалось около 230 тысяч тонн. Эксперты связывают ситуацию прежде всего с природными факторами – изменением температуры океана, кормовой базы и сроков миграции рыбы. Особенно сильно сократился вылов горбуши.
1: Про молодежь.
0: Официальная граница молодежного возраста в России сейчас составляет 35 лет. Об этом РИА Новости напомнил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. По его словам, для молодых ученых возрастная планка выше – 39 лет. При этом эти границы в будущем могут пересмотреть. Онищенко допустил, что это произойдет, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Сейчас федеральный закон о молодежной политике относит к молодежи граждан России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Официальный курс доллара 84 рубля 43 копейки, курс евро 96 рублей 6 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали! Утром ранним на Авторадио.
3: Итак, друзья, 8 часов утра на столичных. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Мы продолжаем. Всем, кто прямо сейчас слушает нас и за рулем, и в плотном городском потоке, и, возможно, уже на рабочем месте. Всем доброго утра! Давайте, включайтесь к нам в драйв-чат, где сегодня мы обсуждаем тему хобби. Да и вообще, чем вы занимаете в свободное время? Может быть, спорт, есть у вас время на этой самой главной силы? Может, других замотивируете своим примером? Сколько тратите на свои увлечения? И как другие относится к этому ваше окружение? 915-459-2020.
4: Ну и самый приятный момент в ближайшее время с нами произойдет, а именно игра «Много денег» на Авторадио в банке, которой сейчас 7000 рублей. Так что вступайте в игру и слушайте песню внимательно.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: И несмотря на то, что он 13-й сезон, он все равно счастливый. Мы в это верим и доказываем это нашими суперфиналами, три из которых уже произошли, но впереди

0: еще есть, еще будут два, но о них мы чуть попозже расскажем. Пока всем вновь напомним, что это игра «Много денег на авторадио», в банке которой сегодня сумма, из-за которой, в принципе, можно забыть и отложить дела на потом. 7000 рублей сейчас находятся, а хотелось бы, чтобы они уже упали к вам в кошелек. Ну и плюс не забываем, что с нами в этом сезоне наш генеральный партнер «Игрозонбанк», который все выигрыши удваивает. То есть есть вероятность и есть возможность сегодня забрать 14000 рублей.
1: Ну а чтобы это с вами произошло, чтобы вы могли претендовать и на деньги, и на исполнение мечты, нужно, во-первых, зайти на сайт Авторадио.ру, затем там ввести свой номер телефона, установить в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, на сайте описать свою мечту можно с деталями, с подробностями, с нюансами, с какими-то особенностями, ну а после этого просто занимайтесь любимым делом, слушайте эфир Авторадио и ждите, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
0: Далее мы с вами созваниваемся, обсуждаем мечту, узнаем, о чем вы грезите. Но прежде, конечно, мы должны услышать гимн Авторадио. Это да, это является одним-единственным пропуском в нашу уникальную игру. Если назовете еще и к тому же песню, которая звучала перед игровым эпизодом, то сумма в размере 7000 рублей станет вашей. Итак, останавливаем нашу радиорулетку, переходим к делу.
1: Рулетка выбрала номер, который заканчивается на 8863. Принадлежит он Тамаре из Ставропольского края. Пишет она о своей мечте следующее. «Я всю жизнь мечтала иметь собственный дом на побережье Средиземного моря».

0: Набрали номер 8863, префикс 961. Ставропольский край, звоним Тамаре. Гимн слышим. Уже 3000 заработала Тамара.
1: Тамара. Так, счастливое имя.
0: Переводится так?
1: Нет.
0: Просто удачно.
1: По моему опыту.
0: Да. Тамара, доброе утро. Это Авторадио. Вы в прямом эфире. Игра «Много денег». Денис Курочкин, Ваня Броневой здесь. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Тамара. А чем вы сейчас занимаетесь? На работе? Или, может быть, выходная?
2: Пособиралась.
1: Что, простите?
2: На работу собиралась.
1: А, ну отложите ее пока в сторону. Может быть, туда и не придется сейчас идти, Тамара. Во-первых, разрешите 3000 рублей вам уже вручить за то, что гимн установлен. Вы в игре, вы с нами, это здорово. А значит, есть вероятность, что в четвертом суперфинале, возможно, именно ваша мечта сбудется, о которой мы, кстати, хотим с вами поговорить. Ой. Вы указали...

0: вашего. Всегда, абсолютно.
1: Мы верим.
2: Но а сегодня... Сборы на работу, да, отняли наше время. Ой,
0: господи, господи, ребята, как мне жаль.
2: Ну, а подождите, 3000 рублей у вас есть, это здорово. Про мечту-то нам расскажите, на берегу Средиземного моря. А где конкретно локация? Может быть, уже что-то присмотрели? Какое-нибудь классное шале, фахверк с видом на море? Или что это?
0: Да, да, я очень сильно об этом мечтала. Ну, видимо, мечта была не сильно определенная, раз в шале. Шале только не придумала, где.
2: А, ну вот вам...
0: В принципе, в любом месте.
2: Пожалуйста, на примере Тамары сейчас расскажем, что чуть точнее указывайте то, о чем вы мечтаете.
0: Да,
2: договорились, да, чтобы сразу
0: надо
2: мы понимали.
0: Конкретно.
2: Так, Тамара, ну давайте мы вам зададим вопрос согласно правилам. Если вы ответите на него, какая песня звучала перед игровым эпизодом только что, 7000 рублей ваши. Назовете?
0: Ребятки, ну не назову.
2: Ну мы поняли.
0: Это первый раз в жизни.
2: Ну поняли, ну и не отчаиваемся.
1: Пусть он будет последним. Последний раз, когда вы по каким-то причинам не слушали авторадио.
2: Это была репетиция.
0: И причем меня отделили, меня от вас отделили секунды. Я только думала, сейчас я пока умываюсь, буду включу авторадио. И вы позвонили. Вот это всем будет наука.
2: Мы в следующий раз чуть подольше будем набирать номер. 100%. Чтобы дождаться, пока вы умоетесь. Но в любом случае, 3000 рублей. А, генеральный партнер игры «Зонбанк» удваивает ваш выигрыш, и теперь он составляет 6000, и уже очень скоро вы, Тамарочка, получите эти деньги на карту «Озонбанка». Тоже неплохое начало дня перед тем, как пойти на работу.
0: Я вас безумно люблю, и спасибо вам, что я вас услышала вообще в прямом эфире.
1: Спасибо за такие слова, Тамара.
2: Взаимно. Вот, воздушные объятия сейчас. Спасибо большое. Хорошего дня.
1: Друзья, я хочу сказать, и Тамара, вам тоже в том числе. У нас впереди

0: А игра продолжается. Всем удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: улице Рахова. Стоят в заторе автомобили на Орджоникидзе от авиастроителя до остановки Фабричная, пробка и на Рабочей от улицы Рахова до Вольской. Не торопится поток машин на Соколова от 6-го Мурманского проезда до танкистов, тормозит Большая Горная на участке от навигатора до Астраханской. Серьезные пробки сейчас на Университетской от Слонова до Московской. По-прежнему стоит улица Аэропорта от Усть-Курдюмского шоссе до Соколово-Горской. Не легче с проездом сейчас и на Чапаева от Белогвинской до Советской. Первая автомобильная желает всем вам удачи на дорогах. Владимир Воротников, авторадио Саратов, 102.1 FM. Не переключайтесь.
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.

Вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас 8 917 200 8303, Советская 9/30, офис 201. Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 240.

0: Поехали!
1: Итак, друзья, традиционный разбор по мелочам, даже на атомы, сейчас произойдет благодаря нашему автоэксперту Петру

0: круто, особенно если вы, допустим, пошли в магазин в жару летом, у вас там собака, например, на заднем сиденье, или просто не хотите в морозы, чтобы салон выстужался. Вот он действует по таймеру 30 минут. То есть вот просто будет работать климат-мотор после 30 минут.
1: Но это все равно, что автозапуск, по идее.
0: Типа,
1: или удаленный запуск.
0: Да, но здесь ты просто вышел из машины, запустил и ушел там по своим делам на эти 30 минут. И второй режим там есть а-ля для путешественников. Он такой весьма странный, называется туристический ассистент. Выводит массу всякой информации, типа изменений погоды и всего прочего.
1: Ну, приятные дополнительные какие-то опции.
0: Да, минус только багажник стал меньше за счет полноценного запасного колеса и редуктора, и всего немножко подняли уровень пола, поэтому тут приходится жертвовать.
2: Стоимость какая?
0: Стоимость – это единственная версия Prestige с полным приводом, 2 миллиона 929 тысяч, тогда как переднеприводные начинаются с 2 миллионов 350 тысяч. И в будущем появится еще средненькая версия на полном приводе, это комфорт, вот, но о ценниках пока неизвестно на нее, то есть они ее только будут выводить. То есть пока, если полный привод, это топовая версия со всеми плюшками.
2: Угу. Ну, ребят, на вкус и цвет, пожалуйста, выбирайте сами.
1: Ну, цена доступная.
0: На вкус и цвет все машины разные.
2: Назови еще раз.
0: J-Land, J6, бывший J-Q, J6. Угу.
2: Спасибо. Петр Баканов был в нашей
0: студии. Спасибо. Всем пока.
1: Пока.
3: Поехали. Драйв-шоу.

0: Ну вот мы и вспомнили трек. Прошлогодний же, да, он, да?
1: По-моему, даже поздно.
0: Даже уже два года.
1: Да, два года ему.
0: Все лето он сокрушал каждый авторадиоприемник, да и вообще, да, все дискотеки.
1: Мировой, между прочим.
0: Ну, да ладно, друзья, от музыки переходим к интересным новостям. Мы хотим вам напомнить, что в самом разгаре наш суперпроект «Формула Авторадио», который как раз вот сейчас, вот на день сегодняшний, да, актуален, проводится при содействии Госавтоинспекции МВД России, Центра организации дорожного движения правительства Москвы. И в этом проекте каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения, что главное.
1: И выиграть, это тоже немаловажный момент, 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль. Ежедневно к проекту присоединяются сотни участников, пора стать одним из них, я считаю. Сделать это очень просто, заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами, 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза.

0: Главный приз – яркий автомобиль с характером для динамичного города и комфортных путешествий. «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Так что, друзья, добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на «Авторадио.ру». Категория 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+. «Авторадио».
2: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» — 760-115-09.
4: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
15: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
16: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
17: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
18: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
19: Мир. Каждый день в твоих руках.
20: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
21: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
22: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
23: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, драйв-шоу «Поехали» с вами. Напомню, сегодня у нас тема «Драйв-чат» посвящена вашему свободному времени. В первую очередь, конечно, мы надеемся и верим в то, что оно у вас так или иначе остается хотя бы раз в неделю, вы можете себе уделить время. И чем вы занимаетесь в это время? Вот некоторые слушатели пишут, что просто лежат. И просто им это нравится. Некоторые бытовые все дела откладывают на единственный выходной, пожалуй, в неделю. Такое тоже бывает. И занимаются разбором и приготовлением кабачков, которые набрали и накопились на балконе. Но есть и другие варианты. Люди, вот, например,

0: их дома теперь имеется.
1: Доброе утро. От Жанны недавно увлеклась зефиром. Еще люблю вязать спиц крючком, делать разные украшения и готовить что-нибудь вкусное. Жанна, ждем пруфы. Присылайте фотографии, что вы там делаете с зефиром. Сергей, вот сейчас, вот, конечно, классная социальная история. В свободное время играю на бильярде. Очень мне это нравится, и увлечением ничего не, ну, мне не стоит, потому что посещаю московское долголетие, ты понял, центр. Вот. Бильярд, кстати, не дешевая штучка.
0: Ну, не дешевая. Да. Слушай, московское долголетие вообще там роскошная программа. Мне соседка уже по этой программе, чуть ли, по моим ощущениям, чуть ли не каждый месяц катается по каким-то санаториям, городам, экскурсиям и так далее. Короче, очень здорово.
1: Угу.
0: Дмитрий написал: последние 9 лет в свободное время делаю уроки со старшим сыном, а теперь еще и с младшим. Хобби, говорит, отличное. Многое вспоминаешь из школьной программы.
1: Я знаю, что у других есть еще одно хобби, это собирать наши подарки в коллекцию.
0: Коллекционирование, да.
1: Очень скоро, кстати, есть такая возможность, появится у вас.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
3: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44, 6 Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8.
5: Агат. Продавай выгодно.
6: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
7: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
8: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
9: ООО «Элвис Крым».
10: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
11: Voya Bolivar представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Bolivar. Большая Сеченская, 4.
12: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Огранд 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Тайден» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
13: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
14: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.

0: место.
1: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
2: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Саратов, улица Тархова, 46Б.
3: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
4: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
5: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ООО МКК АЗ-68.
7: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний.

0: будет пам, пам. Это будет трам-пам-пам.
1: Итак, друзья, давайте поиграем, поприветствуем Николая, который раньше всех дозвонился до нас. Коль, привет.
2: Привет, Коля.
3: Привет, привет, привет. Замечательно, наши радиоведущие.
1: Привет, Николай. Ну ты уже все, на 30% пересек финиш. Главное осталось соблюсти правила и выиграть окончательно классный подарок. Готов?
3: Конечно,
1: запоминай.
2: Правила, на самом деле, простые, я бы сказал, прям базовый минимум. Мы находим желтые издания на просторах интернета, в них отыскиваем еще более желтые заголовки. Один из них ты сейчас услышишь. Часть заголовка будет закрыта звуком. Предложим тебе три варианта заголовка целиком, выберешь правильный, все, подарок, считай, у тебя в кармане лежит.
1: Все запомнил?
3: Да, конечно, конечно.
1: Помогать мы тебе не будем, возможно, только сбивать. Поэтому будь, пожалуйста, начеку. Поехали.
4: Главная новость к этому часу. В Турции. Квартиру.
1: Спасибо, Аделаида. Итак, в Турции что-то там квартиру. Переходим к вариантам.
2: В Турции россиянкам с именем Наташа при переезде дарят квартиру.
1: Пойду в паспортный стол.
2: Станешь Наташей?
1: А что нет, быстренько там переименую. Кому мешала двушка в Анталии, скажи мне. Так, вариант номер два. В Турции мужчина уже месяц ищет в огромном ЖК свою новую квартиру.
2: Ну там большие ЖК встречаются.
1: Ну и квартиры сами по себе. Как бы у них идет кухня-гостиная. Там не считается, по-моему, как однушка там.
2: Ну евро вот это евро.
1: Недавно
2: двушка.
1: Смотрел, буквально 125 тысяч долларов со своим бассейном в Алании. Вот, думаю. Ну ладно. Третий вариант.

0: Третий вариант. В Турции домашний кот помешал четырем воровкам ограбить квартиру.
1: Вот так вот. Такие вот варианты.
2: Сложно.
1: Сложно.
2: Сложно.
1: Согласен, Николян. Но надо разобраться. Давай. Раскидаем все по полочкам. Что думаешь по поводу первого варианта? Что там?
2: Ну, первый вариант. Турции, конечно, очень любит наших девушек. Наташа очень любит. Да, знаю.
0: Ну, сам турок.
2: Нет, сам не турок.
0: Есть один знакомый турок.
1: Бурок. Ну, так что, первый вариант, все, хорошо. Мы отмели, хотя это уже давно. Клешонная история, она уже не имеет места быть. Ну, ладно. Первый забыли. Что по поводу ищет в огромном ЖК квартиру?
2: Ну, такое может быть, но все-таки я ближе, думаю, к третьему варианту. Коту.
1: Кот. У тебя есть домашний животный?
2: Есть.
1: Кто?
2: Есть. Ну, у меня сейчас есть собачка, которая выжила из дома.
1: Выжила тебя из дома? Наоборот?
2: Нет, кота.
1: А, кота. Понятно. Значит, мы остаемся на третьем варианте, что домашний кот помешал четырем воровкам ограбить квартиру. Все верно?
2: Я думаю, отомстил кот, да.
1: Ну, давайте проверять, Аделаида. Будьте любезны.
3: В Турции домашний кот помешал четырем воровкам ограбить квартиру.
0: Представляешь? 45 минут держал оборону этот мохнатый. Пришли, значит, воровки, проникли. Кот, причем немолодой, 8 лет уже. Ну, взрослый, я бы сказал, пожилой мужчина. И вот 45 минут он отбивался, причем эти воровки, они пытались даже с ним бороться и ногами, и перчатки надели, но это им не помогло. Вот такой красавчик.
1: Слабый турецкий кот.
2: Вот это кот.
1: Меня кошка держала 2 часа на балконе зимой.
0: Серьезно?
1: Пришел покормить к родственникам кошку. На спину мне напрыгнуло, на лицо напрыгнуло. Шипело. Я забежал вон на этот балкон и стоял, отбивался веником. И ждал, пока кто-нибудь придет и покормит. Пришла жена, и она нормально его успокоила. А я быстренько сбежал из квартиры. Я говорю, 2 часа, я поэтому кошек обхожу стороной. Ну, правда.
0: Опасные.
1: Так, что у нас? Пауэрбанк улетает в руки Николя. Чем мы его поздравляем. Спасибо тебе за игру. Вот мы посмотрели, что происходит еще и за пределами нашей страны, какие новости случаются. Спасибо тебе большое, хорошего дня. А мы тем временем, друзья, будем двигаться далее в новый час. Там нас ожидает, чувствуете, пахнет воблой, рыбак Павел Боровой. А еще как раз пообщаемся с депутатом Александром Козловым по поводу повышения трафика в ЖКХ.
0: Да, там говорят, сильно вырастет. Поехали.
4: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСЕ-Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asientifisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.

0: Изиклоферон. Умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
2: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: На ранних стадиях

0: день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Более 300 человек эвакуировали из шахты в Кузбассе. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Более 300 горняков эвакуировали из шахты Распадская в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Пожар возник в демонтажной камере нерабочей лавы. На поверхность вывели 305 сотрудников. Возгорание потушили сами работники шахты. Сейчас специалисты проводят мониторинг газовой обстановки на месте. Повлиял ли инцидент на угледобычу, неизвестно. По данным спасателей, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.
2: Про нововведение.
1: Новый ГОСТ на противогололедные материалы начнет действовать в России с 1 октября. Об этом сообщает Росстандарт. Документ устанавливает требования к составам, которые используют для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования. Материалы разделят на твердые, жидкие и комбинированные. Они должны быть негорючими, пожаро- и взрывобезопасными, а также соответствовать санитарным требованиям. По степени воздействия на человека такие составы должны относиться к классу опасности не ниже 3-го, то есть быть не более чем умеренно опасными. Отдельные требования могут вводиться для дорог, проходящих через особо охраняемые природные территории.
2: Про автомобили.
1: Регулярная езда с минимальным запасом топлива может сократить срок службы топливного насоса. Об этом пишет «Комсомольская правда». При почти пустом баке насос хуже охлаждается топливом, а при резких поворотах или торможении может захватывать воздух. Индикатор низкого уровня топлива обычно загорается, когда в баке остается примерно 5-10 литров. В среднем этого может хватить еще на 40-80 километров. Точный запас хода зависит от автомобиля, дорожной ситуации и стиля вождения. Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев рассказал Авторадио, какие последствия за собой влечет езда с малым запасом топлива.
3: Если у вас автомобиль уже не новый, то, конечно, чем меньше топлива остается в топливном баке, тем больше вероятность, что будут загрязняться топливные фильтры. Лучше все-таки держаться такого золотого правила. Заправляться надо до половины бака хотя бы. Следующая опасность, которую бы хотелось сказать, что когда у вас мало топлива, то не всегда датчики могут совпадать с реальным положением дел. Может быть, где-то какой-то сбой, и вы можете просто остаться без топлива на дороге.
1: Даже если бортовой компьютер показывает нулевой запас пробега, машина, как правило, способна проехать еще несколько километров. Однако рассчитывать на этот резерв специалисты не советуют.
2: Про мошенников.
1: Аферисты начали использовать телеграм-ботов для кражи денег и блокировки аккаунтов пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники под разными предлогами убеждают человека нажать кнопку «Старт» в боте, а затем требуют деньги и угрожают блокировкой аккаунта. Если жертва отказывается платить, злоумышленники могут переименовать бота, передать человеку

0: права его создателя и организовать массовые жалобы. После блокировки такого бота ограничения могут затронуть и аккаунт пользователя. В МВД рекомендуют не выполнять требования незнакомцев и не принимать поспешных решений в подобных ситуациях. Официальный курс доллара 84 рубля 43 копейки, курс евро 96 рублей 6 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: Итак, друзья, давайте продолжаем наше движение. Разумеется, только вперед. 9 утра уже в столице. Доброе утро всем, кто проводит время в нашей компании. За пультом по-прежнему Иван Броневой.
1: И Денис Курочкин.
0: Да. Итак, план на ближайшие 60 минут у нас простой и понятный. Подвести итоги нашего драйв-чата сразу же после. Будем еще вручать, конечно же, в нем подарки. Два билета на финал главной гонки на выносливость РЭК, который пройдет 3 октября на автодроме Moscow Raceway. Так что, да, мы придумали вам планы на выходные. Ну и, конечно, пообщаемся с интересными людьми.
1: Обязательно у нас здесь появится рыбак-профессионал Павел Боровой. И к нам на прием записался, хотя на самом деле должны мы к нему были записаться, депутат Мосгордумы Александр Козлов.
2: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: на Авторадио.
1: Так. Запахло воблой.
2: Неужто опять он?
1: Павел Боровой, наш рыбак, автор блога «Человек Севера». Доброе утро.
3: Доброе утро, друзья.
0: Держи леща. Поехали.
1: Так, мы уже в курсе многих вещей, но расскажи-ка нам, пожалуйста, теперь, где лучше ловить рыбу осенью?
3: Осенью рыбу ловят так же, как и летом, весной и зимой, в водохранилищах, на речках, на платниках, на озерах, на платных. То есть, где вы рядышком живете, на тех водных ресурсах вы и ловите рыбу. Здесь у нас, вот, например, в Подмосковье в основном очень много водохранилищ, поэтому все рыбаки выезжают на водохранилище. Если у вас есть рядышком речка, то, естественно, выезжают на речку и ловят, конечно, в основном хищника.
1: Ну, самое лучше какие-то локации вот, есть. Понятное дело, да, что ты свои козырные тузы сейчас надо не скроешь.
3: Ну, естественно.
1: Но все же места, чтобы можно было остаться и на ночь, чтобы были все условия, но не платно.
3: Да, да. Я на платную рыбалку очень редко езжу, потому что мне нужно уединиться с природой, и чтобы было как можно меньше людей. Вот я выбираю где-то километров 200 от Москвы. У нас есть Яузское водохранилище. Шикарное место. Там, чтобы добраться до точки или, например, в лес, нужна лодка. То есть там нет такого сплошного подъезда к берегу, как, например, на Рузе, на Вазузе, на Истре. Mm-hmm. То есть там чисто базы. Ты приезжаешь, сбрасываешь лодку, катер, оставляешь машину и поехал, куда глаза глядят. На машине спокойно можешь подъехать, а уже найти место, где ты будешь ночевать, где-то еще, да, это нужна лодка. Рыба имеет отличие. То есть уже, когда становится холоднее, начинают люди активно ловить форель. Тоже это хищник, у нее начинается обострение, жор.
2: Слушай, Паш,
3: да,
2: есть какая-то история захватывающая, потому что ты у нас кладезь этих самых историй, связанных с водоемами и осенней рыбалкой.
3: Да, есть очень интересная история, забавная. Она, естественно, про дорогие приманки. У меня был воблер, я его покупал, помню, что-то там за 1000 рублей. И дешевое, конечно, удовольствие. Вот, естественно, я закидываю его рядом с берегом, цепляю корягу какую-то, и я его

0: просто не могу вытащить.
1: Угу.
0: А уже такая крайняя осень, уже ноябрь.
1: Холодно.
0: Холодно, да. Но жалко очень воблер за 1000 рублей. И здорово, что это было рядом с берегом, там где-то глубина 1.5–2 метра. Пришлось мне причаливать к берегу, раздеваться.
2: Хозяйство тебе жалко, а воблер за 1000 жалко.
0: Ну, это история такая популярная. Многие рыбаки так делают, у кого нет отцепа. Ну вот, значит, я разделся, полез, я ныряю по леске, то есть я спускаюсь по леске, иду к этой коряге.
2: Аквамарин.
0: Вот, там, конечно, такая ветка, вот. Я ее еле-еле ломаю, и что вы думаете, вытаскиваю на берег, а там мне бонус, там еще 5 таких же насадок,
1: да, ребят.
0: Вот, ну, я, конечно, очень сильно обрадовался и не пожалел, что я искупался в ноябре.
2: Зато 5 воблеров!
1: Отчаянный рыбак!
2: Спасибо тебе большое. Павел Боровой, рыбак, автор блога «Человек Севера». Благодарим тебя.
0: Береги
2: спасибо,
0: себя.
2: Друзья.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Начало 11-го в Саратове. Дорожный трафик в городе существенно снизился на 2 балла. Местами затруднений и заторы всего

0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. 45, 45, 46.
4: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель

0: Прямой с мобильного 688-887. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39-36-36.
1: Реклама на Авторадио.

0: Шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали», в студии Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: С 1 октября вторая волна повышения тарифов ЖКХ. Если январская индексация была почти незаметной, всего 1,7%, то сейчас от 8 до 22%, в зависимости, конечно, от региона. Но чтобы разобраться не на уровне слухов, а по-настоящему, что, к чему готовиться, сколько нужно будет платить, мы обратились, как всегда, к специалисту.
2: Депутат Мосгордумы Александр Михайлович Козлов.

0: управляющую либо ресурсоснабжающую организацию. Если не отвечают, то в органы государственного жилищного надзора.
1: Александр Михайлович, ну это мы начинаем ожидать с октября. А что нам еще ожидать? Есть какие-то, может быть, увеличения? Понадобится ли в ближайшем будущем кредит за коммуналку, чтобы платить?
0: Вообще нужно помнить, что если в Москве, например, семья тратится в жилищно-коммунальные услуги свыше 10% от совокупного дохода семьи, оформляется жилищная субсидия. Это очень сейчас быстро, просто, и это компенсирует вот ту самую разницу сфер. А в среднем по стране, еще раз хочу подчеркнуть, это 22% от дохода семьи, которые не должны идти на оплату жилищно-коммунальных услуг. То есть этим правом нужно пользоваться.
1: Ну, хоть какой-то плюсик в этом царстве коммунальных услуг. Спасибо большое, дамы и господа. Надеюсь, вы все услышали и поняли, как себе упростить жизнь в оплате коммунальных услуг.
2: Благодаря депутату Московской городской думы Александру Михайловичу Козлову. Спасибо.
3: Поехали! Драйв-шоу на авто.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками.

0: на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили ООО «ТАВТО», УБРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
2: Автомобиль «Донфан Мэйдж» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» — лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 499 тысяч рублей. Подробности donfanmotor.ru.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Авторадио.

0: на Авторадио.
1: 9:40 в столице. Мы на пороге закрытия нашего интерактива драйв-чата, но сообщений по-прежнему еще сыпется, и вы можете успеть. 915-459-2020. Пришло их столько, что можно открывать собственную какую-то, не знаю, центр хобби.
2: Издательское, может быть, издание.
1: Да. Напомню, от чего мы сегодня начали плясать, что в Москве все массово учат языки, в Санкт-Петербурге спорят в литературных клубах, а в Краснодаре почему-то варят свечи. Большинство готово выкладывать за это увлечение при личные деньги, семейного бюджет. Статистика вот заставила нас задуматься и спросить вас, а чем вы, дамы и господа, занимаете свободное время, какое у вас хобби и сколько денег на снаряжение, материалы, может быть, абонементы уходит. Давайте посмотрим, что есть еще.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, занимаясь своим здоровьем, красотой и молодостью по китайской медицине. Написала Александра. Изучает, наверное, иглоукалывание, церемонии чайные, еще что-нибудь.
2: Ну, еще какие-нибудь препараты их китайские, особенно арома, народная медицина.
1: Терапии. И еще что-нибудь. Доброе утро. Про свои хобби не могу написать, потому что я продолжаю быть в декрете. А хочу рассказать про другого человека. Сколько у нее хобби? 3 раза в день. Акваэробика. Волейбол играет. Причем на соревнования гоняет и выигрывает. На соревнования по картингу ездила и выиграла. При этом она успевает быть мамой 2 мальчиков, любящей женой и красоткой. Восхищаюсь. Знаю, что она слушает авторадио. Ну, работа позволяет.
2: Возможно, ее отсутствие.
1: Не-не-не, работает в где мечты сбываются.
2: А, ну понятно. На авторадио получается?
1: Да.
2: Все,
1: логично. Тоже синенький логотип. На белом.
2: Так вот, давай дальше пойдем.
1: Не во всех районах, правда, есть. Завезли ее работу, но она есть. Ладно, что еще?
2: Так, главное, чтобы работа была. Так, Мария, в свободное время готовлю что-то вкусное. Тортики, пироги, делаю татушки на латексе. Ну, тренировка, видимо, такая. И изучаю цифровую нумерологию. Представляешь?
1: Mm-hmm. Доброе утро, парни, да и всем слушателям. У меня 2 хобби. Первое — это дача. 16 лет строим и что-то там мастерим, поэтому не иначе как хобби это не назвать. А второе — звонить и писать вам в драйв-чат. Вот, прям азарт какой-то испытываю. Где бы ни было, слушаю вас, останавливаюсь и пишу по теме. Это Оксана.
2: Оксана, претендент.
1: Ну, почти, да, можно назвать это претенденткой. Но надо выбрать, какое, может быть, самое невероятное хобби или увлечение сегодня врезалось в память.
2: Ну, судя по успехам, это подруга вот нашей слушательницы, которая работает на работе мечты.
1: Ну, пускай ее мечты работа исполняет.
2: А пускай, это 2 же билета, пускай вдвоем и пойдут. И автор этого сообщения сама вырвется из рук детей.
1: Во-первых, штукатурит стены тут девушка, кладет плитку, расписывает стены, когда квартиры закончились, друзей, моя, брат и родители, нашла себе новое увлечение, строй домик, вот теперь езди разгуляться. Правда, небольшой, 100 квадратов, но тем не менее, страшно представить, чем займусь, когда построю. Кому-то нужен ремонт, спрашивает нас девушка.
2: А, ну, тогда пожалуйста.
1: Свои услуги уже предлагает. Тут на самом деле очень большое количество. Книги кто-то читает, электронные, бумажные, неважно. Макраме еще в детстве. Потом был перерыв. И вот последние 10 лет занимаюсь им без перерыва. Это моя медитация, пишет Ольга. Трудно. Ну что, с ремонтом или
2: с подругой?
1: С подругой. Дать подругу. Пускай, правда, действительно вырвется из декрета, немножечко отдохнет, выдохнет. Главное понять, с кем оставить детей.
2: Ну уж как-то, ну решит уж на один вечер,
1: думаю,
2: найдет.
1: Да. Ну что, давайте тогда Анастасию будем поздравлять.
2: Да, 2 билета достаются Анастасии на финал главной гонки на выносливость РЭК, которая пройдет 3 октября на автодроме Moscow Raceway. Поздравляю. Ну и подруга тем более гонками, картингом увлекается, и будет особенно приятно.
1: Ну да, как будто прям для них. Так, ну что, какой итог? Неважно, сколько процентов россиян лепят горшки или учат английский, главное, чтобы это то самое хобби приносило искреннюю действительно радость.

0: помогала переключить голову после работы и давала как раз ту самую перезагрузку.
1: Отдушину.
0: Это да. Тратьте время, ребят, на то, что любите. На драйв-шоу поехали, которое сегодня идеально, благодаря вам, справилось с драйв-чатом. Но он на сегодня завершен. Спасибо.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Энгельс, Нестерова, 100.
2: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
3: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
4: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
5: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
7: О, Elvis, какая у меня фета.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Магазин «Аризона» представляет легендарные куртки «Аляска» из летного нейлона. Теплые, долговечные, проверенные. Новые модели. Отличные цены.

0: гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
1: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46 79 71. Акция действует до 31 декабря 2026 года.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
2: Реклама на Авторадио.
4: 39, 36, 36.
2: Музыка.

0: шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, друзья, время нашего эфира на сегодня подходит к концу. Мы сегодня отлично провели время, пересчитали все хобби в драйв-чате и убедились, конечно, что нужно что-то из этого списка выбрать и чем-то себя развлечь.

0: Тем более сейчас осенью, почему бы и нет. Если что, заходите к нам в группу ВК или в наш Макс, посмотрите комментарий, может быть, и для себя что-нибудь подберете. Спасибо, кстати, каждому, кто прислал сообщение по номеру 915-459-2020. Вы им в любом случае пользуйтесь, потому что на протяжении суток он вам пригодится, это точно. Что касается еще того, что мы сегодня разобрали.
1: Рыбалка. Одно, кстати, из увлечений, причем о котором писали нам не только слушатели, но и слушательницы. А вот где ловить рыбу в это время года, нам посоветовал профессиональный рыбак Павел Боровой.
0: Ну и главное, с октябрьским повышением ЖКХ мы тоже немножко хотя бы поняли, из-за чего, почему и для чего.
1: И как это все вот туда.
0: Высчитывать, да. Всем вам, друзья, желаем, чтобы остаток этого рабочего прошел легко, спокойно, без лишней суеты. Пусть на дорогах тем, кто сейчас едет, всегда зеленый свет. Руководство радует хорошими новостями. А вечер принесет приятный отдых под, разумеется, наших мурзилок. Под аккомпанемент мурзилок. Все, берегите себя, удачи каждому. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Завтра встретимся ровно в 7 утра в эфире Авторадио. Пока.
1: Счастливо.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: Лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В
1: ленте. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк PSB». Универсальная лицензия банка.

0: А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Самолет FlyDubai подал сигнал о возможном захвате. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Пассажирский Boeing 737 авиакомпании FlyDubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате. Сначала экипаж передал общий код бедствия, а затем другой код, который используется при угрозе незаконного вмешательства. После этого самолет изменил курс и направился в сторону Саудовской Аравии. По данным израильского телеканала Channel 12, связь с экипажем была потеряна. Израиль поднял в воздух истребители. По данным местных СМИ, на борту находились более 150 пассажиров. Диспетчеры сообщают, что подавший сигнал о захвате самолет может приземлиться в аэропорту Саудовской Аравии.
3: Про стихию.
2: Во Владивостоке за 3 часа выпало 56 миллиметров осадков. Сильный ливень затопил несколько районов города. На отдельных участках вода доходила практически до крыш автомобилей. Об этом пишет российская газета. Подтоплены дороги и дворы, местами нарушено движение транспорта. Спасатели МЧС вытянули из воды 2 автобуса и несколько легковых машин, а также помогали коммунальным службам откачивать воду. В городе фиксировались перебои с электроснабжением и наносы грунта. Последствия непогоды продолжают устранять энергетики и коммунальные службы.
3: Про еду.
2: Все больше россиян поддаются советам из соцсетей и покупают так называемые суперфуды. К ним в том числе относят семена чиа, псиллиум, спирт.

0: спирулину и напитки с хлорофиллом. Однако обязательной частью здорового рациона такие продукты не являются, пишет газета РУ. Эксперты отмечают, на трендовые продукты можно не тратиться, потому что многие полезные вещества можно получить и из обычной еды. Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Авторадио рассказала о популярных в интернете продуктах.
1: Суперфуды сами по себе – это неплохая история. Это помощники только в том случае, если у человека достаточно разнообразен рацион, и он получает все питательные вещества из своей тарелки. Допустим, тот же коллаген, он будет в пользу только в том случае, если у человека достаточное количество белка в рационе. Хлорофилл, это такая не совсем доказательная база. Тот же хлорофилл можно получать из зеленых овощей, потому что все зеленые овощи, все салатные овощи, они содержат тот же хлорофилл. Псиллиум, как клетчатка, тоже прекрасный продукт. Но если человек достаточно в течение дня употребляет большое количество клетчатки из тарелки, то есть те же салаты, псиллиум ему не настолько и нужен.
0: Похожая ситуация с семенами чиа. По словам Шараповой, это источник жирных кислот, но их можно получать и из рыбы, что будет даже полезнее.
2: Про язык.
0: В русском языке может появиться новый составной союз «то, что». Пока такая конструкция считается ошибкой, рассказал «Известиям» научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов. Сейчас правильно говорить, например, «он сказал, что завтра придет». Однако все больше молодых людей используют вариант «он сказал то, что завтра придет». По словам Пахомова, распространенность такой конструкции может говорить о появлении нового подчинительного союза по аналогии с «потому что» или «для того, чтобы». Официальный курс доллара 84 рубля 43 копейки, курс евро 96 рублей 6 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

А вы знаете, у кого просить счастья? Всем настроенным на авторадио огромнейший привет. Мы завершаем сентябрь. Классный он был, согласитесь. А впереди еще 2 месяца осени. И их мы тоже проведем вместе. Олеся Соболева у микрофона. Делайте громче свои приемники. Так точно будет теплее. И, конечно же, так точно будет денежнее. Ведь счастливый сезон нашей фирменной суперигры. Много денег шагает по стране. 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Все это было на старте сезона. Сейчас в розыгрыше 4 миллиона. 3 мечты мы исполнили. Поздравляем Веру Лаврикову. Ее мечта — закрыть автокредит на 1 300 000 рублей. Выполнено. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга хотел 1 миллион рублей. Авторадио ему в этом помогло. Третий наш победитель — Игорь Чугляев из Москвы. Очень хотел профессиональную фототехнику фотографировать птиц в дикой природе. И вот в недавнем суперфинале его желание исполнилось. Еще у нас, кстати, 2 в запасе. 2 суперфинала впереди. Присоединяйтесь. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь мечтою и слушайте эфир внимательно. Ну, ни в чем себе не отказывайте. Вот хотите вы, ну, провести неделю на необитаемом тропическом острове без связи, так и напишите. Желаете вы открыть цех упаковки металла? Ну вот, я же вам и подсказываю, хотя это ваши мечты, я их читаю на нашем сайте. Слетать на Маврикии да поплавать с китами — все будет исполнено. Мы же тут для этого, собственно, и собрались. Играем каждый день. Я, Олеся Соболева, желаю вам удачи, много денег и исполнения самых заветных желаний.

0: Реклама. Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
1: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
2: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
1: Ого, а если я разболеюсь?
2: Приедут к нам домой. А все результаты и назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
0: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая, 85Б. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акции действуют до конца года.
3: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста в медицинском децентре. Прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
6: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: Шел Иванушка дорогой длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания

0: Культура на дорогах проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
5: Не оферта.
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей и 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25, 50, 50. Круглосуточно.
8: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
9: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Реклама на

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Самолет Fly Dubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Ранее экипаж передал сигнал, который используется при угрозе захвата воздушного судна. По предварительным данным, речь могла идти не о попытке угона, а об инциденте с применением насилия на борту. СМИ сообщают, что между пилотами якобы произошла драка, после чего экипаж нажал аварийную кнопку. Информацию о драке подтвердили и в авиакомпании. Обстоятельства случившегося уточняются. Отопительный сезон в Москве начнется 1 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Подача тепла будет проходить поэтапно и займет несколько дней. В первую очередь отопление начнут включать в социальных учреждениях, школах, детских садах и больницах. Затем тепло будут подавать в жилые дома, а после этого в административные, торговые и промышленные здания. Городские системы теплоснабжения уже подготовлены к осенне-зимнему периоду. При этом батареи во всех домах нагреются не одновременно. Для запуска и регулировки системы требуется время. За октябрь продолжительность светового дня в Москве уменьшится на 2 часа 16 минут. Об этом РИА Новости рассказала астроном московского планетария Людмила Кошман. В начале месяца световой день составляет 11 часов 35 минут, а к 31 октября сократится до 9 часов 19 минут. Для сравнения, в сентябре день уже уменьшился более чем на 2 часа. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.

0: наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
4: Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

Согласитесь, это хорошо, когда есть из чего выбрать. Это вы удачно устроились, а точнее настроились на Авторадио. Ведь у нас в самом разгаре суперпроект «Формула Авторадио». Проводим его при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. В этом проекте каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть, а вот и варианты, 100 тысяч рублей, 200 тысяч или даже новенький автомобиль. Миллионы участников. Пора бы и вам тоже оказаться среди них. Заходите на наш сайт Авторадио.ру, ищите страницу проекта, проходите тест на знание ПДД.

0: и попадите в десятку лучших. 10 октября финалисты примут участие в большом заезде по улицам Москвы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». Ну а лучший из лучших, который приедет быстрее всех, при этом не нарушит правил дорожного движения, станет обладателем главного приза. Автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на сайте «Авторадио.ру» 18+. Меня зовут Олеся Соболева. Каждому из вас желаю удачи и победить в нашем суперкрутом проекте «Формула Авторадио». Все подробности на нашем сайте.
1: Партнер проекта «Банк ГПБАО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБАО. Реклама.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен.
3: Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74 44 54.
7: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 26 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Магазин «Аризона» представляет легендарные куртки «Аляска» из летного нейлона. Теплые, долговечные, проверенные. Новые модели, отличные цены. Тау-галерея, третий этаж, магазин «Аризона».
9: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
10: Айна-парк!
9: Потрясающие семейные выходные?
10: Айна-парк!
9: Яркие каникулы?
10: Айна-парк!
9: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове, 683535.
11: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября, Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
12: Билеты в кассах города. 12+.
13: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
14: Тау-галерея, первый этаж.
15: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
16: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
17: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
18: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
19: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
20: 39, 36, 36. Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
21: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
20: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
21: Лови удачу в «Мебель Сити».
20: «Мебель Сити» на Симбирской, 154.
22: Срок акции с 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399 990. Информация об организации акции, правилах ее.

0: Спонсор ООО «Вотур Мотор Рус» представляет. Линейка кроссоверов повышенной проходимости «Джетур Т1» и «Джетур Т2». В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий.
1: Приветствую вас в эфире Авторадио. Игра «Время перемен» уже здесь, которую мы проводим вместе с нашим партнером «Джетур». Она для тех, кто когда-нибудь задумывался о смене своего автомобиля. Расскажите нам свою историю на сайте Авторадио.ру, на странице акции «Время перемен» и с автором «Самый интересный» мы обязательно сыграем в эфире. И кто-то из вас сможет выиграть стильный автомобильный холодильник и другие приятные автомобильные призы. Сегодня мы играем с Олегом из Новошахтинска, Ростовской области. Олег, добрый день.
2: Добрый день.
1: Вы нам написали очень интересную историю про свой автомобиль, как будто бы вы и не хотите его менять.
2: Ну, на самом деле, я не очень хочу менять свой автомобиль. Я работаю 15 лет уже инструктором, и у меня было несколько автомобилей за это время. Я работаю на собственных автомобилях, и у меня ни разу не было автомобиля без дублирующих педалей. Поэтому... Ну вот задумался для себя автомобиль, именно без дублирующих педалей, потому что даже когда едешь в отпуск, чувствуешь себя на рабочем месте.
1: Я поняла, Олег, вам нужен не новый автомобиль, вам нужен свой личный водитель, чтобы вы на пассажирском ехали в путешествии и ни о чем не думали.
2: Да.
1: Ну, окей. В космос запрос запущен. Пока же мы с вами отправимся в виртуальное автомобильное путешествие на вашем автомобиле с дублирующими педалями. Ну, а главная особенность нашего путешествия, что мы будем заезжать в город, который в свое время поменял старое название на новое. Ваша задача — угадать по нашим подсказкам, что же это за город. Попробуем?
2: Да, конечно.
1: Ну, поехали.
0: Время перемен.
1: Итак, Олег, первая подсказка. В этом городе утро наступает позже, чем в Москве. Ну, вот прям на час позже. Если ориентируетесь...
2: Калининград?
1: В часовых поясах. Были, кстати, в Калининграде?
2: Нет, не был.
1: Надо поехать.
2: Ну, наверное.
1: Тем более, это же победитель с нами разговаривает. Первой подсказки. Мне даже не пришлось вот вообще вас как-то подтягивать, вытягивать, еще что-то рассказывать. Да, это Калининград. Раньше он назывался Кёнигсберг. Все верно. Ну, Олег, ну вы просто красавчик. Позвонил, рассказал, увидел, победил, забрал свои призы. Ну, вы получаете их от компании «Джетур». Эргономичную органайзер-холодильник, во-первых, эргономичную бутылку для воды, во-вторых, и ароматизатор для авто, в-третьих. Все призы ваши.
2: Спасибо большое.
1: Ну, я надеюсь, Олег,

0: то в будущем ваша мечта исполнится, и будет вам и новенький автомобиль для себя, любимого, и для семьи. Отправитесь на нем в путешествие, будете нам фотографии себя счастливого слать. Поздравляю вас, вы большой молодец. Вот мы с вами и побывали в Калининграде. Ну а вы, друзья, если хотите оказаться на месте нашего Олега, заходите на сайт Авторадио.ру, на страницу акции «Время перемен». Делитесь своей историей, почему вы хотите поменять свой автомобиль на новый. И имейте в виду, что там же на странице можете записаться на тест-драйв от нашего партнера. Ну и, конечно же, слушайте Авторадио и ждите нашего звонка. И пусть эта осень принесет вам только хорошие перемены.
1: Реклама спонсора. Jetour T1 и Jetour T2 – линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии T до 320 тысяч. Игра «Время перемен» на Авторадио. Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Саратове 12 часов.
1: Новости.
3: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. Минэнерго и ФАС отчитались о ситуации с топливом. Все подробности далее.
4: Про главное.
3: Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам усилить контроль за ценообразованием на топливном.

0: рынке и проанализировать топливоснабжение отдельных регионов. На совещании, которое провел Новак, также Минэнерго представила доклад о текущем состоянии топливоснабжения субъектов и сформированных запасов нефтепродуктов. Министерство сообщило о том, что разработаны различные риск-сценарии развития ситуации на внутреннем рынке топлива и соответствующие меры реагирования, направленные на поддержание стабильности. ФАС доложила о продолжающихся мерах по предотвращению необоснованного роста цен на топливо.
1: Про железную дорогу.
0: На железнодорожном вокзале Саратова изменится схема подхода к пассажирским платформам. Как сообщает Приволжская железная дорога, в связи с ремонтными работами с 1 октября там полностью закроют проход через подземный пешеходный тоннель. Пройти к поездам, отправляющимся со 2 и 3 платформ, можно будет только по новому крытому пешеходному мосту.
1: Про дороги.
0: В Саратове с сегодняшнего дня и до 2 октября будет перекрыт пожарный проезд в заводском районе. Ограничения для водителей будут действовать из-за земляных работ газовиков.
1: Про посольство.

0: назначать в проактивном режиме, без заявлений и справок. Для тех, кто уже получает пособие, ничего не изменится.
1: Про работу.
0: В Саратовской области время поиска работы сократилось почти в 2,5 раза. Об этом в пресс-центре КП «Саратов» сообщил министр труда Денис Давыдов. По его словам, благодаря модернизации кадровых центров и цифровизации среднее время трудоустройства снизилось со 115 до 48 дней. Также Давыдов отметил, что в регионе действует программа, по которой можно пройти бесплатное обучение по востребованным профессиям в рамках нацпроекта «Кадры». Он призван оперативно реагировать на меняющуюся обстановку на рынке труда. Курс доллара на сегодня 84 рубля 42 копейки, курс евро 96 рублей 6 копеек.
1: Про погоду.
0: В центре Саратова сейчас 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно, без осадков, температура 20 градусов. И к этому часу все новости. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Спонсор выпуска новостей ИП Сергеев Антон Игоревич.
3: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
4: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
3: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
4: Лови удачу в «Мебель Сити».
3: «Мебель Сити» на Симбирской 154.
5: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, по результатам акции, сроках, месте и порядке получения на сайте «Мебель Сити».
6: Радиоканал «Авторадио».
7: Без возрастных ограничений.
6: «Авторадио». Номер один в России.

Нам хоть и сказали, что не обязательно выхаживать 10 тысяч шагов в день, достаточно и 6, я все равно хожу. А потому что на постоянном движе, на позитиве, да, на авторадио. Ну как иначе? Мы дальше, выше, больше, сильнее. 10 тысяч шагов — это даже базовый минимум. Делайте громче любимую радиостанцию. С нами можно и шагать, и ехать, и плавать. Самое главное — быть в отличном настроении. Меня зовут Алиса Соболева. Отличной среды.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
5: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Компании «Барко» 25 лет. В честь юбилея дарим скидку 25% на профлист металлочерепицу «Сайдинг». Стройте с выгодой. «Барко» 754-100. Акция действует до конца сентября 2026 года. Подробности уточните по телефону и на сайте.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 57.

0: Которыми долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03. Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 349 000 рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-40.
1: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4

0: и получите индивидуальные условия. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
2: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
3: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: Кроссовер будущего Амода C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс. Студенческая 205.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39, 36, 36.
10: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ООО «МКК АЗ-68».
12: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
13: Музыка.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Доля нераспроданных квартир в уже сданных новостройках Москвы и Подмосковья достигла рекордных 19,5%. Об этом сообщает РИА «Недвижимость». Сейчас в готовых жилых комплексах остается около 19 тысяч квартир. Больше всего такого предложения в старых границах Москвы – свыше 21%. В Подмосковье показатель близок к 20%. Эксперты связывают рост нераспроданного жилья с завершением массовой льготной ипотеки, ужесточением условий семейной ипотеки и высокими кредитными ставками. Около 80 бурых медведей могут обитать сейчас в лесах Подмосковья. Об этом РИА Новости рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Федоров. Больше всего хищников фиксируют на севере и северо-западе региона, в том числе в Можайском, Шаховском, Талдомском и Волоколамском округах. Примерно 30-40 медведей живут в области постоянно. Еще столько же периодически заходят из Тверской, Смоленской и Калужской областей. По словам эксперта, животные все чаще приближаются к дачным поселкам в поисках пищи, в том числе из-за стихийных свалок. Почти 70% молодых россиян, пострадавших от мошенников, лишились суммы до 20 тысяч рублей. Такие данные приводит Банк России. Чаще всего злоумышленники выходят на молодых людей через мессенджеры и социальные сети. Также используются поддельные сайты и приложения, а в некоторых схемах – дипфейки. В Центробанке

Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.

0: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты... дома.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Я слышал, на Невском новое преступление.
10: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
11: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
12: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20 в Сокулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
13: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
14: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Беременность. Важный период в жизни каждой женщины. Ведь

0: имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новинка сезона в Полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
2: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. У UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей, отчетность госорганы, электронные документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com, ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
5: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
6: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
9: Айна-парк!
8: Потрясающие семейные выходные?
9: Айна-парк!
8: Яркие каникулы?
9: Айна-парк!
8: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
10: Выгодно по-честному в магазинах «Победа». Стейк-кеты свежемороженые 499,90 за килограмм.
11: Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Voya Bolivar представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Bolivar. Большая Сеченская, 4.
16: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Тайден» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
17: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
18: Музыка.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
2: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 миллионов 490

0: 9000 рублей. Подробности dongfactmotor.ru.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Иван Янковский, Паулина Андреева.
1: Ничего не говорите, можете испортить.
0: Битва моторов. В кино с 8 октября. 12+.
2: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу.

0: родители.
1: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
2: Музыка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Госдума 9-го созыва начала работу. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Состав Госдумы 9-го созыва обновился на 41%. Об этом на первом заседании палаты сообщил Вячеслав Володин. По итогам сентябрьских выборов депутатами впервые стали 184 человека. Среди них 48 участников военной операции. Всего в Нижней палате парламента 450 мест. Сегодня Государственная Дума 9-го созыва начала работу. В заседании принимают участие представители всех регионов в режиме онлайн, а также впервые избранные в Госдуму депутаты от территории Донбасса и Новороссии. Впервые в истории.

0: Истории Госдума собралась на первое заседание в столь короткий срок, уже через 10 дней после выборов.
1: Про пенсии.
0: С 1 октября повышенную страховую пенсию начнут автоматически получать россияне, которым в сентябре исполнилось 80 лет, а также граждане, которым установили первую группу инвалидности. Об этом пишет ТАСС. Кроме того, на 4% проиндексируют выплаты военным пенсионерам и некоторым сотрудникам силовых ведомств. Тем временем средний размер страховой пенсии в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях в этом году достиг 25 700 рублей. По данным социального фонда, выплаты пенсионерам в этих регионах в течение года повышали трижды.
1: Про учителей.
0: В России планируют ввести специальное удостоверение учителя. Минпросвещение уже подготовило для этого три проекта федеральных законов и проект постановления правительства. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Кроме того, министерство вместе с педагогами разработает положение о статусе учителя. Документ планируют вынести на общественное обсуждение. Пока сроки введения удостоверения не называются.
1: Про качество.
0: При покупке шин на маркетплейсах автомобилистам советуют внимательно проверять товар еще до установки. Как пишет Автоньюз, стоит обратить внимание на маркировку, дату производства, состояние резины и соответствие заявленного размера. При этом сама покупка через маркетплейс не означает, что шины окажутся некачественными. Однако после ухода иностранных брендов никто не может дать стопроцентную гарантию того, что купленная шина окажется оригинальной. Какие риски все же стоит учитывать при покупке шин с маркетплейсов, Авторадио рассказал автоэксперт Петр Баканов.
2: Когда вы приобретаете там шины, вы не всегда можете знать, откуда они, особенно если речь идет о зарубежных брендах. Есть спецификации. То есть одна и та же модель для разного рынка может различаться по характеристикам, потому что климат и географические особенности в каждой стране свои. Вот это первый момент. Второй момент, ну, безусловно, надо смотреть, что за шина, что за продавец, в каком состоянии шина, там, как они хранились, сколько, когда они привезены. То есть там будет объявление, и вот вы берете. Поэтому здесь, скорее, на маркетплейсах интересно покупать и выгодно товар именно с официальной страницы производителя. Многие бренды уже специально выходят на маркетплейсы и предлагают свои продукты. Вот это да, это другой разговор.
0: Эксперты также советуют насторожиться, если шины известного бренда продаются заметно дешевле обычной цены. Вместо классической подделки покупателю чаще может попасться старая, немаркированная продукция или товар с недостоверной информацией. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на сегодня 84 рубля 43 копейки. Курс европейской валюты 96 рублей 6 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: вспомнили, когда мы были молодыми. Спасибо за это группе «Руки вверх». Да и не только. Мы сейчас эту песню, знаете, что сделаем? Поменяем на деньги. Есть такая у нас опция в эфире Авторадио. Счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег» продолжается, шагает по всей стране. Меня зовут Олеся Соболева. А вы делайте громче свои приемники. Кому-то из вас повезет.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, мы, конечно, придумали в этом сезоне делать вас счастливее. 5 миллионов рублей было на старте в призовом фонде. 5 заветных желаний. С нами наш генеральный партнер «Озонбанк». И вместе мы делаем вас счастливее. Между прочим, 3 мечты-то уже стали реальностью. Вера Лаврикова из Москвы, наша первая победительница, хотела закрыть автокредит на машину в 1 миллион 300 тысяч рублей. Так Авторадио ей в этом и помогло. Во втором суперфинале победил Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга. Сбылась его мечта об 1 миллионе рублей. У нас теперь есть миллионер в Северной

0: лишь бы фотографировала. В общем, все сбылось. Игорь, мы вас тоже поздравляем и готовы поздравить еще наших суперфиналистов. В запасе 2 суперфинала впереди. Так что присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь мечтою. Ну, какой бы она ни была, может быть, прям вот из ряда вон. Я читаю, у вас очень смелые планы на эту жизнь. Кто-то желает квартиру с видом на Газпром-арену. Кто-то свою мини-гостиницу хочет на берегу моря. А кто и полететь на воздушном шаре. Да все исполнится в одном из суперфиналов. Главное слушать эфир внимательно. Пока же мы играем на деньги. В банке 9000 рублей. Отдадим все-все до копеечки. А генеральный партнер игры ваш выигрыш удвоит. Давайте узнаем имя нашего претендента на эти самые деньги. 5897, последние цифры номера нашего игрока, 928, префикс. Зовут ее Анна, живет она в Краснодарском крае и мечтает о ремонте кухни. Есть у нее посудомойка, а поставить ее некуда, в коробочке стоит. Анна, это не годится, надо точно новую кухню для вашей новой посудомойки. Мне так нравятся эти женские мечты, очень удивительные, волшебные. И все обязательно сбывается в эфире Авторадио. Пока же деньги. Звоним в Краснодарский край. Край Анне. Чтобы все у нее расспросить. Ну, сначала, правда, гимн Авторадио. Никаких гудков, посторонних мелодий, автоответчиков и голосовых помощников. Только гимн Авторадио. С ним все и возможно. Есть первые деньги. 3000 рублей у Анны. Анна, алло. Анна.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. Это Авторадио звонит. Это «Игра много денег». Вы в прямом эфире.
1: Неожиданно.
0: Как это неожиданно? Вы так сказали, как будто бы вы ждали нас, Ань.
1: Ну, вообще нет, у меня Авторадио переключило, а другая сейчас вам
0: звучит. Анна, то есть гимн Авторадио у вас звучит в телефоне. Мечтою да. Вы поделились. Рассказывайте-ка о вашей новой кухне. Что это за кухня вам нужна?
1: Кухня, кухня мечты.
0: Какого цвета? Давайте с этого начнем.
1: Цветом. Я хотела под деревом.
0: Ну, будет.
1: Под дерево, чтобы была такая стильная кухня, чтобы все открывалось легко.
0: Само,
1: была,
0: да?
1: Ну, это самое главное.
0: Чтобы все само открывалось, само мылось, готовилось, а вы просто на этой кухне красивые, да?
1: А я что-нибудь там вдохновлялась ею.
0: А я авторадио слушаю на кухне, да, Ань?
1: Да, я сейчас просто на работе. У меня радио, авторадио ушло, я включила другое.
0: Может, мы это, работу поменяем на какую-нибудь другую, где авторадио можно слушать нормально?
1: Ой, нет, если честно, мне ожидалось, что
0: ну, мы сделали ваш день. Я слышу по вашему смеху. Теперь вы запомните этот звонок навсегда.
1: Это точно. Надо будет искать авторадио.
0: Ну, а как иначе? Вы как хотели, чтобы ваша мечта сбылась? Мы же звонить будем, спрашивать, какая песня была в эфире, а вы там что-то делаете не то.
1: Да, вообще нет. Ушла...
0: Анна, вам знак. Вам на самом деле знак, что с этой самой секунды надо слушать Авторадио всегда и везде. Ведь позвоним и спросим, и мечту вашу обязательно исполним. Будет вам ваша красивая кухня. У нас еще 2 суперфинала впереди. Пока же получите 3000 рублей за гимн Авторадио. Генеральный партнер игры Озонбанк выигрыш удваивает. Теперь он составляет 6000, и скоро вы их получите на вашу карту Озонбанка. Ну какая Анна все-таки везучий человек. Работала, отвлекалась, вроде бы, да, все делала, чтобы не выиграть. А все же выиграла. Вот такое волшебное у вас авторадио. Запускаем мы авторадио-рулетку. С этой секунды в банке 11000 рублей. Впереди 2 суперфинала. Всего у нас в счастливом сезоне их 5. А под Новый год, не ищите логики, 6-й будет. Просто присоединяйтесь. Ведь в 6-м суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты, поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Играйте, мечтайте, выигрывайте и слушайте. Главное радио в России. Номер один.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100. Кроссовер будущего Амода C5 в Васавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Васавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
1: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
2: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
3: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «ЛСК» мне офета.
4: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Engels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
5: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Voya Боливар представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Боливар. Большая Сеченская, 4.
8: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Тайден» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
9: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
10: Решиться сложно.
11: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
13: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
14: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
16: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Творог из села Удоево. 5% жирности, 315 граммов, 109 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
17: Бесплатная доставка цветов по Саратову и Энгельсу.
18: Город цветов. Здравствуйте.
17: 25 50 50. Круглосуточно.
18: Иголовно свидетельство 64 номер 00238 139 от 17 января 2008 года.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Маркетплейсы с 1 октября обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Это следует из вступающего в силу закона. Маркетплейсы при этом обязаны обеспечить возможность оформить возврат и получить деньги через саму платформу. Изменения вступают в силу вместе с законом о платформенной экономике, который впервые комплексно регулирует работу маркетплейсов, продавцов и пунктов выдачи заказов. Главными раздражителями на рабочем месте россияне назвали громкие разговоры коллег и некомфортную температуру. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на исследование. На шум пожаловался каждый шестой опрошенный. На духоту и отсутствие приватности – около 13-15%. Больше половины сотрудников признались, что из-за дискомфорта им сложнее сосредоточиться, а 44% быстрее устают.

0: При этом почти половина готова задуматься об увольнении, если офис окажется неудобным. Москвичей предупредили о первых осенних заморозках. По прогнозам Центра ФОБОС, минусовая температура ожидается в ночь на воскресенье. Воздух в столице остынет до нуля, местами до минус трех. При этом днем в воскресенье ожидается до 12 тепла. Метеорологи отметили, что после этого период теплой погоды, который называют старым по объем летом, в Москве завершится. Сегодня в столице преобладает облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет в пределах от 15 до 17 градусов. В Подмосковье от 13 до 18. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
7: 18+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных

0: 26 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
0: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
3: Мой шанс заработать денежек.
2: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
4: Это издевательство над звездами.
2: Идеальное ограбление. В пятницу в 19:30 на ТНТ.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Ради хорошего кино он готов.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И вы

0: выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на «Авторадио.ру». 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
0: Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
4: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
6: А я при чем? Иди в «Полипрофиль». Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
7: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском дицентре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
10: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
11: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Маршрут подтверждаю. Сигнал стабильный. Высота 120. Цель в зоне видимости.
14: Когда-то такие фразы звучали только в кино. Сегодня это работа операторов беспилотных систем. Современные технологии. Работа только с БПЛА. Обучение и профессиональный рост. Контракт сроком на 1 год можно выбрать вместо срочной службы. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности 117, решетка 4 или 38, 19, 20.
15: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
16: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
17: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе! Саратов, улица Тархова, 46Б.
18: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
19: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
20: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
21: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
22: А еще розыгрыши цен подарков и бытовой техники.
21: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
22: Лови удачу в Мебель-Сити.
21: Мебель-Сити на Симбирской 154.
23: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке получения на сайте мебельсити.ру.
24: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
25: АО «Страховая компания Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк».
0: Звезды и автомобили. Популярные российские звезды рассказывают свои истории в эфире Первого автомобильного радио. Встречайте, Люся Чеботина.
2: Я человек, который очень долгое время пользовался каршерингом. Я нарабатывала себе опыт водительский, когда получила права именно на каршеринге. Но когда уже встал выбор о покупке машины, первым, конечно, у меня взор впал на ЦЕЛА. Не поверите, очень странная причина. Дело в том, что ЦЕЛА расшифровывается как Чеботина Людмила Андреевна на латинице. Я думаю, да, все это моя машина. И первая машина была мне именно она, ЦЕЛАшка. Она была девичья, такая красная. Внутри были спортивные такие кресла. На ВМГ была комплектации. Короче, это моя такая любимая прям тачка. Но все-таки мечтала я о Гелендвагене, и уже в 22-м году я купила себе Гелендваген. Ну, как-то я не могу сказать, что я на нее как-то очень долго копила. Я вот скорее долго выплачивала рассрочку за Гелендваген. А вот как-то ЦЕЛА я купила достаточно быстро. А вот что касается воспоминаний, она какая-то у меня была неудачливая малышка, а потом что-то как-то вот резко удача к ней повернулась. Потом как раз-таки с выходом песни «Солнце Монако» как будто бы эта машина обрела какой-то вообще свой новый вектор. Она действительно какая-то очень удачливая. Мне за рулем этой машины написали всякие песни, как «Плакал Голливуд», «Лучшая подруга». И она мне столько классного вдохновения принесла, и столько эмоций и воспоминаний. И вот я вспоминаю и думаю, боже, это вот, наверное, такая самая такая вот любимый ребеночек. Я ее продала, потому что она уже стояла просто в гараже, и никто не пользовался. И чтобы кому-то тоже как раз-таки вот этому человеку просто тоже перешла вот такая маленькая удача в виде этой машины. И я надеюсь, что у этого человека все обязательно в жизни складывается. Вот автовладелец моей ЦЕЛА знает, что если вдруг у тебя все круто, знай, эта вот машина реально приносит удачу и успех.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк». Добавьте дню движение. Автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14-81 от 11 августа 2019 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Звезды и автомобили. На Авторадио.
4: Реклама. О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
5: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Я пушистик, и я потерялся.
7: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
8: Пушистик!
7: Приключения мамонтенка.
8: Мама!
7: В поисках мамы.
9: Я плыву к тебе.
7: В кино с 1 октября.
10: 6+.
11: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
12: Это новый вызов.
11: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
12: Битва поколений.
11: Это новый вызов.
13: По субботам в 17:00. Категория 16+.
14: Я слышал, на Невском новое преступление.
15: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
16: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
17: «Включи авторадио».
18: «Включи авторадио».
19: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
18: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 14 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. Продлен запрет на экспорт дизтоплива. Все подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство России продлило временный запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей. Опубликовано соответствующее постановление. Ограничения будут действовать до конца октября. Решение принято для обеспечения стабильности на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании. Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января 2027 года, напомнили в Кабмине.
3: Про переговоры.
2: Трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины может пройти в октябре в Абу-Даби. Ее предлагают провести американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Как заявил газете «Ру» председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Красин, Россия готова к такой встрече по Украине, но ставит во главу угла содержание переговоров. Накануне американский журнал «Атлантик» написал, что США в октябре намерены организовать встречу, чтобы обсудить возможность ограниченного перемирия.
3: Про железную дорогу.
2: Из-за капитального ремонта железнодорожных путей в Саратовской области изменится расписание трех пригородных поездов. Как сообщает Приволжская железная дорога, со 2 по 26 октября электрички 6304 от Карск-Карамыш и 6308 от Карск-Саратов-1 будут отправляться из Откарска раньше на 24 и 22 минуты соответственно. Прибывать также будут немного раньше.
3: Про финансы.
2: Любой желающий сможет проверить уровень своих знаний в области финансов. 6 октября стартует всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, сообщает Банк России. Участникам будут доступны два уровня сложности – базовый и продвинутый. Также в зачете появятся задания, основанные на реальных ситуациях от крупнейших цифровых платформ, включая маркетплейсы. За сдачу зачета будут выдавать именной сертификат. Каждому участнику затем направят персональные рекомендации по вопросам, которые вызвали затруднения. Продлится зачет по финграмотности до 27 октября. Курс доллара на сегодня 84 рубля 42 копейки, курс евро 96 рублей 6 копеек.
3: Про погоду.
2: В Саратове сейчас 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью температура опустится до 12 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков 18 градусов.

0: И удачу в Мебель-Сити!
1: Мебель-Сити. На Симбирской, 154. Звонок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону 42-399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, результат акции, сроках, месте и порядке получения на сайте мебельсити.ру.
2: Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
3: Билеты в кассах города. 12+.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39, 36, 36.
6: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Реклама на автор.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В России обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования. Об этом ТАСС заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, за последние годы возможности устроить ребенка в детский сад заметно расширились. При этом развитие инфраструктуры продолжится. До 2030 года планируют капитально отремонтировать больше 2200 зданий, а также построить не меньше 100 новых детских садов. Только до конца этого года хотят обновить еще более 200 зданий. Россияне смогут подтверждать учетную запись на госуслугах в салонах операторов связи. Об этом сообщили в Минцифры. Такое постановление правительства уже подписано. Сейчас подтвердить аккаунт можно через МФЦ или некоторые банки, а теперь к ним добавятся и салоны связи. В Минцифры отмечают, что новый способ особенно пригодится жителям населенных пунктов, где поблизости нет МФЦ или банка, который предоставляет такую услугу. Аферисты начали использовать сайт несуществующего департамента цифровой защиты. Об этом сообщают Вести со ссылкой на киберполицию. На странице пользователям предлагают якобы проверить учетную запись на госуслугах и просят указать номер телефона. Затем появляется сообщение об утечке данных и критической угрозе. После этого человека убеждают позвонить в поддельную техподдержку. Там мошенники представляются сотрудниками госведомств и продолжают действовать уже по обычной схеме обмана. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ОКЛ-стрит. ОКРН-11-677-467-8070-1. Город Москва.
4: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря.

0: октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Ну что там у вас на Невском?
14: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
13: Тоже не тише.
15: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
16: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Движение по правилам. Госавтоинспекция информирует. 18+.
2: В студии Екатерина Вольская. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим про победы в автоспорте и о том, что является очевидными факторами успеха. Эту тему обсудим сегодня с инспектором по особым поручениям отделения пропаганды безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Саратовской области, майором полиции Иваном Владимировичем Пименовым и тренером-преподавателем Саратовской юношеской автошколы Андреем Андреевичем Петровым. Иван Владимирович, Андрей Андреевич, здравствуйте, рада видеть вас в нашей студии.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ну что ж, Иван Владимирович, первый вопрос мне хотелось бы адресовать сегодня вам. Расскажите, пожалуйста, о совместных мероприятиях, которые вы проводите совместно с Саратовской юношеской автошколой. На каких площадках проводится это взаимодействие? Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям.
3: Действительно, с юношеской автошколы и госавтоинспекции проводится профилактические мероприятия, проводятся не на постоянной основе. Более того, мы пытаемся составить заранее план, по которому мы уже работаем в течение года. Мы знаем, какие учебные заведения мы будем посещать совместно. Работаем мы с лабораторией безопасности, которая у нас является как передвижной лабораторией. Она создана на базе автомобиля Ford, такой грузовой фургон, где помещен инвентарь, с помощью которого детей погружают в реальную обстановку, которая может случиться у них на дороге. Если я говорю про инвентарь, это я имею в виду светофор, это бордюры, это пешеходный переход, это дорожные знаки, есть и велосипед, есть специальная защита. Детям с помощью вот такой лаборатории безопасности рассказывается о ситуациях, разных ситуациях, которые могут встретиться, и как себя вести в этих ситуациях.
2: Иван Владимирович, а на каких площадках проводится совместное взаимодействие?
3: Основные мероприятия у нас проводятся в школах, то есть мы рассказываем, значит, детям о ситуациях на дорогах, рассказываем, как правильно себя вести. Но нельзя не отметить и детский физкультурно-оздоровительный лагерь «Орленок», который находится у нас в городе Марксе. На базе этого детского лагеря ежегодно проходят мероприятия по безопасному колесу, где у нас участвуют юные инспектора движения, показывают свои навыки управления велосипедом, навыки знаний правил дорожного движения, оказания медицинской помощи. Дети с удовольствием, с азартом все эти этапы проходят. Хочется отметить их хорошие навыки управления велосипедами. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о правилах дорожного движения. Дети действительно показывают хорошие знания, хотя бы вот базовые такие знания. Уж о дорожных ловушках мы им расскажем.
2: Иван Владимирович, а мероприятие «Безопасное колесо», оно связано только с велосипедом, с велосипедистами и проводится только в летний период, насколько я понимаю, да?
3: Само мероприятие «Безопасное колесо» включает в себя не только велосипеды, но и средства индивидуальной мобильности и электросамокаты. Просто в наших мероприятиях мы делаем больше уклон именно на велосипеды.
2: А вот эти мероприятия вы тоже совместно проводите с Саратовской юношеской автошколой, насколько я понимаю, правильно?
3: Обязательно. Мероприятие проходит при участии юношеской автошколы. Подсчет, значит, результатов не обходится без них. Проведение мероприятий вот именно по знанию правил дорожного движения, где дети размещаются в классах, где дети, значит, сдают эти правила, тоже не обходится без участия сотрудников юношеской автошколы.
2: А мои следующие вопросы будут адресованы нашему гостю. Андрей Андреевич, насколько мне известно, в 2026 году в личном и командном первенстве команда Саратовской области вновь одержала победу в соревнованиях по автомногоборью, заняв первые и вторые места. Это вызывает по-настоящему чувство гордости за юных автомобилистов и их наставников.

0: Озвучьте, пожалуйста, Андрей Андреевич, нашим радиослушателям, что же такое автомногоборье?
1: Автомногоборье – это дисциплина автоспорта. Одна из особенностей этой дисциплины в том, что она включает в себе несколько этапов. Ну, как вы поняли уже из названия, да, автомногоборье. То есть, когда ребята приезжают на соревнования, им предоставляется несколько этапов в этих соревнованиях, таких как знание правил дорожного движения. Ребята на этом этапе должны за наименьшее время ответить на экзаменационный билет категории АБМ, который также они впоследствии сдают экзамен на права на водительское удостоверение. Они должны решить этот билет как можно быстро и правильнее, то есть без ошибок, конечно же. Второй этап – это классическое скоростное маневрирование. Представляет из себя комплекс упражнений, которые находятся на закрытой площадке. Змейка передним-задним ходом, параллельная парковка, въезд в гараж передом, въезд в гараж задом. Виртуозное владение автомобилем должны ребята показать. И третий этап на таких же соревнованиях – это скоростное маневрирование под названием «Нестандарт». Это комплекс упражнений, также закрытая площадка, но все действия выполняются только передним ходом за наименьшее время, но тут уже вопрос скорости. Упражнения не такие зажатые, но ребята едут уже на повышенных оборотах, и тут борьба идет за сотые.
0: Андрей Андреевич, а в чем заключается секрет успешной работы Саратовской юношеской автошколы? И с какого возраста в юношескую Саратовскую автошколу можно поступать?
1: Детей мы набираем в кружковую группу, это группа первоначальной подготовки с 12 лет. Дети у нас занимаются с 12 до 17 лет включительно. У школы есть несколько направлений, это кружковая работа, то есть где дети получают первоначальные навыки, изучают устройство автомобиля и знания правил дорожного движения. Также чуть постарше ребята могут уже заниматься на категорию «Б» – легковой автомобиль. В последующем по достижении 17-летнего возраста имеют право сдать экзамен в госавтоинспекции, то есть на право управления автомобилем. И еще одно из направлений, про что мы сегодня с вами говорим, это группа спортивной подготовки. То есть ребята, которые приходят в кружковую группу, среди них также проводятся соревнования наши внутришкольные, они имеют право поучаствовать в них. Лучшие из них, и у которых есть желание, могут попробовать себя уже в группе спортивной подготовки.

0: свою работу непрерывно. То есть ребята, как вот в 12 лет, допустим, отобрались у нас, да, в спортивную группу. И вот с этого момента мы постоянно, регулярно их тренируем, готовим их к таким соревнованиям. Команда эта уже у нас участвовала не первый раз. Там ребята опытные, несмотря на их юный возраст. Ребятам, те, которые заняли на этих соревнованиях в личном первенстве первое и второе место, всего лишь 15 лет.
1: Невероятно.
0: Да. То есть, и сейчас я вам немножко расскажу. То есть, было два зачета по линии Федерации автомобильного спорта. Это всероссийские соревнования. В них у нас личное первое место занял Шмелев Макар. Ему 15 лет. Второе место занял Балин Иван. Также ему 15 лет.
1: Балин Иван, насколько я знаю, был гостем нашей программы в прошлом году.
0: Да,
1: получается, он
0: да.
1: продолжает побеждать. Невероятно.
0: У обоих, у этих ребят, у нас уже они имеют первый взрослый разряд, несмотря на их юный возраст. Они очень хорошо стремятся к победам. Состав команды вообще у нас из трех человек. Также третьим участником был Сава Пименов. Тоже также себя очень достойно, хорошо показал. И еще один зачет у нас был леди. Мы с собой взяли Кутищеву Анастасию. Это тоже наша фаворитка среди девушек. Она на этих соревнованиях показала достойный результат, заняла второе место среди девушек. Да, то есть мы набрали очень большое количество наград. Первое и второе место Шмелев, Макар и Балин Иван. В зачете Всероссийского общества автомобилистов, это вторая зачетная группа, туда, где входил еще этап правил дорожного движения. Там ребята на пьедестале поменялись местами. Наоборот теперь, то есть Балин Иван у нас первое место, Шмелев Макар у нас второе место. Поэтому результатами мы довольны, достойно ребята выступили.
1: Ну что ж, уважаемые гости, в завершение хотелось бы услышать ваши добрые пожелания для наших слушателей, участников дорожного движения и всех тех, кто хочет попробовать себя в автомногоборье. Андрей Андреевич.
0: Я желаю всем новых побед, всем ребятам, которые занимаются любым видом спорта, большого успеха, никогда не опускать руки, всегда быть готовыми выступить и отстоять честь своей губернии.
1: Иван Владимирович.
2: Да, конечно, хотелось бы отметить, что мы очень гордимся нашими ребятами. А для участников дорожного движения, конечно же, хотелось пожелать неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и повышать свой навык управления транспортными средствами.
1: Поздравляем победителей. А на этом на сегодня все. Берегите себя и своих близких. До новых встреч в эфире.
3: Движение по правилам. Радиоканал «Авторадио».
4: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
5: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает.
9: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
10: KGM представляет.
11: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
12: Ура! Новая машина!
13: Чем он так хорош?
11: Он скорее с гарантией 5 лет. Он сейчас едет с гарантией 5 лет. Проверенные агрегаты, кузов и высокопрочные стали. Все ассистенты на дороге, штанзушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
14: Да, я вспомнила, что был на машине.
11: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
15: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
16: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ – банк сильной страны.

0: ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета деньги в деле. В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету деньги в деле. Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Авторадио.

0: do that? Why do I do that? Why do I do that?
1: Yeah! Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В столице 2 часа дня.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Генконсульстве опровергли данные о российском пилоте рейса «Fly Dubai». Подробности далее.
3: Про главное.
2: Среди пилотов рейса «Дубай-Тель-Авив», который сегодня экстренно приземлился в Саудовской Аравии, россиян не было. Об этом РИА Новости сообщили в российском генконсульстве в Дубае. Ранее СМИ писали, что одним из пилотов был россиянин, а другим — гражданин Украины. Позднее появилась другая информация. Экипаж состоял из граждан Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Напомню, что во время полета экипаж сначала передал общий сигнал бедствия, а затем код, который может означать «незаконное вмешательство на борту». После этого самолет изменил маршрут и приземлился в Саудовской Аравии. По сообщениям СМИ, в кабине произошел конфликт между пилотами. В результате самолет благополучно сел, и пассажиры находятся в безопасности.
3: Про преступления.
2: В Москве на 39% снизилось число преступлений, совершенных иностранцами. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, в 2024 году по поручению Владимира Путина внедрили новые механизмы миграционной системы – цифровой контроль на границе, биометрию и генетические профили. Эксперимент признан успешным. Он стабилизирует рынок труда и снижает преступность. С 1 сентября прошлого года в столичном регионе действует экспериментальный режим учета иностранных граждан из безвизовых стран, за исключением Беларуси, с помощью мобильного приложения «Амина». Собянин отметил, что процедура быстрая и удобная, а правоохранители могут оперативно проверять информацию.
3: Про новые технологии.
2: В следующем году в России планируют устанавливать новые дорожные камеры, которые смогут распознавать больше 50 видов нарушений. Об этом пишет «Автоньюз». Для обработки данных будут использовать в том числе нейросети. Камеры смогут фиксировать непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, отсутствие мотошлема, а также случаи, когда водитель не пропустил пешехода или едет без включенных фар. По словам экспертов, около 30% действующих комплексов сейчас технически устарели и распознают только ограниченные набор нарушений.
3: Про школу.
2: С 2027 года во всех школах страны планируют запустить школьное телевидение. Об этом агентству ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Сейчас проект уже работает в пилотном режиме в 15 регионах. В эфире будут показывать фильмы и образовательные ролики, которые можно использовать как дополнение к занятиям. Трансляции планируют проводить после уроков и во время перемен. Помимо этого, Минпросвещение подготовило документы для введения удостоверения учителя. Положение о статусе педагога планируют вынести на общественное обсуждение.
3: Про исследования.
2: Зарплаты руководителей в России растут быстрее, чем доходы квалифицированных специалистов. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследования российских компаний. За год заработки топ-менеджеров увеличились почти на 10%. Руководителей среднего звена чуть больше, чем на 10%, а у специалистов рост составил около 7,5%. При этом на производстве быстрее всего росли зарплаты массового персонала. Эксперты связывают это прежде всего с нехваткой работников. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 43 копейки, курс евро 96 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

Ну что же, надеюсь, самая красивая улыбка в мире лично для вас также будет всегда где-то неподалеку. Я про родных, близких людей, как-то нужно друг друга беречь, ну и вместе наслаждаться этим сезоном, да, совсем скоро вечера станут долгими, прохладными, вот и будем рядом с близкими людьми, и, конечно же, будем вместе с Авторадио, по-другому и быть не могло. Всем позитива, у микрофона Иван Прудников, по возможности погромче, наслаждайтесь моментом.

0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
2: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе. 999-868.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужна вентиляция? В Полипрофиле. Расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. 45-45-46.
5: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
6: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
8: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П 321 668 001 046 98.
2: Выбери уверенность.

0: на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
1: Не оферта.
2: «Агат». Покупай выгодно.
3: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46 79 71. Акция действует до 31 декабря 2026 года.
4: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
8: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
9: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
10: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
9: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
10: Лови удачу в «Мебель Сити».
9: «Мебель Сити» на Симбирской, 154.
11: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, по результатам акции, сроках, месте и порядке получения на сайте mebelcity.com.
12: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
13: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Минцифры представила третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на ведомство. В государственной системе антифрод хотят создать базу участников мошеннических схем. Туда смогут вносить людей, которые передавали злоумышленникам свои номера телефонов или данные от аккаунтов. Кроме того, предлагается запретить продажу сим-карт с заранее внесенными деньгами. А массовые смс-рассылки смогут проводить только операторы связи. Россияне все чаще выбирают для поездок соседние регионы. Об этом РИА Новости рассказали представители туристической отрасли. В числе самых популярных направлений оказались Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область. Летом примерно каждое пятое бронирование отеля или жилья приходилось на поездку недалеко от места проживания. Эксперты связывают такую популярность с развитым транспортом и возможностью провести короткий отпуск без дальней дороги. Гаджеты, рабочие задачи и плотный ужин перед сном могут ухудшать его качество. Об этом Ленте.ру рассказала невролог Лидия Чижикова. По ее словам, засыпанию также мешают эмоциональные фильмы, выяснение отношений и курение. Нежелательно также пить слишком много жидкости на ночь. Это может привести к частым пробуждениям. Ужинать специалист советует примерно за 3-4 часа до сна и выбирать легкую пищу. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск.

0: почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей, липидограмма от 590, витамин D и ферритин от 890 рублей. Хеликс и Хеликс Лайт – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
7: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
8: Ну, есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
9: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «МВБ». ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель. Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль. Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО

0: Радіо.ру 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тасол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slotex?
5: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
4: Поехали.
5: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
6: Экспертная консультация врача-косметолога в Beauty Lounge. 60 минут, 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
4: А стекли...

0: лоджию или балкон, дачную веранду или террасу, ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ-профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
1: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным. Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Кайм
2: Неофета». Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
2: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Elvis Кайм Неофета».
3: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
4: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Bronoskins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
6: Тау-галерея, первый этаж.
7: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
12: Реклама.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
4: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
5: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
6: Водить научите?
7: Юра Борисов.
8: Иван Янковский.
9: Это автомобиль, его почувствовать надо.
10: А где тормоз? Стойте!
11: Битва моторов. В кино с 8 октября.
12: 12+.
13: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
14: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
15: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
16: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
17: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
18: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин обратился к депутатам Госдумы нового созыва. Подробнее далее.
2: Про главное.
1: Владимир Путин выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Президент поздравил депутатов с победой на выборах и отдельно поприветствовал парламентариев, которые впервые представляют новые регионы. Путин напомнил депутатам об ответственности перед избирателями и призвал уделять особое внимание важнейшим государственным вопросам, укреплению обороноспособности и поддержке военнослужащих и их семей. Президент также отметил, что состав Госдумы обновился почти наполовину. По его словам, это позволит сохранить преемственность в работе парламента и одновременно даст возможности для дальнейшего развития. Напомню, выборы прошли с 18 по 20 сентября. На первом заседании спикером палаты вновь избрали Вячеслава Володина. Также появились два новых комитета по уголовному и административному законодательству и по цифровому развитию и искусственному интеллекту.
2: Про вузы.
1: В этом году 9 российских университетов полностью набирали студентов уже по новой модели высшего образования. Об этом сообщили в Миноборнауке. Всего в пилотном проекте сейчас участвуют 17 вузов. На 320 направлений базового и специализированного высшего образования абитуриенты направили больше 750 тысяч заявлений. Новая система предусматривает базовый уровень подготовки и отдельную ступень специализированного образования, куда входит магистратура. Пилотный проект действует с 2023 года. А завершить переход всей системы планируют к 2030-му.
2: Про людей.
1: В Москве прошла церемония прощания с журналистом, музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым. Об этом сообщает телеканал 360. Проводить его в последний путь пришли родственники, друзья и коллеги. Соседова вспоминали как яркого и открытого человека, внимательного к другим и неизменно требовательного к музыке и ее исполнителям. Много лет он работал на телевидении и был известен зрителям своими прямыми и бескомпромиссными оценками артистов. После церемонии Соседова отпели по православному обряду. Журналиста похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье.
2: Про мошенников.
1: Почти 70% молодых россиян, столкнувшихся с мошенниками, потеряли не больше 20 тысяч рублей. Такие данные приводит Банк России. Чаще всего преступники связываются с молодыми людьми через мессенджеры и социальные сети. Кроме того, они используют поддельные сайты, приложения, а в некоторых случаях технологии дипфейков. В Центробанке напоминают, что даже небольшие переводы могут быть частью более сложной мошеннической схемы.
2: Про автомобили.
1: Средний чек на ремонт автомобиля в России за 8 месяцев вырос на 14% до 13 400 рублей. Об этом пишет газета «Коммерсант». При этом чаще ездить в сервис водители не стали. В среднем один автовладелец обращается туда меньше 2 раз в год. Зато сами ремонты становятся сложнее и дороже. Помимо замены масла и расходников, россияне чаще приезжают с проблемами подвески, двигателя, трансмиссии и электрооборудования. Стоимость работ за год выросла в среднем на 10-15%. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: тоже, пусть улыбки в вашей жизни обязательно присутствуют, но а быть счастливым — это вообще отдельный вид искусства, в этом может помочь Авторадио, потому что в этом году Авторадио исполняет мечты своих слушателей. Естественно, абсолютно любая мечта может стать реальностью. Для этого нужен гимн Авторадио «Мобильное место гудков», для этого нужно мечтой поделиться на нашем официальном сайте. Ну а деньги и вовсе выигрываете каждый день. 11 тысяч в банке, наш партнер все традиционно удвоит, а значит, играем на 22 тысячи рублей.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Однозначно сбываются, тем более с нами Озонбанк. Дополнительный суперфинал в конце года от партнера обязательно будет. Озонбанк, собственно, и удваивает любой денежный выигрыш. Красота для слушателей, самая настоящая двойная польза, что называется. Ну и 4 миллиона из 5 продолжает разлетаться во все уголки нашей страны. 4 миллиона из 5, соответственно, частями, как вы понимаете. И 4-й суперфинал приближается. Вот вам, пожалуйста, в этом году еще 4-й, 5-й суперфинал от Авторадио и 6-й дополнительный от партнера. Так что 3 мечты до конца года еще станут реальностью. Для этого, как вы поняли, этой мечтой нужно поделиться. Как и прежде, как и всегда. Гудки, до свидания.

0: Гудки из мобильного долой, они не нужны, гимн авторадио установили и, пользуясь удобным сервисом, этой мечтой как раз-таки и поделились. Кому-то роль в кино, кому-то дорогу до дачных участков, кому-то путешествия, кому-то закрытие ипотеки, закрытие автокредита. Могу продолжать до бесконечности. Зачем? Все мечты разные. Ваша задача определиться, что именно для вас важнее всего, а задача авторадио все это воплощать в реальность, потому что, как мы знаем, для авторадио нет ничего невозможного. Ну и разумеется, нужно действовать. Итак, 22 тысячи рублей в сумме. Прекрасные деньги-то, кстати. Давайте рулетку остановим, узнаем, с кем будем играть. Санкт-Петербург. На связи наш слушатель по имени Геннадий. Обычная однокомнатная квартира без золотого унитаза. Цитат. «Я от себя ничего не придумал». Я так понимаю, имеется в виду ремонт, может быть, без излишеств. Может быть, просто дайте мне однокомнатную квартиру, я с ремонтом сам разберусь. Геннадий нам ответит, возможно, на эти вопросы. Но в любом случае, 4 квартиры за свою историю авторадио разыграла. Пожалуйста, может быть, 5-я, юбилейная, без золотого унитаза, достанется Геннадию. Ну, а пока можем предложить деньги. Естественно, все начинается с гимна авторадио. Здесь никаких изменений быть не может. Гимн авторадио был, есть и будет главным пропуском в игру. Гимн авторадио сразу 3000 рублей. Они уже готовы отправиться нашему игроку, естественно, удвоенный. Вот прозвучавшую песню заберут всю сумму. Так всегда было. Так.
1: Алло.
0: Здравствуйте, Геннадий. Вас приветствует прямой эфир авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна. С чем вас и поздравляю. Меня зовут Иван. Очень приятно. Алло, Геннадий. Да-да-да, вот просто громко что-то на фоне работает. Еще раз приветствуем вас всей страной. Ваша мечта – обычная однокомнатная квартира без золотого унитаза. Все верно?
1: Да, да.
0: А без золотого – это такое образное, да, выражение, без какого-то шик-модерн-ремонта. Вот это, да, имелось в виду?
1: Ну, как у Зеленского.
0: А, все понятно. Такое тоже бывает. Геннадий. Ну что же, в любом из суперфиналов ваша мечта может стать реальностью. Мы, естественно, будем за вас болеть. Пока могу предложить 22 тысячи в сумме, но для этого нужно назвать песню, которая только что прозвучала в эфире. Можете это сделать?
1: К сожалению, нет.
0: К сожалению, в данный момент не слушали. Но такое тоже случается, но в любом случае, Геннадий, гимн авторадио был. Гимн авторадио мы сейчас слышали всей страной. Соответственно, без выигрыша вы не остаетесь. Тем более, Озонбанк удваивает ваш выигрыш. Он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро вы сможете получить эти деньги на вашу карту Озонбанка. Ну и, как я сказал, номер в игре. Поэтому продолжайте, участвуйте, слушайте эфир почаще. Надеюсь, что дозвонимся вновь. И тогда уж победы обязательно придут. Естественно, запускается рулетка. В банке с этой минуты становится 13 тысяч рублей. Игра, естественно, продолжается, но, по сути, наш сезон только набирает обороты, ну и вы, соответственно, к нему присоединяетесь. Что делать, я уже сказал. Ну и помним, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Настало время вновь взглянуть на дорожные карты. Местами затруднения и невысокую загрузку дорог фиксирует сервис Яндекс.Карты в эту минуту. Затруднено движение на улице Рахова от Большой Казачьей до Советской, а также на Новоузенской от 2-го детского проезда до Большой Садовой. Планируя свой маршрут, учтите заторы на Мичурино от Комсомольской до Пугачева. Притормаживает транспорт и на Большой Горной от остановки Деловой центр «Навигатор» до Мясницкой улицы. Стопорится транспорт на Белоглинской от улицы 53-й стрелковой дивизии до улицы Рахова. Менее сложно с проездом сейчас и на Вольской от Зарубина до Рабочей. Плотный поток транспорта на Большой Казачьей от Радищева до Астраханской. Пока это все от дорожных заторов в городе на Авторадио 102.1 FM. О том, как изменится ситуация на дорогах областного центра, я, Владимир Воротников, расскажу вам уже через час. Оставайтесь с нами.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Весна – время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45 45 46.

0: деньгами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
2: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль, наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6-й Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8, плюс 7-84-52-43-00-44.
4: Агат. Продавай выгодно.
2: Украин 111-525-701-1440, Нижний Новгород.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-4040. Магазин «Дверной».
6: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
8: ООО «Элвис.ком» не ответа.
9: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
10: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+. Космос!

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39-36-36.
2: Реклама на автора.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Федеральная антимонопольная служба с начала года завела 58 дел из-за нарушений на топливном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. С января ФАС также выдала нефтяным компаниям и другим участникам рынка 91 предупреждение. Только за последнюю неделю появились еще 3 дела и столько же предупреждений о нарушении закона о защите конкуренции. В ведомстве отмечают, что большинство выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка. Минздрав зарегистрировал новую вакцину для профилактики и терапии аллергии на пыльцу березы. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Препарат относится к новому поколению аллерген-специфической иммунотерапии. При его создании используют генно-инженерный антиген на основе отдельных компонентов натурального аллергена. Вакцина предназначена в том числе для пациентов, у которых аллергия на березовую пыльцу сопровождается перекрестной реакцией на некоторые продукты. За октябрь продолжительность светового дня в Москве уменьшится на 2 часа 16 минут. Об этом РИА Новости рассказала астроном московского планетария Людмила Кошман. В начале месяца световой день составляет 11 часов 35 минут. Так, 31 октября сократится до 9 часов 19 минут. Для сравнения, в сентябре день уже уменьшился более чем на 2 часа. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по...

0: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей, липидограмма от 590, витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Иваневского, 185.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес – Контакт ИИ – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Воспоминания – это билет в один конец.
12: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
13: Пацаны, химера!
12: А у тебя за спиной все человечество.
11: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
14: Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ООО «МКК АЗ-68».
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
5: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию.

0: консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айна-парк!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айна-парк!
3: Яркие каникулы?
4: Айна-парк!
3: Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
5: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
6: Билеты в кассах города. 12+.
7: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Таксском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Таксском». ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39, 36, 36.
10: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем» по специальному

0: Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
2: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Реклама на авторадио.

0: Реклама. Про автомобили на Авторадио.
1: Слушай, по маслу вопросов нет. Антифриз зачем под замену вписал? Уровень на месте, ничего не течет. Чего его трогать-то, если не течет?
2: Да вот все так думают. Масло меняют строго по пробегу, антифриз, будто он залит раз и навсегда. Только в нем защитные присадки тоже не вечные. Со временем их концентрация уменьшается.
1: И чем это грозит, если он чистый на вид?
2: Тем, что система изнутри остается без защиты от коррозии. Металл начинает ржаветь, а отложения и накипь забивают мелкие каналы охлаждения. В итоге нормальной циркуляции нет, тепло от двигателя отводится хуже, и двигатель ловит локальный перегрев. А ты об этом даже не знаешь, пока датчик на приборке в красную зону не улетит. А дальше дорогой ремонт или замена самого мотора.
1: Убедил, экономия действительно сомнительная. Что залил?
2: Я в чужие лотереи не играю. Заливаю профессиональный антифриз «Феликс». Проверенный вариант. У него усиленный пакет антикоррозийных присадок. Выше требований международных стандартов АСТМ. Температурные нагрузки держит отлично и помпу бережет. Залил по регламенту машины и спокойно ездишь.
3: Антифризы «Феликс» разработаны под требования ведущих автоконцернов и гарантируют надежную защиту двигателя от перегрева и коррозии. По данным агентства «Автостат», «Феликс» – самый используемый антифриз в России. Спрашивайте в автомагазинах и сервисах вашего города.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 17 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. Начали о главном. ФАС возбудила 58 дел из-за цен на топливо. Все подробности далее.
0: Про главное.
2: Федеральная антимонопольная служба продолжает контролировать цены на бензин и дизельное топливо. По данным на 30 сентября, ведомство возбудило 58 дел по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Хозяйствующим субъектам выдано 91 предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного рынка. Также ФАС проводит работу в рамках постановления правительства 662, позволяющего органам власти регионов заключать с независимыми операторами АЗС соглашение о стабилизации цен на топливо. К настоящему времени подписаны соглашения в 15 регионах. Служба контролирует их реализацию.
0: Про депутатов.
2: Сегодня состоялось первое заседание Государственной Думы после избирательной кампании. Перед депутатами нового созыва выступил президент Владимир Путин. Председателем Госдумы 9-го созыва был избран Вячеслав Володин. За него проголосовали 406 депутатов.
0: Про льготы.
2: В Саратовской области продолжают упрощать получение льгот для участников СВО и их семей. Теперь в центрах «Мои документы» можно получить полный список региональных мер поддержки и сразу оформить положенные льготы. Определить их для конкретной ситуации помогут сотрудники МФЦ. Приоритетное обслуживание в МФЦ организовано в выделенных окнах. Дополнительную информацию можно получить по телефону в Саратове 65 39 69. Напомню, в регионе действует около 90 различных льгот для участников СВО и их семей.
0: Про исследования.
2: Названа сумма, которую российские семьи тратят на продукты в месяц. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Рамир», в августе средняя российская семья тратила на продукты 20 908 рублей. По сравнению с 2022 годом, россияне стали совершать такие покупки почти на 5% чаще. Расходы на непродовольственные товары за месяц составили 19 664 рубля. Курс доллара на сегодня 88 рублей 42 копейки. Курс евро 96 рублей 6 копеек.
0: Про погоду.
2: В Саратове сейчас 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью температура опустится до 12 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура 18 градусов. И к этому часу все новости. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
3: Спонсор выпуска новостей ИП Сергеев Антон Игоревич.
4: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
5: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
4: Финал акций и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
5: Лови удачу в «Мебель Сити».
4: «Мебель Сити» на Симбирской 154.
6: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, по результатам акции, сроках, месте и порядке получения на сайте «Мебель Сити».
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только в

Ну что ж, прекрасная половина человечества. Надеюсь, в вашей жизни вообще в целом повода для слез не будет. Только счастье, радость, улыбки и прочее, прочее, прочее. Но касается, конечно, абсолютно всех. Для этого давайте как-то друг другу будем чуть-чуть добрее. Не будем доказывать до бесконечности, кто прав, а вот как-то будем сближаться. Надеюсь, эфир Авторадио в этом помогает. Четвертый десяток лет. Все-таки идем на сближение со слушателем. Миллионы по всей стране отвечают взаимностью. Вот и видите, все прекрасно. Иван Прудников по-прежнему у микрофона. Страна, большущий привет. О доброте договорились. Ну, а музыка и вовсе не покидает нас в режиме 24/7.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Показывает Яндекс.Карта в эту минуту. Автомонитор продолжает свою работу. В городе плотное движение. Образовался затор в Энгисе на Лесозаводской от Проточной в сторону Саратовского моста. Не менее сложно с проездом сейчас и на Соколово от часового Мурманского проезда до танкистов. Около 16 минут потратите, двигаясь по Чернышевскому от Верхней до Валовой. Притормаживает транспорт на улице Рахова от Новоузенской до Первой Садовой. Стоят в заторе автомобили на Большой Казачьей от Радищева до Аткарской. Не разогнаться, двигаясь и по Большой Горной от Навигатора до Мясницкой. Пробка сейчас на Московской от Аткарской до Вольской. Заторы в Заводском на проспекте Энтузиастов от 7-й Нагорной до Барнаульской улицы. Как изменится ситуация на дорогах, я, Владимир Воротников, расскажу вам уже через час. Оставайтесь с нами на Авторадио Саратов 102.1 FM.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752. Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
4: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
5: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и «Флаг». Флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
6: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
8: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
9: Решиться сложно.
10: Не решиться? Хуже? Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Презентация через 5 минут.
13: Проспал экзамен.
14: Вот-вот опоздаю.
15: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
16: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
18: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
20: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
21: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кефир из села Удоево. 2,5% жирности. 835 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Переговоры министров торговли G20 могут повлиять на условия экспорта и стоимость импорта для российских компаний. Об этом порталу news.ru рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. Встреча проходит в американском Милуоке 30 сентября и 1 октября. Российскую делегацию возглавляет

0: министр экономического развития Максим Решетников. Участники обсуждают пошлины, доступ товаров на рынке, торговлю продовольствием и требования к цепочкам поставок. По словам Гавырина, итоги переговоров бизнес сможет учитывать при планировании зарубежных поставок. С 1 октября в России начнет действовать новый ГОСТ на противогололедные материалы. Об этом сообщает Росстандарт. Такие составы разделят на твердые, жидкие и комбинированные. Они должны быть негорючими, пожаро- и взрывобезопасными, а также соответствовать санитарным требованиям. Отдельные правила смогут устанавливать для дорог, которые проходят через особо охраняемые природные территории. Тепловые сети Москвы полностью готовы к новому отопительному сезону. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Подготовка началась еще в мае. За лето специалисты провели испытания теплосетей и проверили всю необходимую инфраструктуру. Всего к сезону подготовили больше 74 тысяч городских объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Основные работы завершили в начале сентября. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
2: Мой шанс заработать денежек.
1: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
3: Это издевательство над звездами.
1: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: KGM представляет.
6: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
7: Ура! Новая машина!
8: А чем он так хорош?
6: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
8: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
6: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
5: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
9: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
11: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
12: По Кайло Стрит, по ГРН 116-7467-8061, город Москва.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
14: По повести Игоря Ткаченко.
15: Несколько раз в год открывается портал. На другую

0: цель, панацея, но ее очень мало.
1: И там две луны, жара и монстры бегают.
2: «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
3: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20 «Закулисье». Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+. Авторадио.

А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода, рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: ты слышишь, слышишь шаги.
1: Ну, раз говорить о погоде в федеральном эфире, дело неблагодарное, все-таки городов тысяча, климатическая картина везде разная. Давайте лучше о музыке, давайте лучше о том, как провести выходные. И здесь большая дискотека «Авторадио» приходит на помощь. Вы же помните, да, что абсолютно каждый уикенд, и в субботу, и в воскресенье, мы собираемся в 6 вечера на «Малах Авторадио» для того, чтобы получить несколько часов прекрасного танцевального микса, и, конечно же, предстоящие выходные исключением не будут. И сейчас также эфир «Авторадио» рекомендуем сделать погромче у микрофона. Иван Прудников.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
0: Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Каюм
7: Ниафета». Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.

0: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат». На Усть-Курдюмской, 14. Не оферта.
1: «Агат». Покупай выгодно.
2: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
3: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
6: ООО «Элвис Кайм».
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: «Воя Боливар» представляет гибридный кроссовер «Воя Фри». Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. «Воя Боливар». Большая Сеченская, 4.
9: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Тайден» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
10: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском дицентре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
11: Имеются противопоказания, необходимые. Необходима консультация специалиста.
12: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Пельмени классические «Гастрошеф». 229,90 за килограмм.
13: Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
14: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
15: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
16: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
17: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: ООО «МКК АЗ-68».
19: Реклама.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Ну что там у вас на Невском?
10: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
9: Тоже не тише.
11: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ 16+.
12: Ради хорошего кино он готов на все. Смотрева! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно! Рутюб, смотри каждый день.
13: Рекламодатель ООО «Уграем 112-77-47-03-18-40-18+».
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 17.00. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Следователи расследуют атаку на Трубчевск. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после сегодняшней атаки беспилотника на Трубчевск Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, утром беспилотник ударил по автоцистерне возле молочного комбината. Рядом находится автомеханический техникум, и среди пострадавших оказались его студенты. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к атаке. Ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил как минимум о 12 пострадавших. Среди них 7 студентов, один находится в тяжелом состоянии. Всех раненых доставили в больницу. Следователи уточняют точное число пострадавших.
2: Про медицину.
1: К другим новостям. В Москве запустили производство медицинских сосудистых протезов полного цикла. Об этом сообщил Сергей Собянин. Лабораторию создали компания «Медтехнопроект» и Российский государственный университет имени Косыгина. Протезы делают из специальных биополимерных нитей и используют прежде всего в кардиохирургии. Ежегодно в России проводят около 30 тысяч операций с зарубежными аналогами. По словам мэра, новое производство должно полностью закрыть потребность российских клиник и в дальнейшем позволит экспортировать продукцию.
2: Про нововведение.
1: На госуслугах появился сервис для подготовки брачного договора. Пользователь может заранее заполнить документ онлайн, после чего все равно его нужно будет заверить у нотариуса. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Брачный договор позволяет супругам заранее определить имущественные права и обязанности. Например, установить раздельную, долевую или совместную собственность, а также распределить семейные расходы и прописать, кому какое имущество достанется в случае развода. Интерес к таким документам в России растет. По данным Минюста, в прошлом году нотариусы удостоверили больше 255 тысяч брачных договоров. Это более чем вдвое. Это в два раза больше, чем годом ранее. О том, насколько новый сервис действительно упрощает подготовку документа и есть ли в нем практический смысл, Авторадио объяснил юрист Владимир Тарасов.
3: Брачный договор – это у нас всегда договор двух сторон, когда определяется в случае развода, когда и что оставляется у каждой из сторон. Честно признаюсь, я не вижу вообще какой-либо логики в создании на госуслугах данного брачного договора, потому что все равно у нас заверяется только нотариально. А я так понимаю, сервис госуслуг предложит варианты составления и предварительно будет направлять нотариусу для его утверждения. Чем являются госуслуги в данном этапе? Они являются посредником. Поверьте мне, гораздо проще сделать также через нотариуса. Отправить ему на личную почту, указать имущество, которое у вас есть, нотариус составит брачный договор и уже потом его согласовать и прийти на подписание.
1: При этом эксперт отметил, что выбирать момент для заключения брачного договора стоит с учетом планируемых крупных покупок и договоренностей между супругами. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 43 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 96 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

И, возможно, сейчас кто-то скажет: октябрь на носу, ну что ж вы все о лете и о лете. Ну, знаете, во-первых, у кого-то может быть прекрасные воспоминания, завершившиеся сезоном, да? Для кого-то сезон бархатный продолжается. Ну и в целом, ярко-ярко, зажигательно-зажигательно, поэтому все хорошо. Мы с вами вместе с Авторадио, и это даже, я бы сказал, просто великолепно. Кто-то вообще сейчас наслаждается бархатным сезоном, в целом радуется осени. И, кстати, большие молодцы, многим бы поучиться, а значит, с этой прекрасной светлой мыслью будем двигаться вперед. Разумеется, все так же под звуки Авторадио. Микрофон Иван Прудников, страна большущий, фирменный авторадийный привет.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Вечерние пробки в 5 баллов и плотное движение на основных магистралях. Такая вот обстановка на дорогах Саратова по данным сервиса Яндекс.Карты в эту минуту. Больше всего транспорта сейчас на улице Рахова от Московской до Советской, тормозит Советская, Астраханская, от Чапаева до Большой Горной. Наиболее загружен областной центр сейчас на Соколово от 6-го Мурманского проезда до

0: танкистов. Пробка на Чернышевского от Октябрьской до Московской. Не торопится пропускать машины Пугачева от Рабочей до Советской. Стоит и рабочий на участке от Университетской до Вокзальной. Затруднено движение сейчас в Ленинском на проспекте Строителей от Шехурдина до Ломоносова. Стоит и Заводской на Авиастроителей от улицы Орджоникидзе до проспекта Энтузиастов. Я Владимир Воротников. Желаю вам свободных дорог. Авторадио Саратов на 102.1 FM. Слушайте отличную музыку и помните о том, что нам с вами по пути.
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
3: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44. 6 Соколовогорский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
6: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
5: Ого, а если я разболеюсь?
6: Приедут к нам домой. А все результаты назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
7: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс полиграфическая 85Б.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-40.
10: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Кроссовер будущего Амода C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
13: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
14: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
15: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
16: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Творог из села Удоево. 5% жирности. 315 граммов. 109 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
18: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
19: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
18: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
19: Лови удачу в «Мебель Сити».
18: «Мебель Сити». На Симбирской 154.
6: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке получения на сайте mebelcity.ru.
1: Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Россия и Сербия вновь продлили договор о поставках российского газа. Об этом пишет газета «Коммерсант». Новое соглашение будет действовать до конца года. До этого контракт истекал 30 сентября. Условия поставок для Сербии при этом сохранятся прежними. Российский газ поступает в страну по Балканскому потоку. Помимо России, Сербия также получает газ из Азербайджана. Следственный комитет предложил обязать пользователей электросамокатов получать водительские права. Об этом сообщили на совещании в Совете Федерации. Кроме того, ведомство предлагает запретить пользоваться электросамокатами детям младше 16 лет, а также ограничить движение по тротуарам и пешеходным зонам. По данным госавтоинспекции, за 8 месяцев число аварий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности выросло почти на 40%. Всего произошло около 3500 таких ДТП. С 1 октября московский зоопарк поменяет часы работы из-за сокращения светового дня. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Теперь зоопарк будет открыт ежедневно с 7:30 утра до 7 вечера. При этом вход для посетителей и кассы будут закрываться на час раньше, в 6 вечера. Попасть на территорию по-прежнему можно будет через главный вход, а также со стороны детского зоопарка и станции метро «Баррикадная». К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом — это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито.

0: циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Лента эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
11: В «Ленте».
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
16: Мой шанс заработать денежек.
15: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
17: Это издевательство над звездами.
15: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
18: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
19: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
20: Я Пирелли беру в колесо.ру.
21: Дорогой, а что это ты напеваешь?
20: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
21: О, нам давно нужна зимняя резина.
22: Я Пирелли беру в колесо.ру.
14: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
2: Авторадио.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
0: Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Энгельс, Нестерова, 100.
4: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания перед применением. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
6: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: «Воя Боливар» представляет гибридный кроссовер «Воя Фри». Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. «Воя Боливар». Большая Сеченская, 4.
9: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдинг» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
10: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
11: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
14: Билеты в кассах города. 12+.
15: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края

0: бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
1: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
2: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе! Саратов, улица Таркова, 46Б.
3: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей и 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25, 50, 50. Круглосуточно.
4: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
5: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Авторадио. 39 36 36.

В Африке появится самая большая зеленая стена в истории. Чтобы остановить расширение пустыни Сахара, более 20 африканских стран объединились для масштабного экологического проекта «Великой зеленой стены». Это гигантская полоса из деревьев и растений длиной около 8 тысяч километров. Она протянется через весь континент, от Атлантического океана до Красного моря. Главное оружие против пустыни – сенегальская акация и пустынный финик. Их корни уходят глубоко под землю в поисках воды, а листья выдерживают экстремальный зной. Цель проекта к 2030 году – спасти огромную территорию размером с целую страну и дать работу 10 миллионам человек. Треть пути уже пройдена. Почти 30 миллионов гектаров земли уже вернули к жизни.

0: Кадров бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на zamena.fitauto.ru.
1: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на котором вам можно положиться.
3: О7агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Став 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 19 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. Продлен запрет на экспорт дизтоплива.
3: Про главное.
2: Правительство России продлило временный запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей. Опубликовано соответствующее постановление. Ограничения будут действовать до конца октября. Решение принято для обеспечения стабильности на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании. Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января 2027 года, напомнили в Кабмине.
3: Про отопление.
2: В Петровском районе Саратовской области с 1 октября стартует отопительный сезон. Глава муниципалитета Максим Калядин сообщил, что первыми тепло получат школы, больницы и учреждения культуры. Глава района подчеркнул, что главная задача – обеспечить комфорт в помещениях соцучреждений. Поэтому тепло начнут подавать по заявкам их руководителей.
3: Про изменения.
2: На железнодорожном вокзале Саратова изменится схема подхода к пассажирским платформам. Как сообщает Приволжская железная дорога, в связи с ремонтными работами с 1 октября там полностью закроют проход через подземный пешеходный тоннель. Пройти к поездам, отправляющимся со второй и третьей платформ, можно будет только по новому крытому пешеходному мосту. В связи с этим пассажиров просят прибывать на вокзал за 30-40 минут до отправления поезда, чтобы спокойно сориентироваться на месте.
3: Про акции.
2: 4 октября жители России напишут спортивный диктант. В Саратове он стартует в 11 дня. Зарегистрироваться можно на сайте просветительской акции. Она посвящена повышению спортивной грамотности и развитию интереса к физкультуре и здоровому образу жизни. Напомню, участвовать в спортивном диктанте могут и дети, и взрослые. Задания диктанта будут оформлены в виде теста, по итогам которого выдадут сертификат.
3: Про дату.
2: В Саратове телебашня засияет в честь 95-летия отечественного телевидения. 1 октября с наступлением сумерек и до полуночи на ее медиафасаде появится символика советского телевидения, изображение старых телевизоров и надпись «1 октября – день рождения советского ТВ». Курс доллара на сегодня 84 рубля 42 копейки, курс евро 96 рублей 6 копеек.
3: Про погоду.
2: В Саратове сейчас 16 градусов, по данным

0: Ними без осадков, температура 18 градусов. И к этому часу все новости Авторадио Саратов.
1: Спонсор выпуска новостей ИП Сергеев Антон Игоревич.
2: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
3: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
2: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
3: Лови удачу в «Мебель Сити».
2: «Мебель Сити» на Симбирской 154.
4: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, результатов акции, сроках, месте и порядке получения на сайте «Мебель Сити».
5: Радиоканал «Авторадио».
6: Без возрастных ограничений.
5: «Авторадио». Номер один в России.

0: радио.
1: Добрый вечер.
2: Ну, здравствуй, страна.
3: Привет.
1: How do you do?
3: Why are you asking about it?
1: Just ask something.
2: Мальчики, здорово. Кто вас переклинил? Выпендривайтесь.
1: Гарри, что ты не знаешь, что у нас с Захаром сегодня, между прочим, профессиональный праздник, а?
3: Да, Татьяна, где подарки?
2: Интрига. 23 февраля не скоро, День отцов тоже. Ну? Что вы придумали? Чтобы себе попраздновать, все такое.
1: Это не придумка, это факт. Сегодня Международный день переводов, причем не денежных. Понимаешь, переводов.
2: А в этот день причем?
1: Ну, мы так иногда можем блеснуть. Ты как-то работаешь вот с полиглотами, между прочим, которые могут перевести что угодно. Праздник у нас сегодня ясно, по этому ясно. Поводу.
2: Друзья, я работаю с ними четверть века, великодушно прощаем всякие шалости. И готов рассказать, что вас ждет сегодня вечером.
3: Ой, да ладно тебе, ты же знаешь, что с нами как за каменной стеной. Сами расскажем. Вот через 40 минут будем опять вспоминать этапы нашего большого пути на авторадио.
1: Да, через полтора часа опять заглянем в нашу кладовую пародию и достанем еще одно, кстати, нетленное произведение пародийного искусства.
2: Ну и живой концерт. Сегодня нас ждет молодой, очень интересный артист Soda Love. Будем знакомиться, слушать совершенно новые треки, и те, которые стали хитами. Возможно, мы что-то пропустили. Будем наверстывать. Так что живой концерт с 8 до 9 в нашей студии.
1: Ну что, let's go!
3: Come on! Мурзилка!
0: 25 лет на Авторадио.
4: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14.

0: на вираже.
1: Ну, не вся наша жизнь на вираже, но определенный этап виражам можно посвятить. Друзья, напомним, что в самом разгаре наш суперпроект «Формула Авторадио» при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы.
2: Здесь, в этом проекте, каждый из вас может проверить свои знания ПДД, это очень ценно, и выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль «Лада». Притом не стоит терять время, ведь первый этап завершается уже 2 октября в 12:00 по московскому времени. У вас еще есть шанс присоединиться к «Формуле Авторадио» или улучшить свой результат, если уже участвуете, подняться выше в турнирной таблице.
3: Ну и сделать это чрезвычайно просто. Надо зайти на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, пройти тест на знание ПДД. И вот по итогу 10 лучших из вас после этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта, бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
1: В общем, пока еще не поздно. Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру 18+.
4: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: На Авторадио.
2: Свежие позитивные новости. Такие тоже бывают, только у нас. «Не трогайте меня со своим чаем». Большинство россиян соглашаются оставить чаевые, когда терминал предлагает выбрать их размер перед оплатой. Ну, знаете, теперь есть такая история. Однако сам факт появления такого предложения, при том, теперь уже повсеместно и на кассовых аппаратах, и в кафе, когда такси заказываешь, сам факт появления такого предложения раздражает очень и очень многих россиян.
1: Ну да.
2: Об этом говорится в вопросе финансового маркетплейса Выбери.ру. Вроде как ты чувствуешь какую-то уже даже свою обязанность. Вроде прям
1: будто... Да, ну может... Да. Нет, и есть и рестораны, где уже... Включено все, чаевые в том числе, там все понятно. Но извините, а если мне не понравилось обслуживание?
2: Вот. При этом каждый четвертый обычно нажимает кнопку «без чаевых». Эксперты объясняют, раздражение нашей вот этой кнопочкой, что оставить чаевые, объясняется тем, что чаевые не должны восприниматься как долг. Это считывается при появлении, запроса на терминале. В качестве более деликатной альтернативы приводит пример QR-коды на столе, да, где вы обслуживаете, или там прямо в чеках, когда тоже указывается тот же самый QR-код.
1: Хочешь, пожалуйста, нет монет. Мне еще нравится, когда конкретный официант высвечивается, да, и на что-то, соответственно, ему посылаешь, да, там, на мечту или еще там на что-то. Криминальные новости из Америки. В техасском городе Розенберг 60-летний мужчина протаранил на автомобиле вход в супермаркет, поскольку очень сильно хотел сходить...
3: Куда?
1: В туалет. Об этом сообщает «Нью-Йорк-Пост», важная газета, между прочим.
2: Инцидент... На первой полосе, я надеюсь?
1: Естественно. Инцидент произошел рано утром, когда магазин еще не работал, чтобы его... По информации правоохранителей, водитель разозлился из-за запертых дверей и направил транспортное средство прямо во вход. Автомобиль пробил стеклянные двери и оказался внутри здания, серьезно повредив конструкцию. Полиция немедленно приехала на место инцидента, но не сразу смогла задержать нарушителя.
3: Ну, потому что он был не
1: причинам.
3: В машине, да.
1: Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в умышленном повреждении имущества. Слушайте, на раз такое бывает, что готов даже вот за решетку, ну лишь бы, в общем, можно понять мужика.
3: И тут мы понимаем, как же здорово, что у нас остались еще круглосуточные магазины, супермаркеты всяческие и так далее. Друзья, ну а дальше, к сожалению, суровая правда жизни, потому что в последнее время поиск новой работы стал занимать у россиян все больше времени. По данным Росстата, каждый 10-й ищет работу больше 12 месяцев. Ну и, кстати говоря, женщины ищут работу гораздо дольше, чем мужчины, а молодежь, не имеющая опыта, вообще проигрывает конкуренции по отношению к опытным сотрудникам. Я предлагаю вот про эту самую работу и про поиск ее и поговорить.
1: Да, потому что понаберут по объявлению, так называется наш лайв-чат.
2: Как вы нашли свою работу? По знакомству, по объявлению или это такая была счастливая случайность? Пишите.
3: +7 915 459 2020 СМС, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
4: Вечернее шоу.

0: Реклама.
1: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8 917 200 8303. Советская 9/30, офис 201.
2: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6-й Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8, плюс 7-84-52-43-00-44.
3: Агат. Продавай выгодно.
4: Украина 111-525-701-1440, Нижний Новгород.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, 7-ступенчатый годный премии за рулем, по специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
8: Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
9: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
10: Кроссовер будущего «Амода С5» в «Асавто» выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в «Асавто Энгельс» на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. «Энгельс», Студенческая 205.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
12: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
13: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
14: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
15: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
16: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
18: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
19: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кефир из села Удоева. 2,5% жирности. 835 граммов. 79 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
21: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
22: Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
23: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Авторадио.

0: утреннее шоу «Мурзилки Лайф». Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире.
1: Да, говорим мы сегодня, друзья, о работе, о поиске этой самой работы, будь то она абсолютно новая с точки зрения как бы полученной специальности или действительно работа по специальности, но поиск стал занимать у россиян гораздо больше времени, чем это было

0: С экспертом на связи с нами Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы «Суперджоп». Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
2: Добрый вечер, спасибо, что откликнулись.
0: Скажите, пожалуйста, можно ли дать какую-то общую характеристику рынку труда в нашей стране? Потому что вроде бы официальные данные говорят о том, что у нас просто безработица на минимальном каком-то уровне.
1: Да, все правильно вы говорите. Вот на эту цифру в 12 месяцев не стоит смотреть в отрыве от общего контекста, потому что безработица остается на рекордно низком уровне. И вот эти 12 месяцев – это не срок поиска работы для каждого. И по одной вот этой цифре мы не можем судить обо всем. Но после 2 лет борьбы за кандидатов компании действительно стали осторожнее в найме, медленнее повышают зарплату, и в целом найти работу стало немного сложнее. Вот мы на протяжении уже очень многих лет проводим опрос, как россияне оценивают сложность поиска работы по возрастным группам. И действительно, вот по состоянию на август сложность выросла с 6,5 баллов до 7,3 по 10-бальной шкале. То есть люди чувствуют изменения. Но вот что интересно, практически стерлась разница между возрастными группами. То есть раньше как было, возрастным кандидатам сложнее, молодежи там, молодежи чуточку полегче. Да, вот сейчас работодатели практически не смотрят на возраст кандидата, в первую очередь обращают на какие-то реальные навыки, на там, опыт в отдельно взятой отрасли и профессии. Вот. Ну и сейчас, все-таки, если смотреть на возрастную группу, да, то самые низкие оценки сложности поиска работы у россиян от 39 до 44 лет.
2: Наталья, но это не значит, что вот рынок был перегрет и как бы сейчас устаканился, успокоился и набрали всех специалистов. Это просто, может быть, по-другому работодатели сейчас подходят к процессу отсмотра, да, как вы сказали, что стали спокойнее как-то нанимать сотрудников или оптимизировать, может быть, производство?
1: Стали. Действительно, работодатели стали сдержаннее в найме. Смотрят, кого они нанимают, внимательно смотрят на свой фонд оплаты труда и не нанимают всех подряд. В первую очередь тех, кто действительно готов вот в моменте принести какую-то пользу бизнесу. Отсюда совет кандидатам продавать себя вот через эту пользу каждому работодателю. Ну и еще, кстати, вот интересный момент в дополнение к этой статистике. Да, 36% россиян категорически не готовы торговаться за зарплату на собеседовании. 52% соискателей у нас допускают снижение зарплатных ожиданий, но не более, чаще всего не более 10%. Вот с этим тоже может быть связан более такой длительный срок поиска работы.
2: Ну, да.
1: Люди не соглашаются на все подряд, да, там, на первые же предложения.
2: Ну и опять же хотят же... Побольше сначала просят ведь, да, чтобы потом немножечко спуститься, если что. Ну, мне так кажется, во всяком случае, так советуют рекрутеры, да?
1: Так и есть. Да, конечно. Угу. Потом поторговаться еще.
3: Ну, вот в этом отношении, наверное, самые принципиальные, самые важные советы можно дать молодым специалистам, которые ежегодно выпускаются из вузов, и им реально сложно найти работу из-за отсутствия опыта. Ну, по крайней мере, нам так кажется. Может быть, вы сейчас поправите меня. Какой совет вы можете дать таким соискателям?

0: Зависит от, все-таки от вакансии.
1: Тут нет, я говорю, при прочих равных.
2: Нет, конечно, стерлась. И, ну, да, конечно, не смотрит работодатель чаще всего на гендер. Мы видим, что в этом плане еще со времен ковида, кстати, рынок труда российский оздоровился. Вот, то есть работодатели на протяжении нескольких лет жили, ну и сейчас тоже продолжают все-таки существовать в условиях дефицита кадров, когда на гендер точно, ну, не в интересах внимания работодателя на это обращать внимание, да, в первую очередь на какие-то компетенции и навыки сотрудника. Вот какую пользу именно сегодня в довольно сложных для бизнеса

0: КХМ представляет.
1: Коллега недавно новый автомобиль купил. KJM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
2: Ура! Новая машина!
3: А чем он так хорош?
1: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
3: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
1: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
0: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Persil. В ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».

0: Ну что, понаберут? По объявлению. Откуда пошла цитата вообще?
1: Да ну как? Из народа.
0: Нет, мне кажется, ладно.
1: Думаешь?
0: Захар, я же думаю, полезно.
1: Сейчас я уже найду какой-то старый мем.
0: Да, как вы нашли свою работу? По знакомству, по объявлению? Или какая-то счастливая случайность произошла в вашей жизни, которая стала стартом вашей профессиональной карьере? Ну и, соответственно, какой способ из всех вышеобозначенных или, возможно, какой-то иной еще вы считаете оптимальным для того, чтобы найти работу мечты? Давайте почитаем те сообщения, которые пришли к нам в лайф.
1: Денис рассказывает свою историю. Однажды по нужде устроился в одну компанию, где занимался холодными звонками, так называемыми. И так мне это было не по нраву, потому что сам не люблю навязчивые звонки с предложениями. И вот, ехав на работу, в очередной раз увидел рекламу на своей ветке об открытии кинотеатра. Не поехал в этот день на работу, а пошел собеседоваться. И вот с 2014 года в этой сети кинотеатров работаю. Открывал несколько кинотеатров, сейчас в офисе или на удаленке 90%. Вот.
2: Открывал, то есть на руководящей должности?
1: Ну, может, и на руководящий, я не знаю. Ну, какой кого же? Там искали?
2: Ну, с 2014 года билетер вряд ли работает.
0: Так, ну ладно. Дальше Аня пишет. Всем добрый вечер. Из Богородска. Это Нижегородская область. В начале этого месяца устроилась работать на один из пунктов выдачи. Ну, я так понимаю, ПВЗ, пункт выдачи заказов. Угу. Сначала звонила по одному адресу, но там не отказали. Хоть на двери висело объявление о поиске сотрудников. Потом я нашла вакансию, где сейчас работаю, помечает сразу Аня, позвонила туда. Сначала отказали, но написали после, как я уже договорилась с другим работодателем. В итоге пришла на этот пункт, попробовала себя, мне понравилось. В дальнейшем узнала контакты начальства, и сейчас вполне неплохо работаю. Зарплата хорошая, на мелкие расходы пойдет. Начальница замечательная, да и из меня вполне себе хороший сотрудник.
1: Понимаю морали всей. То есть нужно что, с начальством уметь договориться, что ли?
0: Смотреть на все позитивно, смотри. Зарплата хорошая, на мелкие расходы пойдет. Начальница замечательная, я хорошая. Все хорошо. Значит, все же в жизни сложилось.
2: Кирилл из Москвы продолжает. После сокращения из банка попробовал поработать в такси. Обратился к бывшему коллеге, который уже приступил к работе. Думал, поработаю временно. Прошло 8 лет.
1: Засосало, да?
2: Да.
1: Не, ну многим нравится.
2: Конечно.
1: Ну и Марина рассказывает свою историю. Вернувшись в родной Воронеж из-за границы, растеряла с выбором работы, и меня позвала сестра в Москву, и так я стала членом семейного бизнеса. Вот уже 18 лет мы торгуем оригинальным парфюмом. Но по образованию-то я математик, и подруга все время меня ругала и настаивала на том, что надо вернуться в профессию. Она работает в школе математиком. И когда я стала как будто бы выгорать на работе, я решила вернуться в профессию. Но жаль было бросать парфюмерию, и так у меня стало две работы. Утром у меня парфюм, вечером я репетитор по математике.
0: Очень интересно. Давайте хорошая продолжим история. В том же духе. Друзья, пишите по объявлению, как говорится. Понаберут по объявлению.
2: Кстати. Плюс 7-915-459-2020. СМС-мессенджер Макс. Официальная страничка Авторадио в ВК.
1: История вашего трудоустройства.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама.
4: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
5: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
4: Но мне надо быстро и с доставкой.
5: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
4: Поехали.
5: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
6: Лазерное 4D-омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты «Бьюти Лаун». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
8: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
9: Не оферта.
10: «Агат». Покупай выгодно.
11: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
12: Акции действуют до конца года.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
14: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.

0: надежные двери. Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Voya Боливар представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Боливар. Большая Сеченская, 4.
2: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдинг» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
3: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском дицентре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
4: Имеются противопоказания? Необходима консультация специалиста.
5: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
6: Айна-парк!
5: Потрясающие семейные выходные?
6: Айна-парк!
5: Яркие каникулы?
6: Айна-парк!
5: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
7: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Рис для плова «Царица полей» 99,90 за килограмм.
8: Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
10: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
9: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
10: Лови удачу в «Мебель Сити».
9: «Мебель Сити» на Симбирской, 154.
8: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения на сайте mebelcity.ru.
11: Бесплатная доставка цветов по Саратову и Энгельсу.
12: Город цветов, здравствуйте.
11: 25 50 50. Круглосуточно.
13: Иголовно, свидетельство 64, номер 002, 328, 139, от 17 января 2008 года.
14: Реклама на автора.

0: вспомнить.
1: Нашему шоу 25 лет, и за это время мы, надо признаться, наигрались в волю. Mm-hmm. Я говорю в прямом смысле слова, в ходе тысяч часов в эфире мы иногда как малые дети, а иногда как мега-профи игровой индустрии, устраивали с вами забавные состязания и конкурсы. Ну, начнем с того этапа, вспоминать, когда реально как дети. Да чего же наивные, простейшие, как в биологии, наивные, простейшие, милые и беззаботные игрушечки были у нас на заре нашего шоу. Угу. Притом работали мы тогда действительно на заре, это было утреннее шоу, всяческая вот такая развлекуха, она очень приветствовалась в эфире. А игры, например, были такие. Живые и мертвые.
2: Да. Хорошие, игру,
1: да, когда просто набрасывали.
2: А так разве называлась, нет?
1: По-моему, так она была.
2: Прям живой и мертвый, да?
1: Вот это уже, слушай, история утрачена. Архивы сгорели.
2: Ну, давай просто напомним, да, что это было.
1: Так называешь фамилию какой-нибудь известной личности, просто нужно быстро
3: помнить. Да, жив он или нет?
1: Толстой. Давайте, вот я Толстой.
3: Мертвый.
2: Ну, понятно, да.
1: Баста.
3: Живой, конечно.
1: Крид.
3: Жив.
2: Дай бог.
1: Тутанхамон.
2: Нет, естественно.
1: Мадонна.
2: Не, ну слушай, ну там же были и там...
3: из них? Вот,
2: было вот. Же и сухое, и мокрое. Допустим, вода мокрая, вино сухое.
1: Так, дальше варианты какие?
2: И так далее. Ну, я сейчас уже не помню. Черно-белое там и т.д.
1: Вот, а вообще игра на контрастах, да.
2: Да, да, да.
1: Еще одна игра «Малышка» — это «Кто сказал мяу?». Это вообще, помните, мы изображали...
3: Да, была такая,
1: это
3: да.
1: Вообще, то есть мы издавали супер. Какой-то звук в эфире, один из нас, кто там, какой-то свист, писк, мухи. Угу. Там, например, электрик упал откуда-то с фонаря, и нужно было забрать, как он орет. Кто это сделал? Нужно было угадать, кто это, Брагин, Гордеева или Захар?
2: Слушай, гениально.
1: Кто сказал мяу?
3: Какие простые и сложные, с другой стороны, игры.
1: Да-да-да, не без восторга, говорит Захар. Потом бюджет нашего шоу начал расти, и нам купили козу. Это козу, это небольшой музыкальный инструмент, который создает такое забавное, искаженное звучание голоса. Ну, по сути, такая дуделка. И с этим оборудованием, с этим, так сказать, реквизитом мы открыли кафедра бубна же это называлось.
3: Да,
1: это кафедра называлось бубна. Кафедра бубна. Мы... Именно так называлось. Значит, еще одна очень смешная игрушка, погремушка в эфире. То есть кто-то играл, наиграл какую-то музыкальную мелодию.
3: Что
1: на
3: значит, кто-то?
1: Козу.
2: Кто-то. Я-то.
3: А я-то играл на гитаре.
2: А Захар на гитаре.
1: А я на маракасах, да?
2: Естественно. Мы
3: а кто-то на маракасах.
2: Люди с музыкальным образованием.

0: образованием.
1: Почему опять, чтобы меня унизить, я не понимаю, что кто? Вот это вот, откуда вот это взялось?
2: Когда ты говоришь, кто-то
1: на 25-м году сказал, что ты невыносимо хвастлив и павлинист.
0: А ты знаешь, можно иногда себя похвалить.
1: Я народный артист Михаил Брагин. Да, он играл на козу.
0: Я закончил кафедру бубна и козы.
1: Короче, вот все, можешь себя гордиться. Ты играл на козу. Больше никто в мире не умеет этого делать. Вот, очень долго шла в эфире легендарная игра «Фильм Филлескова», преимущественно фильм, и втроем зачитывали этот отрывок абсолютно без эмоций, не соблюдая всем известные акценты и интонации, которые обычно цитируются. Вы удивитесь, но порой очень сложно, а то и невозможно было узнать культовую картину
0: абсолютно,
1: по этому
0: да.
1: отрывку. Но про кино мы вообще много что делали, это и понятно, из всех искусств для нас важнее всего оно. Вот одним из монументальных был наш кинопроект под названием «Эпическая сила».

0: прямо блокбастер. Мы записывали трейлер к какому-то известному всем старому кино и ставили в эфире, а слушатели угадывали, какую ленту мы раскрутим. Вот послушайте образец.
1: Этой осенью в 3D и IMAX 3D. В мире насекомых, как и в мире людей, правят бал, деньги и порок. Она – беззащитная королева инсектов. Он – злой и коварный членистоногий прелюбодей. Кто спасет златобрюхую красавицу от верной гибели? Есть ли герои в микромире? Станьте свидетелем самой жестокой схватки за всю историю кино. Смотрите во всех кинотеатрах.
2: Муха!
3: Цикатуха,
0: да, да, да. Да, это нужно было угадать. Классно. И такие трейлеры выходили каждый день. Еще одна игра с гениальным, я считаю, названием именем Эминема. Это название, кстати, очень четко отражает суть проекта. Мы, как поющие ведущие, брали всем известные с детства песенки, переделывали их в рэпе. Лучше всего, конечно, пел Брагин, но это понятно.
2: Нет.
0: Песня менялась до неузнаваемости. Такой брутал выходил в эфир вместо наивных песенок. Давайте дадим отрывочек.
2: Come on!

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Если вы один из тех, кому нужен

0: надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Пассажиры рейса Fly Dubai после ЧП прибыли в Израиль. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Эвакуационный рейс с пассажирами самолета Fly Dubai, который сегодня экстренно сел в Саудовской Аравии, прибыл в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости. Перед вылетом экипаж прошел дополнительную проверку израильских служб. Напомню, самолет летел из Дубая в Тель-Авив. Во время полета экипаж сначала передал сигнал о чрезвычайной ситуации, а затем код, который может означать незаконно. Законное вмешательство на борту. После этого самолет приземлился в Саудовской Аравии. Позднее авиакомпания подтвердила конфликт между пилотами. По последним данным СМИ, один из них гражданин ОАЭ, а второй гражданин Омана. В Израиле случившееся рассматривают как серьезный инцидент безопасности. Министр обороны страны назвал произошедшее попыткой теракта.
3: Про мошенников.
2: Минцифры представила третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Документ вынесли на общественное обсуждение. На госуслугах предлагают создать единую платформу, где можно будет увидеть все согласия на обработку персональных данных и при необходимости их отозвать. Помимо этого, в системе антифрод хотят создать базу участников мошеннических схем. Туда смогут вносить людей, которые передают злоумышленникам свои номера телефонов или данные от аккаунтов. Кроме того, предлагается продавать сим-карты только с нулевым балансом, а

0: При этом возможные изменения напрямую связаны со стоимостью самой страховки. В Минфине рассчитывают, что серьезного роста тарифов удастся избежать. О том, насколько повышение выплат сможет изменить ситуацию для автомобилистов и какие проблемы ОСАГО при этом останутся нерешенными, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
1: Минфин поддерживает только и исключительно повышение лимитов по вреду жизни и здоровью. Количество случаев страховых, которые возникают по этим рискам, крайне невелико, в отличие от огромного количества обращений с ущербом по железу. Соответственно, лимиты по автомобилям никто пересматривать не собирается. И те 400 тысяч рублей, которые сейчас зафиксированы, не позволяют обеспечить нормальный ремонт. Поэтому Минфин и предлагает поднять то, что не повлечет за собой каких-либо дополнительных расходов для страховых компаний. Но при этом предполагается и поднять тариф где-то на 10-15%. Соответственно, страховые компании оказываются в абсолютном плюсе. Выплачивать особенно ничего не нужно, при этом собирать будут больше и больше.
0: Окончательные параметры возможных изменений пока не определены. Вопрос о лимитах выплат планируют дополнительно обсуждать с Центральным банком, представителями парламента и страхового сообщества. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 83 рубля 56 копеек. Курс евро по данным регулятора 94 рубля 88 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: радио.
1: Еще раз всем добрый вечер. И работающим, и безработающим. Но сейчас, поскольку уже начало восьмого, я думаю, что у большинства все-таки работа закончилась.
2: Домой люди едут.
3: Да. Ой, как хорошо, мы так за вас рады.
1: Но что классно вот в прослушивании авторадио, то, что несмотря на то,

0: Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, и буквально несколько минут назад мы вспоминали, в какие игры мы играли за эти 25 лет существования нашего шоу, но, извините, все-таки есть игра, 7 играм игра, можно сказать, бриллиант, который уже 13-й год в эфире Авторадио, счастливый сезон нашей любимой суперигры, много денег сейчас идет, с нами генеральный партнер Озонбанк, и вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: И у нас опять припасено для вас много чего полезного. 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, которые мы обязательно исполним. Это все призовой фонд счастливого сезона. Плюс еще, конечно, ждут генеральный партнер, Озонбанк тоже присоединился. И еще одну дополнительную, 6-ю мечту мы исполним в суперфинале.
3: Ну и припасено у нас 13 тысяч рублей в банке. И мы об этом не устаем повторять. Что отслеживать движение денег в банке можно на сайте Авторадио, где можно поменять гудки в мобильном на гимн Авторадио. И там же можно написать о своей мечте.
1: Давайте остановим радиорулетку и сыграем с Алексеем, чей номер заканчивается на 7258. Проживает Алексей в Костромской области. А мечта у него следующая. У нашей семьи есть мечта на годовщину свадьбы слетать в путешествие на Сейшельские острова.
3: Сейшелы?
1: Да, неплохое желание, отличное, я бы так сказал. Остается узнать, когда же, собственно, та самая годовщина свадьбы. Давайте звонить Алексею в Костромскую область. Ну и даже Сейшелы начинаются с гимна Авторадио, ну а в эфире
2: только что... А потому что на Сейшелах сейчас утвердили гимн Авторадио как государственный.
1: Так. Сейшелы — это мечта. Сейчас играем на деньги. Да, Алексей.
4: Костромская. Алло.
2: Алексей, здравствуйте, радиостанция Авторадио вас приветствует.
1: Добрый вечер.
3: Здрасте.
2: Игра «Много денег» на Авторадио. Мы знаем, что вы участник нашей игры, это правда?
4: Все верно.
2: И совершенно верно. С огромным удовольствием мы услышали гимн радиостанции Авторадио в вашем телефоне. Это значит, что есть у вас все шансы прямо сейчас у нас выиграть деньги. Но сначала хочется поговорить о высоком, о ваших мечтах. Алексей, вы же поделились там своим желанием поехать на Сейшелы, даже, я бы сказала, полететь из Костромы на Сейшелы на годовщину свадьбы. Начнем с того, когда у вас годовщина свадьбы?
4: В августе месяце.
1: В следующем, да?
4: Да, в следующем.
1: Ну, прекрасно.
2: Отлично.
1: Время еще есть.
2: Заботились заранее, да? Угу. Так, а почему именно Сейшелы?
4: Ну, хочется, не бывал никогда.
2: Не бывали никогда? Такой.
4: Да. Райский остров, хотелось бы побывать.
2: Прекрасно. Леша, они утащили годовщину свадьбы... А, прям год, да? Или сколько лет?
4: Ну, в этом году было 10 лет.
1: 10 лет.
3: Но... Это имеет смысл отпраздновать на Сейшелы.
2: Это Сейшелы, да, хорошая
3: даже
2: традиция.
3: Даже думать нечего.
2: Леш, ну, в общем, вы понимаете, для того, чтобы лететь на Сейшелы, нужно внимательно следить за нашими суперфиналами, когда Авторадио будет решать, чью мечту будет выполнять в самое ближайшее время. Ну, а сейчас у нас тоже очень хороший эпизод. У нас сейчас в банке 13 тысяч рублей, а вы прекрасно знаете, что наш генеральный партнер Озонбанк с удовольствием удвоит эту сумму. То есть, по сути, мы сейчас играем на 26 тысяч. От вас просто требуется сказать, какая прекрасная песня только что звучала в эфире Авторадио.
4: Ну, к сожалению, я сейчас не слушал Авторадио.
1: Mm-hmm.
4: Я не мог.
1: Жалко,
3: к сожалению.
2: Уже в копилочку еще бы денежку. Ну да ладно. В любом случае, мы не оставим вас просто так, с пустыми руками, согласно правилам.
3: 3000 рублей,
2: потому что гимн радиостанции мы услышали, а генеральный партнер игры Озонбанк удваивает и этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро вы, Леш, получите эти деньги на вашу карту Озонбанк.
1: Ну что, хочется напомнить, и Алексей в том числе, то, что действительно призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. 3, правда, мы уже истратили, но есть еще.
3: Не истратили, а исполнили.
1: Исполнили, да. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот Авторадио на сайте Авторадио.
3: Сумма в банке возрастает до 15 тысяч рублей, и именно на 15 тысяч будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: Запускаем радиорулетку, и игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.

Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый Джиленд J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Джиленд. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14.

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45-45-46.
3: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
4: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
5: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодно. Премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
7: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
8: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Кроссовер будущего Амода C5 в АСАВТО выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в АСАВТО Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс. Студенческая 205.
10: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
11: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
12: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
13: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.

0: Космо. Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов.
2: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
3: Это новый вызов.
4: По субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
6: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
7: Реклама на Авторадио.
8: 39 36 36.
7: Авторадио.

0: Переполох на российском рынке молочных коктейлей. Продукты с повышенным содержанием белка, в частности, молочные коктейли с протеином. Их продажи взлетели до небес, чтобы вы знали, коллеги.
1: Да?
0: Ну, вернее, продажи выросли в 1,6 раза год-году, а в денежном выражении рост на 90%. То есть сейчас прибыль от тех же самых молочных коктейлей с протеинчиком до 32 с лишним миллиардов рублей.
2: Ничего себе!
1: Протеине-то.
0: Представляете?
1: А я до сих пор не попробовал.
0: А смысл? Подумали мы, и так как сами не нашли ответ, обратились к эксперту, с нами в данный момент на связи нутрициолог Алена Коготкова. Алена, добрый вечер.
3: Добрый вечер, друзья.
1: Здравствуйте.
4: Добрый-добрый.
0: Алена, с вами на линии невинные, не испорченные протеиновыми коктейлями люди.
2: И протеином.
0: Скажите, пожалуйста, нам, а чем полезны эти коктейли, если полезны вообще, и вкусны ли они?
3: Я, как всегда, со своим непопулярным мнением. О! Ну, друзья, я тоже не все перепробовала, хотя в связи с тем, что я должна пробовать, должна сама понимать, что вообще нам продают, то, конечно, и сама некоторой продукции касалась. Да, что-то вкусное, что-то невкусное, но здесь, конечно, дело вкуса – это вообще, наверное, история про другое. Мы сейчас о вкусах не спорят.
0: Да.
3: Что касается пользы, ну, ответ уже прозвучал. Это огромный многомиллиардный бизнес, как и добавки, так и протеиновая вот эта вся история. Конечно, когда есть спрос, будет предложение, и, конечно, эту тему будут раскручивать и подогревать, чтобы мы покупали больше, тем более, что обычный, например, йогурт или творог там стоит, ну, условно говоря, до 100 рублей, а продукция обогащенная, так скажем, она стоит в 2, порой в 3 раза дороже. Ну,
1: потому что вот обогащенная, поэтому и дороже.
3: Да, потому что у нас всех не хватает белка, нам из каждого утюга об этом говорят, кричат уже много лет. Но кто же будет заниматься из нас, ну так, откровенно, построением здорового рациона, задумываться о том, что нужно вот курицу приготовить, омлет или творог. Конечно, вот
1: это сложно. Это очень сложно, да, Ален.
3: Чувство того, что я как будто бы о своем здоровье не забочусь, и вдруг появляется очередная волшебная таблетка. Я выпиваю этот протеиновый коктейль, сладкий, который тем более на полках в магазине представлен, так легко руку протянул, взял, вроде как спокойно, совесть чиста, я обогатился,
0: я о своем здоровье
3: позаботился, да, вот эта иллюзия, да, что я позаботился о своем здоровье, поэтому мода меняется, волшебные таблетки появляются новые, а то мы, значит, все от глютена отказывались, от лактозы, к молочке придирались, теперь эту молочку едят, пьют, но уже с протеином. Я вам больше скажу, поскольку я отслеживаю тренды, уже протеин, на самом деле, так немножечко скоро поугаснет к нему интерес, там уже и креатином, и чем только не обогащают. Ну, коллагеном, даже уже кофе, понимаете, есть уже кофе с протеином, кофе с коллагеном, чем только нам не продают.
0: А что с человеком происходит, если он этот кофе выпивает, например? Для чего?
3: Слушайте, да ничего на самом деле не происходит. Я тоже как пищевой технолог, помимо того, что нутрициолог, я не могу кошмарить и говорить, что это какой-то ужас, и мы все умрем. Ничего там криминального не происходит, кроме того, что карманы наши постепенно
1: становятся... Ну, простите, Ален, ну белок-то есть там в протеине в этом? Для чего он, собственно, этот...
3: Белок?
1: Белок. Тот самый белок,
3: да. Слушайте, если вы возьмете, например, какой-нибудь протеиновый так называемый творог, или сейчас уже на молоко ляпают вот этот протеин, это уже до абсурда доходит маркетинг, вы посмотрите, и вы увидите, что разницы либо нет, количестве белка. Либо будет обычный стоять йогурт одного и того же бренда, там будет 5 граммов белка на 100 грамм продукта, а в этом будет 6 граммов белка.
2: Целый грамм!
3: Ну, конечно, напишут 30 грамм, но только никто не вникает в то, что это в упаковке. Вы выпейте, пожалуйста, литр молока, и вы получите те же самые 40 граммов белка. Поэтому обычный творог, обычная курица, обычные яйца, они содержат на самом деле гораздо больше и того же самого белка, но самое главное, что отличает любой продукт, я уже каждый день в своих блогах об этом пишу, что Продукт – это не только изолированный какой-то нутриент, белок, или жир, или коллаген, или магний. Угу. Это целая вместе, пищевая да? матрица. Угу. Целая пищевая матрица, которой наш организм эволюционно приспособлен. Приспособлен, чтобы усваивать вот этот продукт в комплексе. Угу. И яйца, птица, рыба, мясо, бобовые – все там вот это упаковано в эту пищевую матрицу, доступно и прекрасно нашим организмом усваивается. И наш желудочно кишечный тракт эволюционно заточен под переваривание цельной пищи, жевать, расщеплять волокна. Все это критически важно для здоровья.
1: Алена, вы так вкусно говорите, что есть захотелось сразу, но не протеин конкретно.
2: Потому что организм приспособленный требует.
1: Я бы сейчас вот корочкой отравился бы. Курочкой.
3: Но... Берегите себя. Давайте без шурмы на Павелецком вокзале.
1: О, Это да.
3: Я Алена, помню все. Алена, я за вами слежу.
0: Спасибо огромное. За вами тоже с огромным удовольствием следим. Вот вы теперь вышли еще и на тропу противостояния огромному протеиновому бизнесу. Да? Мы с вами, Алена. Алена Коготкова, нутрициолог. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
2: Спасибо.
3: Пока-пока. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
8: ОКЛ Стрит. ОКРН 1-1 677-467-8-07-61. Город Москва.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+.
13: Магни Комбо

0: Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
1: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+. Авторадио.

0: Понаверут, понимаешь, по объявлению. Сегодня у нас вот такая вот тема, которая, в принципе, близка каждому, потому что, ну, когда-то мы устраивались на работу.
1: Да каждый если... искал даже сначала, а потом устраивался на работу.
0: Может быть, сейчас ищете. Ну, в общем, по этому поводу мы рассуждаем в нашем лайв-чате. Вот Виктор рассказывает. В юности работал в цирке осветителем.
1: Так.
0: Представляете? И на почте разносил телеграммы.
2: Да вы романтик, Виктор.
0: Да, эти работы я нашел сам. Ну, это понятно. Потом 33 года в армии, без блата, тоже ясно. А когда мой сын учился вместе с сыном гендиректора в Питере, в СВУ, и родители Суворовском ездили по очереди, да, подкармливать мальчишек, ну, понятно, завязал знакомство. Еще служил в ВС, и в отпуске генеральный предложил поработать мне курьером. Ну, а потом назначили гендиректором. Вот так вот.
2: Вот после курьера.
0: Счастливый из случай, курьера, да.
1: Смотри, какой лифт.
2: Вот уже это карьера, 20, вот это я понимаю.
0: 21 год у руля.
2: Здорово,
1: шикарно.
2: Молодец.
1: Так, чистая случайность, пишет Мурат. Долго не мог устроиться на работу в своем городе. Мурат, кстати, из Калуги. И пошел работать в такси в 2019 году. Полгода поработал. И во время одной из поездок познакомился с представителем моего будущего работодателя. Вот так, 7 лет уже работаю на одном месте. Работаю, причем по профессии, агрономом. Знаешь, случайная встреча, просто пассажир.
0: Ну, так часто и бывает, кстати, да? Совершенно шапочное знакомство. Поэтому я люблю общаться с людьми.
2: Поэтому ты 25 лет все равно на одном месте. Но зато на каком и какой рост за эти 25 лет. Да, вот именно. Здравствуйте, талантливый мужик.
1: Здравствуйте.
2: Пишет нам Игорь. Заслуженно получил работу. Всегда отлично сдавал экзамены и тесты, и практику по медицинскому образованию. Повышаю свою квалификацию каждый год и профпригодность с подтверждением дипломов. Вот и работаю теперь 24/7 под любимое авторадио, и массаж лучше идет. Клиентам нравится.
0: Ну, это Игорь, вот работает сам на себя, понятное дело. Это уже не у работодателя, но какого-то, я так понимаю.
2: Видимо, да.
0: Вот, сам себе мастер, сам себе режиссер.
2: Понимаешь, сам себе режиссер, но ты видишь, что он каждый год подтверждает квалификацию и профпригодность,
0: да.
2: То есть свою доказывает, я думаю, в первую очередь себе, а потом, чтобы не было никаких вопросов у клиентов. Ну, и
0: хотя казалось бы, да, что там у массажиста можно повышать, какую
2: ты
0: квалификацию?
2: Ты вот сейчас не ляпай.
0: Нет,
2: я тебя умоляю, забить всех массажистов мира.
1: Наталья пишет, вот вы знаете, один раз из города Шахты приснился мне сон, будто иду по улице, вижу объявление о работе. На следующий день, не поверите, проезжаю именно по этой улице, которая снилась. А там открылось новое кадровое агентство. Я остановилась, зашла туда, просто написала резюме. Через неделю мне предложили очень хорошую работу.
0: Сон в руку.
1: Это точно. Друзья, в общем, давайте подводить некие итоги, да, нашего сегодняшнего.

0: главной теме, кто как находил работу. Ничего не страшного нет в поиске работы. И, как показывает ваше сообщение, даже какая-то случайность малейшая может круто изменить вашу жизнь. Так что не бойтесь экспериментировать, не бойтесь писать резюме, не бойтесь
1: не
0: работать
1: где угодно. Потому что в нашей стране блат никто не отменял.
0: Не бойтесь общаться с людьми, и все будет хорошо.
1: Удачи всем!

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Стоп! 2 миллиона 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
3: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство.

0: Каменные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года.
1: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
2: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис.ком» «Неофета».
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 и Asavto все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж от 2 399 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Asavto на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
5: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию «Актив» 2026 года выпуска.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Кроссовер будущего Amoda C5 в Asavto выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Asavto Engels на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Engels, Студенческая 205.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39, 36, 36.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 700. 707-98-48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
15: Музыка

0: Вечернее шоу Мурзилкин Лайф.
1: Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире.
2: Друзья, еще раз напоминаем, что в эфире самое долгоиграющее, самое долговорящее и самое долгопоющее радиошоу в России – это «Мурзилки Лайф». 25 лет в эфире – абсолютный рекорд по российским меркам, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. А вспомните, как мы вначале рассуждали о наших перспективах, да? Ну, там, типа, годик-три поработаем, ну, а потом посмотрим.
3: А потом... Ну, лет 10 поработаем, а там уж увидим, как там пойдет.
4: Затем лет 20 и хорош.

0: и на пенсию. Нет же! Продолжаем творить. А могли бы уже давно, кстати, разбежаться там, разругаться, как могли многие бы. Группы и коллективы.
1: А да. Из-за чего нам ругаться-то?
2: Ну, может быть, кто-то считает себя более талантливым.
0: Ну, что-то так понятно, что тут считать.
2: Конечно, ты.
0: Я бы не стал так утверждать, хотя доля правды в этом есть.
1: Сейчас к чему ты клонишь?
0: Да к тому, что в нашей пародии, которую мы представим вот прямо сейчас, дело о том, в том, что... Наше шоу могло закончить свое существование еще в 2012 году, собственно, как и весь мир. По календарю мая тогда в древней цивилизации Центральной Америки 21 декабря 2012 года должен был закончиться так называемый цикл длинного счета эры Пятого Солнца. На этой дате календарь мая обрывается, что дало пессимистам основания полагать, что мая таким образом предсказали конец света. На самом деле это не так. В культуре майя смена эпох не означала конец. Наступление новой эры предполагает, что происходит изменение в мировоззрении и деятельности как отдельного человека, так и семьи, коллектива, что ведет к общественным, экономическим, политическим и культурным преобразованиям. А дальше от нас зависит, какой мы, собственно, эту эру или эту эпоху сделаем.
2: А как это связано с твоим талантом, я не понимаю? Конец света.
0: Сейчас
2: конец
0: вы
2: света и твой
0: это
2: талант.
0: Услышите на конкретном примере. Мы же не стали тогда тоже с вами, коллеги, скупать там спички, соль.
1: Нет.
0: А спели по этому поводу очень оригинальную пародию, внушающую оптимизм и веру в будущее. Ну уж извините, солистов в этой пародии выступаю я. Итак, майя.
1: Кто же наиболее талантливый?
0: Пародия от Мурзилок, 2012 год.
3: Вечернее шоу
4: Мурзилки.
3: Встречайте, поющие ведущие Авторадио.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
1: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас.

0: Помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят

0: деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
1: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Ваш коллега

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Владимир Путин пообщался по видеосвязи с избранными губернаторами. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин по видеосвязи встретился с избранными главами регионов и заявил, что перед страной и всей системой управления стоят масштабные задачи. Он призвал коллег работать планомерно, с полной самоотдачей в интересах граждан, отмечая важность оправдать доверие, наказанное по итогам прошедших выборов. Путин подчеркнул, что необходимо всегда учитывать ожидания людей и поддерживать обратную связь с обществом. После выборов президент также отдельно пообщался с руководителями всех парламентских партий.
3: Про кино.
2: В России фильмы и сериалы, в которых сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры показаны коррупционерами или участниками преступлений, больше не смогут рассчитывать на государственное финансирование. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на представителей киностудий. Официального закрепления этого требования в законах пока нет, но Министерство культуры и Институт развития интернета сообщили свою позицию ключевым участникам индустрии в устной форме, и среди продюсеров это правило уже считается общеизвестным. В случае нарушений может грозить отказ в поддержке будущих проектов. Запрет в особенности касается полнометражных фильмов. При производстве сериалов для онлайн-платформ требования немного мягче. Аналогичные ограничения коснулись и проектов о маньяках. Некоторые продюсеры считают, что демонстрация отрицательного образа силовых структур подрывает доверие к государству и вспоминают всплеск фильмов о 1990-х, где такие персонажи часто изображались негативно. В Ассоциации продюсеров кино и телевидения официально не подтвердили введение ограничений, а представители Минкультуры и онлайн-кинотеатров от комментариев отказались.
3: Про бензин.
2: Правительство продлило временный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей до 31 октября этого года. Эти ограничения распространяются на непосредственных производителей топлива. Общий запрет на экспорт всех видов будет действовать в стране до конца января следующего года. Эксперт финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Авторадио рассказал о ситуации на топливном рынке.
4: Это сделано для того, чтобы гарантированно обеспечить наполненность внутреннего рынка, хотя нефтяные компании ранее указывали на то, что, в принципе, дизеля и так хватает. Но так как в сентябре по-прежнему продолжается высокий спрос со стороны сельского хозяйства, то правительство решило не рисковать. Ну и плюс к тому, мы видим, что новые попытки ударить по российским НПЗ предпринимаются со стороны Украины. На ценообразовании, наверное, нынешний запрет, он никак не отразится. Он скорее сохранит ситуацию, когда рынок насыщен, и, по крайней мере, нет риска того, что часть дизеля вывезут и не хватит для внутреннего рынка.
2: При этом, по словам специалистов, для компенсации

0: Ставил 83 рубля 56 копеек. Курс европейской валюты 94 рубля 88 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу.

0: 25 лет в эфире.
1: Ну что ж, добро пожаловать в концертную студию Авторадио. Это территория живого звука, самых искренних эмоций, музыкальных открытий и преимущественно не каверзных вопросов. Хотя, как пойдет. Сегодня у нас в гостях певец и автор песен Soda Love. Мы по блату договорились. Мы по блату договорились называть его Владом. Вам по секрету скажем, что настоящего имя Владислав Терентьюк. Влад, привет!
2: Здорово!
1: Привет всей команде, ребята, добрый вечер, добро пожаловать. Ну и мы сразу отметим, что концерт можно не только слушать, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв». Начнем, а потом поболтаем.
3: Давайте.
1: Soda Love.

0: Soda Love сегодня у нас в гостях. Я так понимаю, консультировались с косметологами, прежде чем написали эту.
1: Ты думаешь, молодые люди не знают, что такое филлеры?
2: На самом деле, я нашел эту тему довольно-таки интересной, потому что не слышал ни одной песни ни на русском, ни на английском на эту тему.
0: И филлеры,
2: как будто
0: да,
2: это настолько актуально, но при этом не обсуждается. Ну, знаете, вот это, если ты что-то себе сделал какое-то,
0: то вроде как,
2: ты
0: вроде
2: скрываешь
0: неудобно,
2: это,
0: да, и вроде как неудобно это говорить.
2: И, ну, мне показалось это вот...
0: Это интересно, это твоя характеристика, но давай начнем сначала. Как давно ты занимаешься музыкой?
2: Вот, с 15, знаешь, где-то с 15.
0: То есть с 15 ты уже сочинять начал?
2: Ну да.
0: А что послужило?
2: Нет, сочинять, писать стихи я начал еще
0: 8?
2: В начальной школе. Типа.
0: Я такая, 8 подсказываю, типа лучше.
2: Спасибо.
0: Я знаю. Да.
1: Она, мы просто читали твои стихи, когда тебе было 8.
0: Что послужило триггером, как сейчас говорят?
2: Да какой триггер?
0: Пацан пошел и начал писать стихи, потом раз и начал писать музыку.
2: Начинал я с такой пейзажной лирики, вдохновлялся Тютчевым.
0: На пленэре где-то, да?
2: Вдохновлялся Тютчевым, да. А потом уже пошло-поехало как-то само собой. Просто это было гораздо интереснее, чем учиться.
0: А, ну,
2: при этом
0: но, тем
2: это
0: не...

0: Вызывало, чего ты познал.
1: При этом это не вызывало вопросов, когда ты на уроке что-то пишешь в тетрадке. Ну, там никто же не видит, что
2: все
1: ты
2: же
1: пишешь.
2: Пишут,
0: что ты
1: свое. Все пишут, и я пишу, просто я пишу свое.
0: Ой, слушай, можно я забыла совсем? Хотела же порадовать коллегу своего, я посмотрела Прагину в глаза. Скажи,
3: мне?
0: Пожалуйста, где ты родился?
2: Боже,
1: город
2: это...
1: Ухта, Республика Коми.
2: Все!
0: Все, все, сейчас слеза,
2: да,
0: все,
2: вау,
0: все,
2: земляк!
0: Земляки! Сейчас он должен поговорить пока мясо.
1: А ты тоже из Ухты?
0: Да.
2: Да, я тоже из
1: район
2: Ухты.
1: Район какой?
2: Улица Ленина.
1: Ага, я набушу его.
2: Причем,
0: Захар, мы можем потихонечку уже...
2: В любом городе есть улица Ленина,
4: нет,
2: поэтому
4: извините,
2: что-то скрывает.
4: Комсомольская площадь, вот чуть дальше.
2: Вокзалов, соответственно.
4: ДК Нефтяников, ну, господи. Ну,
0: боже мой, даже я расчувствовался.
1: Круто, круто. Я бы сейчас очень хотел переместиться вот так, чикс, в Ухте прогуляться и обратно.
0: Ухте огромный привет.
2: Он, Брагин, об этом постоянно говорит, но уже лет 30 там не было.
1: Такая же тема, не находится времени, чтобы доехать абсолютно вообще. А лететь на суперджете сухом неохота.
4: Просто мы очень востребованные ухтинцы. Как Андрей Державин, кстати,
2: это
4: тоже.
2: Да.
0: Ладно, продолжай.
4: Да, как ты в интервью сказал о своих музыкальных пристрастиях, предпочтениях, ну, полный разброд и шатание. Ну, это ранее имею в виду пристрастия.
1: Как
4: да?
1: зубы, да?
4: Но очень хороший вкус, я так понимаю, неисправимый меломан, да?
1: Так точно.
4: По жизни.
1: Да.
0: На чем вырос-то?
1: На всем, абсолютно. Слушал в основном, конечно, то, что слушали родители поначалу, то есть там до... лет 5-6, где-то так.
4: Группа «Сталкер», город Ухта!
1: Ну, на самом деле, правда, очень-очень-очень много
4: не хочется.
2: Дай послушать
1: из
2: человека.
1: Из Ухты, кстати, знаешь, Жин-Жин есть исполнитель.
4: Да.
1: А мне бы просто снегом стать. Вот это вот.
0: Конечно, да, же
1: наш,
0: тоже
1: наш земляк.
0: Боже
1: да.
0: мой, боже вот мой, как вот. Мы...
4: У нас ухтинская мафия.
1: Короче, все слушал, абсолютно. Все, джаз, там, всякую испанскую музыку, попсу, русскую, западную.
2: Все, что можно было достать.
1: Саундтреки
0: из фильма.
1: Да, очень много всего.
2: Слушай, твои поклонники, как и мы, люди, которые изучали твою биографию, ты видишь, как про Ухту козырнули
1: да.
2: знаниями, приходят к выводу, что ты человек, который готов к разного рода экспериментам. И в музыке, я имею в виду в творчестве, и в жанрах своих, соответственно, внешности. Это так или нет?
1: Ну, конечно. Я демонстрирую это уже на протяжении 10 лет.
2: Мы знаем даже одного больше. Ухтинца, у которого нет ни одной татухи, конечно, это вот...
0: Слушай, упущение. А твой самый смелый эксперимент в плане собственной внешности?
1: Ну, у всех же разное понятие слова «смелость». Для меня это никогда не было чем-то смелым. Я просто делал то, что хотел. Волосы были всех возможных цветов, оттенков, различные прически, дреды 3 раза заплетал.
4: В Ухте очень просто хорошие салоны красоты.
1: На самом деле, кстати говоря, уши пробил в первый раз в Ухте, но уже я не жил тогда в Ухте, я жил в Вологде, и я приезжал навестить отца, и нашел там вот такое неформальное сообщество небольшое, и поливали мне Балтикой уши для дезинфекции,
0: о,
1: и пробивали
0: мой.
1: Уши.
2: Брагин, у тебя еще все впереди!
4: Ты знаешь, так, в 90-х в Ухте всем пробивали уши.
0: Сейчас мы обсудим, соответственно, да, где находится...
4: И в левое ухо пробивали, и в правое.
0: Самые популярные салоны в Ухте, но сейчас просто прервемся на паузу, потом мы вернемся, расскажем, что прилично рассказать в эфире.
5: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77. Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акции действуют до конца года.
6: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
7: Айна-парк!
6: Потрясающие семейные выходные?
7: Айна-парк!
6: Яркие каникулы?
7: Айна-парк!
6: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
5: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Космос.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники. Мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: По субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.
7: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
8: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей. И 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25 50 50. Круглосуточно.
10: Рик

0: 25 лет в эфире.
1: На Авторадио продолжается программа «Жди меня» или как «Найти меня». Тут два земляка встретились, разговоры.
2: Ну, бывает такое
1: нет,
2: же.
1: Нет, хорошо, давай, как будто все было не так. Итак, у нас сегодня в гостях «So The Love», живой концерт. Кстати, презентация нового альбома, о котором мы прямо сейчас поговорим. Но сначала, ладно, давай песню, потом продолжим.
3: Прямо сейчас.
1: Прямо сейчас.
3: Погнали.
1: На красный.

0: Love, So The Love. На Авторадио. Влад, в твоей профессиональной жизни большое событие. Вышел новый альбом «Прими как есть». Давай рассказывай. Рассказывай, что это за мелодрама в поп-роке.
1: Совсем недавно вышел альбом. Не знаю, какой по счету уже. Но...
0: Не кокетничаешь? Реально не знаешь? Не считаешь важным?
2: Некоторые не считают важным вообще альбомы записывать уже.
1: Ну, да.
2: Тем не менее, тут еще по старинке.
1: Я оставляю это на слушателей.
0: Считать
1: аналитику,
0: количество.
1: Подсчеты, вот это все, да, я не очень люблю этим заниматься. На самом деле, если брать весь таймлайн, один из моих любимых альбомов, наверное, в моем творчестве, очень душевный, простой, но при этом проникновенный. И мне кажется, у меня получилось... создать произведение, которое человек, который живет в России, если услышит, неважно, сколько ему лет, живет он в Сосногорске или еще где, вот что-то вот он почувствует родное, что-то свое. Это на самом деле был главный замысел. То есть написать музыку, отдать дань уважения той музыке, на которой я сам вырос, и зафиксировать при этом... свой момент какой-то взросления и вообще описать то, что происходит в жизни. В общем, я думаю, круто вышло.
0: Слушай, а ты все сам? И музыка, и слова все твои?
1: Вообще, над этим альбомом работала прям большая команда. Mm-hmm. Но не так, что это какой-то продюсерский центр, а это так, что вот, допустим, у меня есть друзья... музыканты, очень талантливые, очень классные, и каждый классный в чем-то в своем. И вот начинаю писать песню, я понимаю, что вот, допустим, здесь надо это. Я зову вот этого. И
2: вон того.
1: И вот на самом деле вот здесь Семен сейчас находится.
2: Здорово.
1: Кто видео смотрит. Привет, вот привет. Семену безумно вообще благодарен, потому что он очень большой вклад внес в эту работу. Мы там и текста писали, и на гитаре он играл, и там структурно-композиционные всякие штуки тоже он оформлял. В общем,
0: ну, здорово.
1: Без него бы не было этого альбома. И вот Вадик еще, кстати, там на басу играл.
2: Вадик, привет, бас-гитарист. Слушай, ну а чья идея презентации альбома в живом звучании на теплоходе по Москве-реке?
1: Хотелось просто провести мероприятие в необычном месте. Ну, не то чтобы это прям не совсем необычное место, но, опять же, оно подчеркивает какую-то душевность, камерность. И слава богу, что не как в жестоком романсе у нас все закончилось.
2: А кто был на борту? Родственники?
1: Я был.
2: Нет, понятно.
3: Приглашен хорош.
1: В принципе, все, кто здесь вот сейчас присутствует.
2: Семен, я так понимаю.
1: Все были, да.
0: А презентация-то для кого же была?
1: Да, для нас, конечно же.
2: А,

0: То есть
1: зритель не пришел.
2: И для команды корабля.
3: Ну, нет, на самом деле пришли... Главным условием этого конкурса было привести не друга своего или подругу, а привести своего старшего родственника, чтобы...
2: Интересный
3: провести время вместе, потому что сейчас, в принципе, очень... Сам по себе могу судить. Очень много дел, работы, суеты. И иногда даже позвонить не успеваешь, банально. А не то, что уж там приехать куда-то, провести время, там вот это все. И хотелось вот сделать так, чтобы это событие...
0: Семейное получилось.
3: Да, чтобы оно помогло людям, чтобы не просто еще как бы кайфанули, там покушали, музыку послушали, а еще и разделили это со своими самыми близкими людьми.
2: Это меня сын недавно говорит, пошли, пап, в это, в Джауда, сходим мы в летчик. Давно не были. Да,
3: я
2: говорит,
3: в Ярославле был крайне.
2: И я попал тоже на такой концерт, и, короче, народ начал слэмиться. И я так, стоя в стороне, думаю, попробую, что ли, тоже.
1: Наверняка ввязался, зная тебя, я предполагаю, что
2: со старшими родственниками, я так представляю, да, что происходит вообще.
3: А почему бы и нет?
0: Влад, судя по тому творчеству, которое у тебя есть, ты вполне открыт к любым коллаборациям. Смотри, и Билан с тобой уже сделал фит, и моя Мишель. Кто еще?
3: Кто еще, с кем я еще работал?
0: Да, да, с кем?
1: Там список-то большой, по-моему.
3: С Васей Бастой есть песня, с Володей Пресняковым есть песня. С кем еще?
1: Мне теперь нравится, кто твои коллаборанты?
3: Я вот честно даже и не помню. Очень много. На самом деле.
1: А что за кавер-батлы были у тебя с Артуром Пирожковым? Что это такое?
3: А это какое-то шоу, меня позвали, я подумал, прикольный формат, почему бы и нет. На самом деле Рева мощнейший мужик, очень прям кусок харизмы ходячий. И мы с ним так душевно потом поговорили еще. Очень классный.
2: Я думаю, Саша бы не обрадовался такому кусок харизмы.
1: Да, ну почему?
3: Монолит.
1: Монолит. Друзья в шоу-бизнесе?
3: Друзья? Ну, скорее просто хорошие знакомые. То есть общение, как правило, происходит в рамках встречи. То есть вот мы увиделись, классно пообщались. Если мы не видимся, ну, мы как бы не общаемся. То есть, ну, и
1: увидимся
3: тоже...
1: опять и опять классно пообщаемся. Вот, ну, и,
3: да,
1: в принципе,
3: тут
1: это так.
3: Можно абсолютно понять, потому что, правда, у всех график свой, и сложно бывает стыкануться как-то. Поэтому вот так вот.
1: Понятно. Так, мы продолжаем слушать сейчас песни из нового альбома, правильно?
3: Да, все верно.
1: Итак, Soda Love, альбом «Прими как есть», и еще одна композиция «Плацебо».
3: Погнали.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
3: 18+. Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
4: Мой шанс заработать денежек.
3: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
5: Это издевательство над звездами.
3: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
6: 16+. Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
12: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
13: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-187. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
17: Это новый вызов.
16: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
17: Это новый вызов.
18: По субботам в 17.00. Категория 16+.
19: Авторадио.

0: Ее осмотреть прямо сейчас можно на телеканале «Музыка Лайв», то есть все 33 удовольствия, живой звук, ну и очередная новая композиция из нового альбома коллектива, который сегодня у нас в гостях. Продолжаем, Влад, продолжаем.
1: Let's go.

0: Авторадио. А, Влад, некоторые твои композиции звучат такие, знаешь, ну вот как саундтреки. Ты не пробовал себя в этом направлении?
1: Вообще мечтаю о том, чтобы пришли ко мне все разом из всех сериалов, из всех фильмов и разобрали все на саундтреке, потому что... Я правда всегда так пишу. То есть,
0: Но ты все равно представляешь, какой-то жанр, да, может быть, даже какой режиссер, или может быть, какой-то актерский состав даже себе видишь, который на фоне твоих песен может разыграть какой-то сюжет.
1: Ну, не настолько глубоко, так. Но я при этом просто понимаю, что музыка довольно... Синематик, да.
0: Подожди, ну тогда, почему ты говоришь, я готов, пусть приходит. А ты сам, вот не пробовал подойти к какому-нибудь продюсеру, сказать, товарищ продюсер, у меня есть вот такой богатый материал, берите,
1: есть
0: давайте.
1: Есть у вас товарищ продюсер?
0: Вот сейчас вчера наберем. Был, вчера
2: сюда
0: был.
2: Алло, слышишь, продюсер?
0: Петр Ануров вчера был, великолепный продюсер. Вот.
1: Да?
0: Да, ладно. Ну, да.
1: Словечко
0: ну, поговорите,
1: за меня
0: да.
1: замолвите тогда.
0: Ладно, хорошо.
2: Слушай, ну ты очень трогательно, мы знаем, и бережно относишься к своим слушателям.
1: Конечно.
2: Да, и мы знаем, что к выступлению на Авторадио ты специально выбрал сообщение, лучшее сообщение от слушателей из разных городов России к своим близким именно.
1: Все верно.
0: И опять про семью, вот это мне так
2: да,
0: бывает, конечно.
2: И готов передать приветы даже.
1: Сейчас передадим, давайте мне бумажечку.
0: Давайте, да, вот трибуну, графин.
3: Смотри, подготовка какая.
0: И бумажечка. Доклад. Бумажечка, ну давай.
1: Итак, Александр из Москвы. Спасибо моей бабушке Оле, что верила в меня, давала надежду, поддерживала и уважала мои интересы.
2: Вау. Бабушке Оле, привет.
1: Очень круто. Тимофей из Москвы. Бабуль, я искренне рад, что именно ты заменила мне маму и родителей в общем.
3: Круто.
2: Тем более, что день пожилых людей тут у нас, да?
0: Да.
2: Как раз.
1: Данный населенный пункт не знаю. Борзи или Борзи? Как вы думаете?
0: Не знаю тоже, к сожалению.
3: Борзи или Борзи? Тут варианты два.
1: Окей. Денис из Борзи или Борзи. Я передам слова благодарности своей горячо любимой маме. Хочу сказать спасибо за воспитание, тепло, любовь, поддержку и веру в меня на протяжении всей моей жизни.
0: Слушай, Soda Love занимается какой-то прямо социальной миссией.
3: Абсолютно.
0: Мне это очень нравится. То есть, это, знаешь, предложить людям, и они откликаются, чтобы они передавали привет. Знаешь, как позвонить родителям. Это социальная реклама была, огромный государственный проект. Продолжай.
2: Так. Борзи, это, оказывается, город в Забайкальском крае.
0: Так, ага. Давай еще несколько.
1: Давайте, да. Диана Пшенова, возможно, из Санкт-Петербурга. Если в детстве мы любим маму просто потому, что она есть, то сейчас, став взрослой, я осознаю, какой это бесценный подарок иметь такую маму, как ты. Вот так вот.
2: Прекрасные слова.
0: Ну, давай, наверное, еще одно.
1: Давайте, да, последнее. Маря. Просто Маря. Спасибо огромное моим родителям, маме и папе, которые всегда рядом со мной в трудные моменты моей жизни. Всегда придут на помощь и всегда волнуются.
3: Слушай, конечно, уверен, да. Что сообщений просто нескончаемое количество. Ладно, давай перейдем к следующему абсолютно, ну, неожиданному, по крайней мере, для нас, наверное, эксперименту. Песня «Ride or Die» на английском языке. Вообще, насколько для тебя это характерно и типично?
1: Ну, в моей жизни был опыт написания песен на английском, но это было бестолково абсолютно. Во-первых, потому что это, ну, это были хип-хоп-трючки, а там ты чисто рифмуешь просто, чтобы рифмовалось. То есть,
2: Together forever.
3: Together forever,
1: максимально
3: да.
1: Конъюнктурно, то есть да. А сейчас, конечно, хотелось уже что-то цельное выдать.
0: Давай послушаем.
1: Классно.
0: Давай послушаем.
1: Может, итак, не надо.
0: Надо, надо.
3: Поздно. Мы уже объявили.
0: Soda Love. Захар, объяви еще раз песню.
3: Ride or Die.

0: Только караоке, караоке.
1: Только сегодня говорили об этом эфире. Я вот ни одного слова не поняла, но мне очень понравилось. Серьезно.
0: Труда, спасибо.
2: Да, пользуясь случаем, передаем привет учительнице английского Влада. Вот, недаром все-таки прошли эти годы за партой.
1: Soda Love у нас на Авторадио. Продолжим через несколько минут. Бурзилки Лайф.
3: Авторадио. Реклама.
4: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
5: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
4: Но мне надо быстро и с доставкой.
5: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
4: Поехали.
5: Маршрут построен. Саратов, улица...

0: 8-933-9-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 000 рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet-лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-400.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
4: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
5: ООО «Элвис.ком» Неофета.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
7: Битва поколений на Муз-ТВ.
6: 5-й сезон.
7: Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
6: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
7: Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
4: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
5: ООО «Элвис.ком» Неофета.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39, 36, 36.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Реклама на Авторадио.
5: 39-36-36.
9: Музыка

0: 25 лет в эфире.
1: Содолав сегодня у нас в гостях живым концертом. Влад, надо ликвидировать несправедливость, которая вот царилась. Да, ты представил только часть своего коллектива, обозначив, возможно, что у тебя есть какие-то избранные.
2: Да, давайте обозначим всех.
1: Да.
2: Можно, пожалуйста?
1: Да, давай. Вот.
2: Смотрите, Ян на Камчатке за барабанами.
3: Привет,
1: Ян. Привет, Ян на Камчатке.
2: Про Вадика забываем. Это Давидик.
3: Так.
1: Давидик.
3: Ну,

0: Дайте ему шуму, он что-то закис вообще.
1: Илюха, не кисни, мы продолжаем живой концерт. Еще раз всем рекомендуем познакомиться с новым альбомом Soda Love «Прими как есть». И еще одна композиция прямо сейчас прозвучит в прямом эфире.
0: Да.

0: Какие разножанровые песни. Да, удивительно. Да, да. И все это в одном альбоме одного коллектива.
1: Soda Love, спасибо огромное, ребята. Очень приятно
2: вам
1: познакомиться.
2: Спасибо большое.
0: Да, спасибо. Спасибо. Друзья, на этом все. Всем прекрасных свиданий. Это было шоу Мурзилки Лайв. Прощаемся ненадолго. Как всегда, встретимся в 6 вечера на волнах Авторадио.
1: Счастливо. Пока.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.files.ru. ООО ВБ. ОГРН 124 770 47 19 19.

0: Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Осеннему морю, зеленой земле.
2: А вы мама, мы не видели?
3: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
4: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
5: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
6: Реклама. Рекламодатель ООО «Форм». УГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
7: Я слышал, на Невском новое преступление.
8: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
9: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Америка завершила вывод войск из Ирака. Подробности далее.
3: Про главное.
2: США завершили вывод своих войск из Ирака, эвакуировав последнюю группу военнослужащих с авиабазы в городе Эрбиле. Президент Дональд Трамп подтвердил завершение операции. По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, этот шаг символизирует окончание 12-летней военной кампании против террористической группировки «Исламское государство» и переход к новым отношениям между Вашингтоном и Багдадом, основанным на двустороннем сотрудничестве.
3: Про заявление.
2: Организаторы официально отменили концерты Канье Уэста, которые должны были пройти в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Объявление об этом появилось в телеграм-канале компании Say Agency, на которой ранее были оформлены продажи билетов. В агентстве выразили сожаление из-за отмены и пообещали сообщить позже о дальнейших планах и статусе проекта. Возврат средств за билеты стартует 12 октября. На подробные правила процедуры Say Agency обещала публиковать дополнительно. Стоимость билетов на отмененный концерт составляла от 9 до 160 тысяч рублей. Ранее пресс-служба стадиона заявляла, что договор аренды площадки с организаторами так и не был заключен, а продажи билетов начались без необходимых документов.
3: Про футбол.
2: Президент Португальской федерации футбола Педро Проэнса провел встречу с Криштиану Роналду и главным тренером сборной, чтобы урегулировать возникший между игроком и тренерским штабом конфликт. Поводом для разногласий стало решение главного тренера не выпустить Роналду на поле в матче Лиги наций против сборной Норвегии. После встречи, в которой Проэнс принял участие в Мальме, стороны пришли к согласию, и ситуация была разрешена. Футбольный комментатор Алексей Дурнов считает, что решение о формировании состава должен принимать исключительно главный тренер сборной. Об этом он рассказал Авторадио.
4: Жорж Жезуш достаточно опытный тренер, который добился очень высоких результатов. Это первое.

0: Второе, Жорж Жезуш достаточно хорошо знает Криштиану Роналду, потому что они вместе последний год работали в Аль-Насре, в Саудовской Аравии. Криштиану Роналду много у Жоржа Жезуша играл, а на скамейку он садился планово. И Жорж Жезуш, который, ну, помимо всего этого, очень продвинутый тактический гик, который вообще никогда не расстается со своей магнитной доской, возможно, даже она у него под подушкой, когда он спать ложится. Вот если он Криштиану Роналду не выпускает в течение матча, значит, простите, он так видит. Значит, он считает, что вот в этой ситуации, когда ты играешь с Норвегией, лучше без Криштиану Роналду.
1: При этом эксперт отметил, что эта ситуация может пагубно сказаться на внутренней атмосфере сборной.
2: Про литературу.
1: Книга «Не первая любовь. Исповедь горя и радости» Маргариты Симоньян возглавила еженедельный книжный рейтинг Москвы. Произведение также вторую неделю лидирует по продажам в Московском доме книги. Выход издания приурочен к годовщине смерти Тиграна Киасаяна. Это откровенный рассказ о любви, вере, потере и о том, как найти силы жить дальше после утраты самого близкого человека. Все доходы от продажи книг будут отправлены на помощь пострадавшим от атак беспилотников. Официальный курс доллара на завтра 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

Ну, здесь бы я, друзья, рекомендовал, если вас острый приступ счастья, так сказать, посетил, то лучше не уходить, а наоборот, приходить, являться.

те места и к тем людям, которым, может быть, как раз-таки жизненной энергии не хватает. Света маловато. Дарите его, друзья, делитесь и обязательно получите обратно. Ну, в том плане, что делитесь улыбкой своей, и она еще не раз вернется. Сеем доброе, прекрасное вместе с Авторадио, друзья, и хорошей музыкой. Чудесного вам часа. У микрофона Олег Пивунов. Желаю вам прекрасного расположения духа и отличного времяпрепровождения вместе с главным, с первым автомобильным радио нашей страны. Привет, дорогие мои!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит.

0: Звучит кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности Озон Карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе Озон Карта клиентских правил.
1: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-2012. Окна само.
2: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
3: Voya Боливар представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Боливар. Большая Сеченская 4.
4: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдин» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
7: Айна-Парк!
6: Потрясающие семейные выходные?
7: Айна-Парк!
6: Яркие каникулы?
7: Айна-Парк!
6: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17.00. Категория 16+.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39, 36, 36.
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Реклама.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
11: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
10: Юра Борисов, Иван Янковский.
12: Ты что думаешь, я испугался?
13: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
10: Битва моторов. В кино с 8 октября.
14: 12+.
15: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
16: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
17: Ну что там у вас на Невском?
18: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
17: Тоже не тише.
16: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
4: Авторадио.

Друзья, даже если будет лить как из ведра в предстоящий уикенд в вашем регионе, не отчаивайтесь. Всепогодный эфир любимого авторадио зарядит вас энергией, потому что каждую субботу и воскресенье у нас выходит мега-программа «Дискотека авторадио» по выходным. Что это такое, если не слышали, объясняю буквально в нескольких словах. Это ярчайший микс самых лучших, самых любимых ваших танцевальных песен, который длится 3 часа и в субботу, и в воскресенье. В 18.00 по Москве стартуем, приемники делайте громче и заряжайтесь мега-позитивной энергией вместе с первой автомобильной радиостанцией нашей страны.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+. Партнер проекта ООО

0: та Soul Synthesis Trading.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Царатве 53-0012. Окна само.
4: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
3: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в «Победе». Саратов, улица Тархова, 46Б.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39, 36, 36.
10: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ООО «МКК АЗ-68».
12: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
13: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Творог из села Удоево. 5% жирности. 315 граммов. 109 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
15: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
16: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840+.
0: Авторадио. We'll be right back.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске я расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Самолет авиакомпании Fly Dubai, следовавший в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии после инцидента на борту, который израильские власти квалифицировали как теракт. В прессе обсуждались несколько версий произошедшего, от попытки угона до конфликта между пилотами. Информации о пострадавших нет, все пассажиры на данный момент были доставлены в Тель-Авив.
3: Про туристов.
2: 4 туристов, пропавших в пещерах Крыма, нашли и вывели наружу. Об этом сегодня написала «Комсомольская правда» со ссылкой на МЧС. Состояние 3 мужчин и женщины оценивается как удовлетворительное. После спасения их передали медикам. Напомним, группа отправилась по маршруту от глубины до Красной пещеры, но в назначенное время не вышла на связь. После этого началась поисковая операция. В ней участвовали более 40 человек и 12 единиц техники.
3: Про природу.
2: Правительство рассмотрит новые меры по регулированию численности бурых медведей. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. По данным государственного мониторинга, за последние 30 лет популяция этих животных в России выросла более чем вдвое и сейчас превышает 300 тысяч особей. Кабмин намерен определить регионы, которым потребуется дополнительное финансирование, а также дать местным властям больше возможностей оперативно регулировать численность хищников. Кроме того, обсуждается изменение действующего статуса бурого медведя. По данным СМИ, с весны в российских регионах при нападениях животных погибли не менее 22 человек.
3: Про новые технологии.

0: опознавать более 50 видов нарушений. Об этом пишет Автоньюз. Для обработки данных будут использовать в том числе и нейросети. Камеры смогут фиксировать непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, отсутствие мотошлема, а также случаи, когда водитель не пропустил пешехода или едет без включенных фар. По словам экспертов, около 30% действующих комплексов сейчас технически устарели и распознают только ограниченный набор нарушений.
1: Про школу.
0: Со следующего года во всех школах страны планируют запустить школьное телевидение. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Сейчас проект уже работает в пилотном режиме в 15 регионах. В эфире будут показывать фильмы и образовательные ролики, которые можно использовать как дополнение к занятиям. Трансляции планируют проводить после уроков и во время перемен. Кроме того, Минпросвещение подготовило документы для введения удостоверения учителя. Положение о статусе педагога планируют вынести на общественное обсуждение.
1: Про спорт.
0: Европейская конфедерация волейбола допустила мужскую и женскую сборные России до международных соревнований. Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола. Решение касается как классического, так и пляжного вида спорта. Ближайшим официальным турниром для российских команд станет Лига наций следующего сезона. Конкретные условия участия сборных организаторы представят позднее. Официальный курс доллара на завтра, по данным Центробанка, составил 83 рубля 56 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 94 рубля 88 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

между нами с вами, друзья, могут быть сотни тысяч, наверное, нет, ну тысячи точно, тысячи километров и сотни километров. И это никоим образом не влияет на то, что мы одна большая семья. Ну, по крайней мере, дружная компания слушателей любимого авторадио. Привет вам еще раз в сотни городов нашей большой страны и миллионам прекрасных слушателей. Зовут меня Олег Пивунов, продолжаем движение только вперед, друзья. Прекрасная пора осенняя. Располагает, кстати, помечтать, да? Ну, а мечты сбываются, вы знаете же, да? С авторадио 100%. В игре много денег, это точно. Заходите на авторадио.ру, меняйте гудки на гимн авторадио. Расскажите нам о своей мечте в специальном сервисе и ждите звонка. Мечты действительно сбываются, поверьте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября

0: В прямом эфире.
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
2: Леонид Агутин.
3: Да!
4: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну и плюс. Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752. Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
6: Акции действуют до конца года.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айна-парк!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айна-парк!
7: Яркие каникулы?
8: Айна-парк!
7: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: организации. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в Росбанкрот, прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Реклама на Авторадио.

0: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
2: Я слышал, на Невском новое преступление.
3: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
4: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
1: Авторадио.

0: Ну что ж, друзья, вечерний променад по осеннему парку, городской аллее или, не знаю, проселочной дороге – прекрасная вещь. И улучшает настроение – это 100%. Ну а если это еще и пробежка, тогда и для здоровья полезно. Привет, друзья! Это любимое авторадио и прекрасная музыка, которая всегда рядом с вами на привычной, знакомой, любимой вами волне. Зовут меня Олег Пивунов. Движемся только вперед. И где бы вы ни находились, делайте приемники громче или свое мобильное приложение включайте, потому что наше путешествие по волнам музыки не прекращается, а напротив, становится все интересней и интересней. Всем, кто в этот час вместе с нами, еще раз большой привет и хорошего настроения.
1: С

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
3: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
4: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Сначала это был просто интерес. Очки виртуальной реальности, пульт управления, первый тренировочный полет, потом уже первый дрон, первая точная посадка, первое ощущение, что технологии — это уже не будущее, это настоящее.
7: Сегодня войска беспилотных систем — одно из самых современных направлений службы. Работа только с БПЛА. Контракт на 1 год. Обучение, повышение квалификации и профессиональный рост. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности по телефону 117, решетка 4 или 38, 19, 20.
8: Решиться сложно.
7: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на авто.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 23:00.
0: Авторадио. Номер один в России.

Друзья, как известно, путь к исправлению наших недостатков начинается с их признания. Так что, если вы излишне эмоциональны, например, ну, ничего страшного, говорите об этом честно. Единственное, никогда не стоит, наверное, излишнее чувство вины нести на своих плечах. В целом, все мы прекрасные, замечательные люди. Ну, а что касается наших с вами минусов, ну, а у кого их нет. Всем привет и хорошего настроения, друзья. Мы позитивно так и вместе движемся по музыкальному эфиру любимого авторадио. Надеюсь, у вас в эту минуту все прекрасно, все дела завершены, и вы исключительно посвящаете время себе. Олег Пивунов у микрофона. Страна, привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Реклама.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
3: Реклама на Авторадио.

Вот уж нет, друзья. Вчерашнее еще, казалось бы, лето было замечательным. А сколько в нем событий было прекрасных. Но у нас одно общее, да, большая дискотека Авторадио этим летом случилась. Как мы зажигали и танцевали на ВТБ-арене под лучших артистов. Но то ли еще будет один взгляд назад, а все для того, чтобы в будущее устремить свой взор, друзья. Потому что она еще случится обязательно. Ну а пока прекрасная музыка в прямом эфире любимого Авторадио. Олег Пивунов у микрофона. Здравствуйте, дорогие мои. Звук поставь.

Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само. Проспект Строителей 12.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Иногда побыть в тишине однозначно полезно, но у всего, конечно же, должна быть своя мера. Как минимум в эфире Авторадио вы же тишины не услышите, поэтому пусть музыка украшает эту ночь, раз вы по тем или иным причинам не спите. Иван Прудников у микрофона. Большущий привет тебе, прекрасная необъятная страна. И по возможности делаем погромче.

Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной». Реклама на автора.

я все стаптывал свои башмаки и не заметил, как спустилась ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью, и я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если б я

разразилась гроза, и вода смывала с меня пыль и пот, и усталость прожитых лет. Знаешь, Ольга, если

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

подсказывает практика, иногда ответ «нет» может нести определенную пользу. Согласитесь. Потом, со временем, правда, это понимаешь. Но все-таки, в общем, я пожелаю, чтобы в вашей жизни ответов полезных для вас было как можно больше. И на том договоримся. Доброй ночи, прекрасная необъятная страна. Здравствуйте, дорогие. Вы вместе с Авторадио. И за это, как всегда, огромное спасибо. У микрофона Иван Прудников. Продолжаем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной». Реклама на «Авторадио».

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Иногда бояться это нормально. По крайней мере, ходят такие слухи. И я думаю, что вы с этим будете согласны. Потому что у всех есть свои какие-то даже минимальные, но все-таки страхи. А вот справляться с ними – это уже задача совершенно другая. И, надеюсь, все так же обязательно получится. Иван Прудников у микрофона. Музыка украшает наши с вами будни. И пусть все продолжается в этом же ритме.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на авто.

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом 64.ру». Акции действуют до конца года.

этот воздух, как ватагу стоит. Летнее платье тебе к лицу, не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.